вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми.

0: У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим читать устав Нила Сорского и анализировать все, что там написано. Ну а помогать мне в этом будет, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович находится с нами на телефонной связи. Добрый день!
2: Добрый день!
1: Ну что ж, мы в прошлый раз остановились на страстях, часть из них мы успели обсудить, но вот часть осталась. Давайте приступим.
2: Да, значит, я напомню, что мы читаем устав преподобного Нила Сорского, замечательное сочинение середины 15 века, первое аскетическое сочинение в русской духовной литературе, посвященное внутренней духовной жизни. И в частности, преподобный Нил излагает традиционное для святых отцов учение о восьми страстях, которое, я думаю, всем хорошо известно. То есть и этих страстей восемь, их традиционный порядок следующий. Значит, это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. И мы, то есть это помыслы, это как бы помыслы, которые коренятся в болезнях души, каких-то зависимостях страстных, которые находятся в душе, и человек этим болеет. И даже если человек не грешит, все равно у него вот это вот следы этих болезней сохраняются душевных, и поэтому при внешних воздействиях эти помыслы, они имеют силу. И, значит, вот тут он, конечно, применительно к монашеским условиям излагает вот эти вот вещи. И мы с вами говорили в прошлый раз про чревоугодие, чревообъедение, как называет его преподобный Нил, значит, блуд и сребролюбие. И дальше вот давайте сейчас скажем про гнев и в особенности печаль. Значит, тут что интересно. Тут вот все эти страсти, они как-то между собой, ну, понимаете, они взаимосвязаны. Так вот, гнев, он существует не сам по себе. Это страсть такая производная, понимаете? То есть обычно человек гневается или печалится. Вот это вот производная страсти. Человек гневается или печалится не просто так. Всегда же есть повод. Правильно, Мария? То есть, ну, как бы, как можно печалиться без повода? То есть бывает такое, люди печалятся без повода, но все равно повод есть, просто человек может его не осознавать до конца, да? Точно так же и с гневом. Так вот, гнев, такой греховный гнев, дурной гнев, он обычно коренится вот в страстной привязанности к чему-либо, к славе человеческой, к деньгам, к удовольствиям, ну вот какие-то такие вещи. И гнев в каких ситуациях? Вот, Мария, давайте подумаем, в каких ситуациях у человека возникает гнев и в каких ситуациях возникает печаль?
1: Ну, гнев – это когда что-то очень сильно идет не так, а печаль – ну, это когда просто немного грустно.
2: Да, да, да. То есть получается, что это такие состояния, которые возникают, когда человек не получает искомого, не реализуются его какие-то желания, да? И вот если это желание там какое-то греховное, неправильное, соответственно, и гнев будет неправильный, понимаете? И будет. То есть сама по себе сила гнева, она нужна. Она нужна человеку. То есть иначе без гнева человек не сможет преодолевать препятствий никаких. Понимаете? Это сила вложена в человека. Точно так же и печаль. Вот есть, например, печаль по Богу. Здесь печаль мирская, о мирских вещах. То есть к вещам надо иметь беспристрастие, говорят святые отцы. Потерял, что не получилось, ну, попечалился, это нормально, но недолго, да, то есть недолго. А вот если это действительно была страстная привязанность к какой-то вещи, которую ты потерял или которую ты утратил, да, все, эта печаль охватывает душу, и человек впадает в ужасное состояние печали, понимаете? Точно так же и с гневом. То есть гнев будет направлен на людей, на какие-то, будет средством самоутверждения, понимаете? Гнев очень часто происходит от гордыни человеческой. То есть это все такие маркеры, показатели того, что не все благополучно в душе твоей, если человек раздражителен, если он гневлив. Вот. И что же с этим делать? Что же с этим делать? Во-первых, ну вот, он говорит, если томит тебя дух гнева, понуждая хранить злопамятство, поощряя в ярости злом воздать оскорбившему, помни сказанные Господом слова: если не отпустите каждый брату от сердец ваших согрешений их, и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших. Вот. То есть это ты должен думать о Христе и о том, как бы Он поступал в этих ситуациях. И вот эти слова о том, что не будет тебе Царства Небесного, если ты не простит тебе Отец твой Небесный. То есть это опять вот любовь. Помните, мы говорили про любовь в прошлый раз? Если Бог тебя так возлюбил и простил тебе все, как же ты не простишь, как же ты гневаешься? Вот это вот снова и снова мы возвращаемся к этой исходной точке. Это Евангелие, понимаете, о любви Божьей. Вот. И дальше, значит, отцы говорят, что гневливый человек, он, его молитва не принимается Богом. Даже если человек думает, что он делает нечто доброе, но от гнева не удерживается, Богом это доброе дело не принимается, потому что человек может сделать правильно, но с гневом, с яростью. И тогда Бог это доброе дело не примет. Понимаете, Мария? Не примет. Потому что важно не только, что ты делаешь, но и как ты это делаешь. С каким намерением. Сказано отцами удивительное изречение. Гневливый, если и мертвеца воскресит, молитва его не принимается. Преподобный Нил пишет, сказано это отцами не в том смысле, что мертвого может гневливый воскресить, но чтобы показать мерзость его молитвы. И поэтому нам не надлежит гневаться, причинять зло брату не только словом и делом, но и видом. Вот. И помыслы гневные надо отметать от сердца. Это и есть сердечное оставление. И это великая же победа над гневливыми помыслами — это молиться за брата, тебя оскорбившего. Вот преподобный Ава Дорофей, знаменитый, душеполезное поучение, которое написал, вот он говорил так, молись так, помоги, Господи, вот этому брату моему, который меня обидел, и по молитвам его помилуй меня грешного. То есть вот так молиться за брата — это любовь и милость. Призывать на помощь молитвы его — это смирение. Вот. Творите добро ему, по силе так исполняются заповеди Господа. Любите врагов ваших. Понимаете? Вот так. И это будете тогда сыновьями Отца вашего, который на небесах. И сам Христос эту заповедь дает нам пример этой заповеди. Да. Потому что сколько зла он претерпел от людей грешных ради нас, но молился за них Отцу. Отче, отпусти им грех этот. Вот так. Помысел пятый. Печаль. Печаль. Ну, слушайте, Мария, я думаю, что такое печаль, люди даже лучше знают, чем гнев. Потому что, ну, бывают гневливые люди, да, но все-таки, мне кажется, с печалью как-то человек чаще встречается, чем он впадает в какие-то гневливые состояния. А особенно это, конечно, характерно для монашествующих, у которых жизнь ограниченная, они не могут, в ней мало развлечений, много труда, много молитвы. Вот. Ну и вот пишет преподобный Нил, что немалый подвиг предстоит нам против духа скорби, потому что он ввергает душу в погибель, в отчаяние. Что же делать, когда ты попадаешь в такие скорбные обстоятельства и охватывает тебя печаль? Ну от чего печаль-то охватывает? Перед лицом времени, перед лицом старости, перед лицом неудачи. Это понятно, да? Вот. Люди тебя там оскорбят, кто-то выскажется не так там, кто-то оценит не так. Но слушайте, как же это, разве это не действует? Разве мы можем пройти мимо этого беспристрастно и не расстроиться? Скажите, Мария, ну, я вот лично...
3: Ну, я думаю, нет.
2: Это невозможно. Вот. И невозможно быть таким носорогом, понимаете, который ни на что не реагирует. Это неизбежное дело. Но вот пишет преподобный Нил, если случится скорбь от людей претерпеть, ну молись, и за оскорбивших молись, твердо зная, что не без Божия промысла это с нами случается. Все на пользу посылает нам Бог. То есть тут как бы выход ты находишь в вере, потому что ты веруешь, что Бог посылает нам какие-то скорби, ну в конечном итоге на пользу и для спасения душ наших. Пусть даже в настоящее время нам это и не кажется полезным, но после откроется, что полезно, как Бог устрояет. а не как мы хотим. Всею душою надо веровать, что всевидящее Божие око все видит. Без его воли ничего не может случиться с нами. И посылает нам он это вот, наши вот эти скорби по милости, чтобы мы, будучи испытаны в том, претерпев, были им увенчаны. Потому что без искушений никто никогда увенчан не был. И поэтому в скорбях даже за это нужно высылать Господу благодарение, как подателю благ и спасителю нашему. Вот. Хранять нужно от ропота на оскорбивших. Это трудно, Мария. Вот, это трудно. Потому что он говорит, все немощи человека сносит. Бог постоянно же ропщущего не терпит, он наказывает его. Но при этом печаль может и спасительная быть, если это скорбь, полезная о грехах, с надеждой благой на Бога в покаянии, зная достоверно, что нет греха, побеждающего человеколюбие Божие. Но Бог прощает кающимся, молящимся. То есть эта скорбь не должна приводить к бессилию, к тому, чтобы человек оставил свой монастырь, оставил свои добрые дела. Ты вот, вот человек от чего скорбит? Это скорбь, ну, от падений, правильно? То есть ты грешишь, ты падаешь, ты видишь свое несовершенство. Эта скорбь нормальна. Но и в ней надо иметь меру. Потому что если ты отчаешься в спасении, и если ты махнешь рукой и скажешь, да, у меня ничего не получается, пойду грешить, соответственно, да? Нет, нет, нет, нет. Здесь всегда имей мысль о Боге. Знаете, Мария, мне очень нравится в этом отношении одна история про двух египетских монахов. Давайте я ее расскажу. Вот она прям хорошая.
3: Да,
2: вот
3: давайте.
2: Это к слову о печали. Немножко оживить эту ситуацию. Про то, что вот пишет преподобный Нил, вот даже в печали никогда, всегда помни о милости Господней. Вот. Значит, что никакой грех человеколюбия Божие не победит. Там, ну, есть такая, в общем, знаменитая история из, ну, какого-то из, это, наверное, скитский патерик или вот что-то в этом, значит, духе. Там много было таких собраний, историй. Вот история двух монахов, которые однажды пошли и очень сильно согрешили. Вот прям оба они там что-то натворили, очень сильно согрешили, ну вот. Но они из монастыря не ушли. И вот монахи значит, монастыря знают, что они там наделали. И они приходят к старцу и говорят, слушай, вот уважаемый отче наш, ну ты как бы... Смотри, как по-разному они ведут себя, вот эти два монаха. По-разному ведут себя. Один из них льет слезы. Денно и ночно кладет поклоны в сокрушении сердечном, значит, слезы он льет. А второй непрерывно радуется, радуется, сияет весь, счастливый ходит. А как мы не понимаем, это вот странно ведь, а этот старец говорит, а вот они оба делают дело. Почему же так? Казалось бы, да, один печалится, другой радуется. Он говорит, ну как? Один печалится от величия своих грехов. Он кается, он сокрушается. И для него эта печаль, она спасительна. Эта печаль для него спасительна. А второй, он какой счастливый ходит. Так он счастливый от того, что он сознает великую милость Господню, что он не впал в еще больший грех, что он, согрешив, не ушел из монастыря, что Бог примет его покаяние, что он, понимаете, он радуется и Бога благодарит не за то, что он согрешил, вот он осознает свой грех, но он радуется, что Бог все равно его любит, и он эту любовь безмерно ценит. Понимаете? Это, вот эта радость, это проистекает не от, ну, такой вот, не от безразличия, да, мне все параллельно, буду ходить и радоваться, да. Согрешил, не согрешил, Бог все простит. Не об этом речь, а о том, что этот человек даже в своих грехах, он вот помнит и осознает, что есть любовь Божия, и он ценит ее по-настоящему. Вот такая у него мера. И он говорит, и Бог примет делание и одного, и другого. И другого примет Бог, потому что он не впадает в отчаяние, не уходит из монастыря, и он совершает свое монашеское делание, и дальше в свои грехи уже не впадет. Понимаете? Вот. И поэтому здесь вот такая интересная вещь. То есть у каждого своя, как бы, свой путь и отношение с этой самой печалью. Но и печаль может быть спасительной. Но и в ней есть определенная граница. Шестой помысел — это, Мария, уныние. Вот давайте обратим внимание. Печаль отличается у святых отцов от уныния. В чем разница, как вы думаете? Разница между печалью и унынием.
3: Но грань тут очень тонкая, и мне кажется, каждый сам себе объясняет разницу.
2: Вот Нил Сорский не поясняет различие принципиальное. Он просто говорит, что этот дух уныния лют, тягчайший.
3: Но уныние — это как-то более такое тяжелое состояние, чем просто печаль.
2: Он пишет, что он сопряжен с духом скорби и соспешествует ему, но это не одно и то же. Значит, давайте мы иначе не поймем, где это различие, а преподобный Нил про это не пишет. Он считает, видимо, что читатель достаточно сведущий. Но читатель просто знает это различие. А различие состоит в том, что вот печаль, она имеет конкретную причину, а уныние — это уже не, она уже не имеет конкретной причины. Можно уныние назвать печалью, но это состояние, когда у тебя просто опускаются руки. То есть причиной печали, допустим, является то, что, допустим, у тебя что-то не получилось. То есть, ну, мало ли, да, там на работе делает свои дела там человек, да, какой-то проект свой делает.
3: Ну вот я и говорю, что уныние — это такая более тяжелая стадия печали.
2: Так вот, смотрите, вот, ну, печаль, то есть, допустим, вот, ладно, там, на радио, допустим, вот раз, и что-то не получилось, какая-то запись, например, вот, ну, не получилось, допустим, да? Ну, естественно, будешь испытывать какую-то печаль по этому конкретному поводу. А потом, например, раз, и ты ее исправил, у тебя сразу хорошее настроение, да, ситуация выправилась. А уныние — это когда уже вся твоя работа не приносит тебе радость, все твое житие не приносит тебе радость, и солнышко тебя не радует, и дождик тебя не радует, и люди тебя не радуют. Никто тебя не радует, потому что тебе кажется, что жизнь просто потеряла смысл. Уныние — это вот какая-то депрессия, уныние — это ощущение пустоты жизни, что ничего в этой жизни нет хорошего, что все плохое, все плохие, и я плохой, и ничего у меня не получается. И вот это охватывает все силы души. Это не связано с конкретной причиной, а это как бы вот ощущение полной бесперспективности и бессмысленности существования. Я вам скажу такую вещь. Вот это явление, с ним знакомы все на самом деле. И живущие в монастыре, и живущие в миру. Но по-разному люди переживают печаль и уныние, по-разному. В смысле, люди вот в разных условиях, там вот монастырских и, значит, мирских. Почему? Потому что в миру много развлечений. Люди мирские что делают, когда у них уныние наступает? Они включают фильм, они идут развлекаться, они идут общаться, допустим, они, не знаю, пьют какие-нибудь алкогольные напитки, они играют в какие-нибудь карты. То есть они пытаются заполнить эту самую пустоту индустрии развлечений. И это создает ощущение, что, ну, как бы, ну, нет уныния. Уныние, люди его глушат, оно находится глубоко-глубоко в душе и постоянно болит. И люди эту боль пытаются как-то заглушить. А в монастыре этого нет. Там ты один на один с душой своей. И поэтому, вот, пишет преподобный Нил, это одна из сильнейших страстей, которые монахи в монастыре испытываются. Он говорит, что это тягчайший, лютый дух. Это хуже блуда, хуже гнева, хуже гордыни, хуже всего остального, потому что мало впечатлений, много молитв, и ты, человек перестает видеть перспективу. Все повторяется день за днем, и вот уныние накрывает человека, когда он безмолвствует или когда вот он в общежитии живет, ну, в общежительном монастыре. Все. И это, понимаете, враг вкладывает мысли, что сегодня так плохо, а в прочие дни еще будет хуже. Внушает, что оставлен он Богом, не имеет Бог о нем попечения. И вот, ну, короче, вот это вот все ощущение бессмысленности. Но он говорит: не думай, что только тебя так Бог наказывает. Всех своих святых, от века благоугодивших, как чадолюбивый отец чад своих, наказывает духовным жезлом по любви ради преуспеяния в добродетелях. И непременно после этого Это, знаете, отцы называют это состоянием богооставленности. Вот. Богооставленности, когда человек не может ни молиться, ни поститься, ничего доброго не может делать. Страшное состояние. Но преподобный Нил говорит: терпи, молись. И бывает изменение и этого. А затем посещение, и милость Божия, и утешение. Вот. Все благое мерзостным показывает ему враг. А потом происходит изменение, и словно бы того и не было. И он становится усердным ко благому, и удивляется изменению к лучшему. Вот. Вот это ради смирения Бог попускает такую борьбу. Вот. И как то, когда человек по опыту поймет, что, значит, в том проявляется любовь инока к Богу, если доблестно этот терпит, и он приходит в преуспеяние. Ничто не доставляет иноку венцов, как уныние. «Если не ослабно к божественному деланию, понуждает он себя», — сказал Иоанн Лествичник. Вот. А уныние порождает неблагодарность, хулу, оставление всех там дел монашеских. Вот. И, конечно, тут вот молитва: «Господи, воззри на скорбь мою и помилуй меня, помоги мне грешным». Вот так. Вот это что касается уныния. Что касается уныния. Значит, бывает и так, что требуется человек, опытнейший в жительстве и приносящий пользу в беседе, как говорит Василий Великий. То есть хорошо найти человека опытного, который поможет тебе беседой вот именно в такой момент искушения. Да. Потому что это уныние может рассеяться от благовременного и безгрешного посещения таких мудрых людей и беседы с ними в меру. Седьмой помысел — это тщеславие. Давайте два слова скажем. Что такое тщеславие? Это стремление нравиться, стремление к похвале, стремление к славе человеческой, понимаете, чтобы о тебе все знали, все говорили и так далее. Вот. Стремление это было у людей всегда. В наш век социальных сетей славу человеческую получить можно быстро и порой нехитрым способом. Правильно, Мария? То есть это...
3: В эру развитого интернета и многочисленных блогов это сделать довольно легко. С другой стороны, нельзя не отметить, что вести блог – это довольно нелегкая работа.
2: Но люди, они ведь подсаживаются на это. Для них это становится самоцелью – набрать количество лайков, количество каких-то реакций в социальных сетях, количество подписчиков. И поэтому люди постят всякую фигню, понимаете? То есть они, то есть это нельзя назвать творчеством. Это происходит какое-то снижение человеческого поведения, каких-то простейших реакций для того, чтобы просто завладеть этим вниманием. А то никакого смысла это не ищет. Какой-то мусор информационный, в который человек погружается. И он его продуцирует, он его производит ради того, чтобы эту славу стяжать. Но вот, к сожалению, это происходит. Но тут в чем опасность? В чем опасность для верующего человека? В том, что, ну, это понятно. То есть верующий человек, для него вот он не будет сидеть там и изображать из себя там чего-то, да? Но верующий человек, он делает всякие как раз осмысленные вещи и добрые дела, правильно? Но чем больше добрых дел, чем больше осмысленных вещей, чем больше ты хорошего сделал, тем больше ты ждешь похвалы, и тем больше тебе кажется, что ты достоин признания. И отсюда рождается тщеславие. То есть как становится отдельным мотивом. То есть когда люди молятся, чтобы заметили их другие. Они постятся, чтобы заметили их люди. Они совершают милостыню, чтобы о них там где-то написали, отметили, чтобы слово, имя свое где-то там оставить. Понимаете? И это становится мотивом. И он говорит, это тщеславие окрадывает наше намерение и оставляет инока без преуспеяния. То есть когда инок совершает подвиги, постится, молится и так далее, ради того, чтобы люди услышали о его подвигах и сказали: «Ах ты, какой великий праведник!» Все, это означает, что все эти немалые труды, они абсолютно что? Не имеют духовного плода. Человек получит аплодисменты от людей, но духовного плода не имеет. И кто побеждается по немощи этим тщеславным помыслам, вот, то, значит, он говорит, что, ну вот, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. То есть надо все совершать во имя Божье, и тогда это тщеславие не будет тебя терзать. Вот. А, Ну, для монахов это тоже свойственно. И, наконец, последний, такой духовный, тонкий помысел — это, конечно, гордость. О высокомерии и гордыне, что и говорить, пишет преподобный Нил. Хотя и различаются они именами, имеют один смысл, называются величанием, надменностью, кичением. Понимаете, да? Тщеславие и гордость отличаются. Тщеславие — это когда я стремлюсь к славе человеческой, а гордость — это когда я считаю себя выше других, лучше других. Они могут быть взаимосвязаны, а могут и не быть так уж взаимосвязаны. Но это тоже, чем больше добродетелей, тем я считаю себя лучше. И тогда, ну, страшное дело, человек. То есть есть гордыня по отношению к Богу. Человек думает, сам по себе все сделаю, всего достигну. Есть гордыня по отношению к ближнему, когда человек думает, что он лучше, умнее, красивее, сильнее и так далее. И я более достоин, и так далее. Вот. Но Писание говорит, Бог гордым противится, и мерзок пред Господом всякий надменный сердцем, потому что такой имеет противником самого Бога. Вот. Потому и Бог оставляет таких людей ради смирения, как лист колеблемый, как прах ветром вздимаемый, так сметены будем дьяволом и станем предметом поругания для врага и оплакивания для людей. То есть монах, одержимый гордостью, он непременно падет. И это будет ему во смирение, понимаете? Бог его оставит, он столкнется с искушениями, и он непременно падет. Он непременно падет. Поэтому, если тебя терзает гордость, избирай последнее место на трапезах, худшую одежду носи, постыдные труды и молчание люби, избегай вот этой славы человеческой, не люби словопрения, и, значит, это как бы тебе не хотелось его там вставить, свое слово, потому что гордость в тебе. Вот. Побеждаются же тщеславие и гордыня, а смирение возрастает, если будем себя укорять и говорить, откуда я знаю точно человеческие грехи, каковы они. Вот. Превосходят ли или равняются моим беззаконием? Потому что на самом деле вот, я знаю свои беззакония, и мне они, я их вижу как самые-самые сквернейшие и ужаснейшие. Вот. Поэтому ни с кем себя не сравню. Вот так. Тут на самом деле очень пространное такие рассуждения о том, как это все побеждается. Значит, и таким образом, вот, что же против всех этих помыслов нужно делать? Он говорит, против всех помыслов злых призывать на помощь Бога, потому что мы сами не всегда имеем силу сопротивляться лукавым помыслам. Нет иной такой помощи, как сказал святой Исаак Сирин, как Бог. Поэтому нужно молиться Владыке Христу прилежно, с воздыханием и слезами. «Помилуй меня, Господи, не дай погибнуть мне. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». То есть через смирение и молитву действительно возможно прийти к чистоте сердца. Вот такова мысль, которая тут заложена у преподобного Нила Совского. А дальше там еще много всевозможных предметов интересных, про которые толкует преподобный Нил. Вот, о памяти смертной, вот, об отсечении забот. И, значит, ну вот это у нас будет заключительная встреча. То есть вот мы разберем еще несколько таких тем небольших и завершим разговор про устав преподобного Нила.
1: Но это уже в следующий раз, в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, мы обязательно продолжим в следующий четверг читать очередные главы устава Нила Сорского. Ну а на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие и на всякой милости Твоей не спасли. И дашь нам единение.

Доброе утро, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры. Православный радиоканал «Воскресение» в эфире. Седмица седьмая по Пасхе. Сегодня пятница, 29 мая. Уважаемые слушатели, с вами ведущая сегодняшнего дня Евгения Боярских, звукорежиссер эфира Людмила Пенигина. Отдание праздника Вознесения Господня. Седмица седьмая по Пасхе. Церковь сегодня вспоминает преподобного Феодора Освященного, 368 год. Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, новгородского чудотворца, 1545 год. Преподобных Кассиана и Лаврентия Камельских, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, 3 век. Мучеников Вита, Модеста и Крескентия, около 303 года. Блаженные Траковицы Музы, святая V века. Преподобных отцов в лавре святого Саввы Избиенных, 614 год. Святителя Георгия II, епископа Митиленского, 9 век. И мученика Вукашина, Сербия, 1943 год. Справедливо замечает святитель Иоанн Златоуст, что всякий вред получает от самого себя. Ты сам себе враг. Истинно мудрый вреда не может получить, хотя бы и другие хотели ему вредить. Все счастье заключается в душевной добродетели, которой вредить никто не может, хотя бы отнял у человека свободу, честь и богатство. Ибо гонение не приносит убытка, но исходатайствует еще больше возмездия и награду. Итак, если слава христиан состоит в кресте Господа нашего Иисуса Христа, то и возложи крест сей на себя, и тогда ничто не в состоянии будет причинить тебе вреда. И не только это, но и спокойствие духовное получишь, и будешь жить в мире. Все святые угодники Божьи, молите Бога о нас. Дорогие наши слушатели, сегодня в пятницу, 29 мая, мы подготовили следующую программу передач. Несколько слов о ней. Православный календарь с житиями святых сегодняшней пятницы слушайте в 9 часов 10 минут, а чтение Псалтыри 18 кафизма в 9:25. В 10 часов 10 минут звучит Евангелие дня, в 10 часов 30 минут –

Дорогие братья и сестры, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 18 по 26 стих. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершенны воедино, и Ты познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучений святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Яко же Ты, Отче, во Мне, и аз в Тебе, да и Ти в нас едино будут, аз в них, и Ты во Мне». Вот золотая цепь, связующая нас с Божеством. «Отпали мы, восстал посредник, который едино есть с Богом Отцом, и стал едино с нами. Становясь едино с Ним, мы соединимся в Нем и через Него с Богом Отцом. Слава беспредельной милости Твоей к нам, трипостасный Боже, благоволивший устроить для нас такой светлый путь к обожению. Высоко подъемлет нас Господь, не отрицайши благодеяние, исповедуй милость и хвали неизреченную благостыню. Отрицайся такой высоты, ты думаешь смириться, а на деле обнаруживаешь грубую неблагодарность и небрежение к высокому дару. Ведай, что середины нет, или все, или ничего. Не хочешь этой высоты, останешься вне, в горьком унижении и временно, и вечно».

0: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, исследуем Писание, урок со священником Константином Корепановым. Продолжает наш эфир.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
2: изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Мы приступаем к изучению, к исследованию первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. И напомню самые первые строчки этого послания. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Мы, говорит апостол Иоанн, мы свидетельствуем о слове жизни. Вот это словосочетание, ставшее даже в ряде протестантских изданий Нового Завета наименованием вот евангельских текстов «Слово жизни». Так называются даже некоторые организации протестантские, вот, взяты именно отсюда, слово «жизни». И, конечно, в определенной степени мы уже привыкли к этому фразеологизму, к этому сочетанию слова «жизни». Но обратим внимание, сказано не «слово о жизни», а свидетельствуем о слове «жизни». То есть свидетельствуем о слове, которое является жизнью. И слово с большой буквы. Не слова о жизни, как понимают это протестанты, называя евангельские тексты вот этим наименованием, этим словосочетанием, а слово с большой буквы, то есть то слово, о котором говорит Иоанн Богослов в самом начале, в прологе своего Евангелия, евангельского свидетельства. Слово как жизнь. То есть слово как жизнь. Слово, которое является жизнью. И жизнь как слово. То есть слово Божье, явившееся нам, оно и есть жизнь Божья, явившаяся нам. Вот в свидетельстве апостола Иоанна Богослова слово и жизнь – это одно и то же. Это есть обозначение одного и того же явления. Собственно, наверное, на языке человеческом адекватно выразить тайну явления Бога в мир очень трудно. И вот апостол Иоанн Богослов берет некоторые ключевые явления, которые помогают определить человеку, что, собственно, произошло, когда в мир явился Бог. И вот слово как жизнь и жизнь как слово, это мы еще увидим, исследуя все послание Иоанна Богослова, еще увидим разные аспекты, разные проявления, разные характеристики вот этого единого явления в мир Бога. Что еще, чем еще является это явление? Что еще нам важно увидеть, понять, почувствовать в этом явлении? Но вот сейчас он раскрывает именно вот эти два аспекта – слово и жизнь. И отсюда, если мы более или менее понимаем и принимаем, вот, что слово есть жизнь, что явившееся слово есть жизнь, понимая под этим просто приход Христа, и тем самым отрывая от того контекста, от того глубинного содержания понятия слова, как говорит о нем Иоанн Богослов. Но об этом мы не будем говорить, это сильно богословские вещи, не для вот, телевизионного они эфира. А вот о втором мы несколько слов скажем. Жизнь как слово. Мы все ведь понимаем жизнь как то, что живет. То, что движется, мы понимаем жизнь, что вот проявление, обычное жизненное проявление нам всем хорошо знакомы. Вот цветет цветок, это жизнь, вот появляются плоды, это жизнь, вот ребенок резвится, это жизнь, вот кто-то смеется, это жизнь, вот рождается новая жизнь каким-либо способом, вот и какая-то. Вот сочетаются люди браком, это жизнь. Вот кто-то бегает, играет во что-то, и все жизненные силы у него в напряжении, и это жизнь. Вот, в принципе, мы понимаем жизнь в тех терминах, которые описываются греческими корнями «зои» и «био». Жизнь биологическая, жизнь зоологическая, это мы понимаем. Мы, конечно, понимаем, что у человека есть еще какая-то жизнь, но на самом деле обычно о ней не говорим. И с нашей точки зрения, например, жизнь, которой жил Серафим Саровский, жизнь, которой жил Антоний Великий, или уж тем более жизнь, которой жил Ануфрий Великий или Марко Фрачиский, люди, лишенные вообще каких-то атрибутов культурности, в том смысле какого-то материального антуража своей жизни. В пустыне у них даже еды не было, жилья не было. Они питались тем, что производилось, само собой вырастало на склонах тех суровых гор, среди которых они жили. Но в них была такая жизнь, о которой мы даже и помыслить сейчас не можем. У них не было одежды, не было дома, не было жилья, они спали под открытым небом. У них не было посуды, чтобы подчерпать что-нибудь или готовить в чем-нибудь. У них не было храмов, не было лампад, не было ничего. Вообще ничего. Они так изображаются обнаженными, покрывающие наготу только своими длинными бродами. И тем не менее в них была такая жизнь, которая нам совершенно недоступна. И когда мы говорим, различаем такие планы жизненного бытия человека, мы понимаем, что очевидно человеческое бытие как-то не ограничивается только биологической или зоологической жизни, не ограничивается только физиологией, телесными проявлениями или душевными проявлениями. И именно на этот уровень, чтобы определить, что собственно для человека и является жизнью, что собственно является жизнью по существу и выводит нас своим откровением, и Иоанн Богослов не только этим посланием, теми строчками, которыми мы сейчас занимаемся, которые разбираем, но и свидетельством своего Евангелия. Жизнь как слово. Конечно, не то слово, которое напечатано буквами где-нибудь в каком-нибудь тексте, и не то слово, которое произношу я или какой-либо другой человек. Это какое-то совершенно особое слово. И содержание этого слова как-то совершенно не вмещается тем, чтобы мы могли так сразу определить, что же это за слово. Но мы понимаем таким образом, что оно и духовно, мы понимаем, что оно имеет отношение, какое-то отношение к молитве, оно имеет какое-то отношение к богословию, оно имеет отношение к проповеди, оно имеет отношение к слову, посредством которого происходили чудеса и во время земной жизни Иисуса Христа, и по слову апостолов проявлялись, изменялось образ бытия, образ существования человеческой природы в этом мире. Вот он больной, сказал Петр слово, и он вскочил на ноги. Сказал Петр слово, и умершая Тавифа воскресла. И дальше таких действий слова, которые изрекают ученики Иисусовы, мы видим великое множество не только в апостольский век, но и даже до сего дня, как это делают святые люди. То есть, очевидно, слово – это некоторая энергия, энергия жизни. И в то же время это именно слово, которое лучше описывается и содержание которого лучше раскрывается вот в тех явлениях человеческой жизни, которых я сказал. Молитва, проповедь, богословие, пророчество. То есть это какое-то совершенно особое отношение слова к слову и совершенно особое тайна слова, мы сейчас так к слову не относимся. То есть, опять-таки, мы стоим перед завесой тайны, которая превосходит наш эмпирический повседневный опыт, который открывает нам глубину и высоту. Но вот так просто, запросто в жизни оно нам не дается. И вот явление слова в мир, явившееся в мир слово, оно открывает жизнь. Не просто жизнь саму по себе оторванную, так сказать, абстрактно представляемую. Ведь мы на самом деле воспринимаем жизнь вот в том же самом контексте, о котором я говорил в начале, биологическом, зоологическом, мы воспринимаем его саму по себе жизнь. Вот растет цветок, он и растет, ну и пусть себе растет. Он имеет в себе какие-то жизненные силы. Вот если его не поливать, если его лишить света, лишить тепла, выставить на мороз, жизнь в нем иссякнет, потому что нарушены условия его обитания. И мы воспринимаем просто вот некоторую внутреннюю жизнь, присущую этому растению. То же самое можно сказать про любого человека и про любое живое существо. Но апостолы говорят... И Евангелие говорит, в данном случае Иоанн Богослов говорит о некоем совершенно ином, о жизни Бога. И, собственно, эта жизнь и есть жизнь сама по себе. Та жизнь, которая, вот, посредством которой, через причастие которой нам не очень, нами ныне не очень хорошо ощущаемый, понимаемый, и живет этот цветок, и живет вообще любой цветок, любой человек, любое животное.
6: Поклонимся святому Господу Иисусу.
5: Но нам-то важно причастие не этой жизни. Она у нас есть, и сколько-нибудь поддерживая эту жизнь, заботой о собственном здоровье, об условиях своего обитания, мы можем, ну, некоторым образом эту жизнь, возможно, даже продлить, удлинить, то есть как добиться того, что проживем, ну, может быть, не 30 лет, а 85 или, может, даже 95 добьемся, но жизнь, она иссякнет, потому что любое существо, существующее в этом мире, оно жизни самой в себе не имеет. Вот какой-то цикл заканчивается, существо умирает. А апостолы свидетельствуют нам о жизни самой по себе. А жизнь сама по себе не может. Это то, что не прерывается смертью. То есть то, что действительно есть жизнь, оно совершенно никаким образом прерваться смертью не может. Иначе это не жизнь. И понимая это, мы сознаем, что на самом деле то, что имеем мы, жизнью можно назвать достаточно условной степени. Вот, биологическим, зоологическим существованием, но если мы смертны, то, стало быть, это не жизнь. Жизнь в самом совершенном смысле этого слова – это то, что есть только у Бога. Только Бог по-настоящему жив и живет. Только Он – жизнь. И только то, что Он имеет, само содержание Его бытия и есть жизнь. Мы и живем только потому, что какой-то вот доступ к этим животворящим энергиям Бога мы имеем. если бы этот источник иссяк, если бы мы совершенно оказались оторваны от Бога, мы бы не могли жить даже самый маленький отведенный срок. Потому что на самом деле есть только один источник жизни – это Бог. И все остальное существует и живет только по мере своей причастности к Богу. Об этом все свидетельство Ветхого Завета, свидетельство Нового Завета. Как говорит Иоанн Богослов в своем Евангелии в 17 главе, «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога». Жизнь вечна, а жизнь и не может не быть вечной. Если она подлинна, жизнь и истинная жизнь, она, несомненно, вечна. И вот этим обладает только Бог, и больше ничто и никто другой. И вот именно эта жизнь является нам в Слове. Именно она нам дается и открывается, об этом свидетельствует Иоанн Богослов. А раз эта жизнь, явившаяся нам, естественно, ее невозможно изучить. И не надо ее изучать. Не в этом смысл явления жизни. К жизни надо приобщаться. Не надо о ней думать. Надо ею жить. Не надо пытаться понять, из чего она состоит. Надо просто ее черпать, ей питаться, ей жительствовать. То есть жизнь, она именно по содержанию того, что любой человек вкладывает вот в это слово, в это понятие, в это явление, жизнь, оно предполагает не изучение, а приобщение, особенно тому, кто этой жизни имеет, не имеет вообще или имеет так чрезвычайно мало. Эта жизнь явилась для того, чтобы с нами поделиться, чтобы в нас жить, чтобы нам себя даровать, чтобы мы тоже стали причастны этой жизни, чтобы вот жизнь является, чтобы нам даровать способность жить этой самой жизнью. То есть и главным таким образом словом, описывающим реакцию на свидетельство о том, что в мир пришла жизнь, главным словом может быть слово «приобщение», как и произносит его здесь Иоанн Богослов. «Приобщение жизни». А это выводит нас на следующие два характерных церковных явления, чрезвычайно важных вообще для определения церкви как таковой. Во-первых, апостольство церкви. То есть церковь, она созидается на апостольском свидетельстве. Церковь начинается с них, с их опыта, с того, что они приобщились этой жизни и способны приобщить и нас этой же самой жизни. Мы не видели Иисус, мы не видели этой явившейся жизни. Они разносят эту жизнь, сами уже став, наполнившись этой жизнью, получившись способность к этой жизни приобщать, они разносят это слово жизни по истории, по пространству своей, и Римской империи в данном случае, для того, чтобы люди могли приобщиться тому же, чему приобщились они. И это именно приобщение их опыту, приобщение их свидетельству. И нельзя быть, как видно из контекста прочитанного мной отрывку, нельзя быть причастным слову, будучи непричастным апостольскому слову. Кто причастен апостолу, апостольскому свидетельству, апостольской вере, апостольской традиции бытия с Богом, тот причастен и самой этой жизни. Именно в том смысле, что одна жизнь во всех. Это жизнь, струящаяся во всех людях, вступивших в общение с этой жизнью, а значит и с апостолами. Это как некоторая как кровь в организме не может палец быть, если он отделен от всего остального тела, то в нем нет жизни, нет крови. Он загнивает и разлагается. Но пока он на теле, он причастен той же крови, той же жизни, которой животворится все тело. И вот этот образ, который очень важное место занимает в свидетельстве Иоанна Богослова, что именно жизнь, она предполагает общность. И кто имеет общность со Христом, вот, кто причастен этой жизни, тот, несомненно, и причастен апостолу. А если он не причастен апостолам, то также несомненно, что он не причастен и жизни. Ему просто кажется, что он причастен жизни. Вот так важно причастие, принадлежность, сохранение апостольской традиции. Но опять-таки сохранение не в том смысле, как мы храним мумии в музее или какие-нибудь произведения искусства. Апостольская традиция есть жизнь. Жизнь нельзя замумифицировать, жизнь нельзя заспиртовать, она исчезает. Жизнь, она сохраняется тем, что к ней приобщаются. И жизнь апостольская хранится именно в тех людях, которые живут опытом апостолов, живут их жизнью, живут так же, как они тем же самым живут. Вот это то, что это первое вот, фундаментальное качество церкви, ее апостольство. А второе, ну, естественным образом предполагает и первое. В том смысле речь идет о Евхаристии, как назначенном Богом образе передачи жизни от Христа к каждому человеку, желающему приобщиться этой жизни. Евхаристия приобщает нас к жизни. Не случайно, например, раньше называлась чаша евхаристическая, называлась чашей общения. И мы все приобщаемся, мы все пьем из этой чаши. И это не просто есть некоторое такое, хотя, наверное, тоже так уместно говорить, некоторое такое лекарство от греха, как говорят некоторые проповедники. Очень популярный этот образ был в конце 19 века. А это именно жизнь, которую мы все вкушаем, которую мы все пьем. Она в жизни в каждом из нас струится. И именно одна и та же жизнь во всех нас, разных таких, но приобщающихся из одной чаши. Но само это вот приобщение евхаристической чаши ведь никак невозможно без представления об апостольской традиции церкви. Потому что получить возможность причаститься мы можем только, если наше желание поддерживается и возглавляется священнослужителем, священником, получившим благодать, получившим возможность совершать это таинство, приобщать церковь жизни, которая во Христе открывается. А священник получает это через епископов, которые сохраняют апостольское преемство. Потому так важно. Это не пустое время. Сейчас очень принято говорить о том, что все это мертвые формулы, апостольское преемство и все такое прочее, каноническое право, оно не имеет никакого смысла. Речь идет о жизни же. Так вот, жизнь, возможность приобщиться жизни только через верность апостольству, через разделение с апостолами их свидетельства и их, в том числе и той благодати, которую они передали последующим за ними епископами, а те, в свою очередь, передали другим епископам. И возможность приобщаться именно к апостольству открывается через Евхаристию, если возглавляется это евхаристическое собрание, возглавляется это причастие именно человеком, имеющим благодать, полученную им от апостолов.
0: Вы слушали «Школу православия». Исследуем Писание. Урок, подготовленный священником Константином Корепановым.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Лекция преподавателя-режиссера, лауреата премии имени Даниила Аля Валерии Рылеевой «Блокадные свадьбы» состоялась в воскресной школе храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, и она приурочена к празднованию 120-летия храма. Лекция прошла при участии вокально-реабилитационного круга у Ксении под руководством историка музыки, вокального терапевта Елены Ефимовской и скрипачки Марины Коваленко. Настоятель протоиерей Александр Рябков во вступительном слове отметил, что сейчас многие жалуются, что невозможно вступать в брак, рожать детей в такое сложное время. Но мы видим, что люди не боялись создавать семьи в гораздо более сложные времена. И если мы поймем, насколько хорошо живем по сравнению с той жизнью, у нас появится благодарность. Когда нет благодарности, то нет и счастья. Отец Александр напомнил евангельские слова: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, 13 глава, 12 стих. Но эти строки понятны далеко не всем, а они о благодарности Богу. Если у человека в душе есть благодарность, то все, что ему нужно, у него будет, а если нет, то ничего не появится и даже отнимется и то, что у него есть. Когда мы вспоминаем войну и блокаду, важно осознать, что люди по-настоящему жили, не выживали, не вырывали кусок хлеба у другого, а наоборот, благодарили, делились и друг друга поддерживали. Елена Ефимовская представила группу единомышленников прихода храма Блаженной Ксении на Лахтинской улице. Круг у Ксении существует с 2020 года и занимается музыкальной реабилитацией людей, переживших жизненные испытания или тяжелые болезни. Она подчеркнула, что сегодня участники круга не будут выступать на сцене. Они находятся в зале среди зрителей. Они будут петь, и присоединиться могут все желающие, поскольку зрителям раздали песенники. В течение встречи были исполнены песни «Ты рядом со мной», «Верность», «Сады, садочки», «Сколько б ни было в жизни разлук» и многие другие. Валерия Рылеева рассказала, что начала это исследование в 2008 году, когда была студенткой третьего курса по специальности режиссуры театрализованных представлений и праздников. Дедушка Валерии в советско-финляндскую войну был сильно обморожен, его не призвали на фронт, и он все 872 дня работал на первом авторемонтном заводе. Ремонтировал машины, в том числе и те, которые ходили по дороге жизни через Ладожское озеро. И она, как внучка человека, пережившего блокаду, решила посвятить этой теме сценарий, свою курсовую работу. Но рассказывать хотелось не о том, что убивало, а о том, что давало силы жить. Выбор был богатый. В блокадном Ленинграде работали театры и кинотеатры, библиотеки, зоопарк. И тут ей предложили рассказать о свадьбах, показав книгу воспоминаний Анатолия Королькевича «А музы не молчали», рассказывает актер, где автор упоминает о свадьбе, на которой присутствовал. К этой работе подключились ученики Валерии Рылеевой. Сначала было известно о 5 свадьбах, а сейчас о 39 историях создания семьи в блокадном Ленинграде. Воспоминания сохранились не во всех семьях. Потомки говорили, что не было принято спрашивать, как их бабушки и дедушки играли свадьбу. Но есть семьи, где сведения сохранились. В блокадном Ленинграде работали 17 отделов ЗАГС, заключившие 14 878 браков. Это без учета статистики по Ленинградской области, где, конечно, браки тоже заключались. ЗАГСы перешли на работу без выходных, посменно, поскольку надо было постоянно регистрировать смерти. Но регистрировались и рождения, и свадьбы. Жених и невеста, герои проекта, вспоминали,

невесты наши ленинградские были не похожи на невест. Лица их темнее свинцовой пыли, руки тоньше, суше тростника. Как мы их жалели, как любили, как молились им издалека. Это их сердца неугасимые нам светили в холоде, во мгле. Не было невест еще любимее, не было красивей на земле. Лектор привела статистику по бракам за каждый блокадный год. Она рассказала несколько историй знакомства, свадьбы и дальнейшей жизни супружеских пар. Проект начался с рассказа актера Анатолия Королькевича о свадьбе, сыгранной на Выборгской стороне в декабре 1941 года, в самое страшное блокадное время. Он вместе с коллегой по театру Ниной Болдыревой, придя, были поражены, что жених был в отглаженном костюме, невеста в белом платье, а стол был накрыт белой скатертью. Валерия Рылеева отметила, как трудно было это сделать, ведь не было ни электричества, ни воды, ни тепла. Угощение было крайне скудным, поэтому гости за столом долго не сидели, а отправились танцевать. Были рассказаны истории, где жених и невеста познакомились на фронте, в госпитале, на заводе, на улице и даже на танцах. В блокадном Ленинграде устраивали танцы. У всех пар родились дети, потом внуки. Есть среди героев проекта и ныне живущие, их осталось совсем мало, и умершие недавно. Даже в то безрелигиозное время находились пары, которые не только регистрировали брак, но и венчались. В 1943 году Варвара и Александр Фроловы венчались в Князь-Владимирском соборе. Александр Фролов – внук знаменитого мозаичиста Владимира Фролова, который в блокаду работал над мозаикой для московского метро, завершил ее и вскоре умер от истощения. Подвенечное платье было перешито из шелковой ночной сорочки бабушки жениха, а фата сделана из оренбургского пухового платка. Платье бережно сохраняется в семье и в 2020 году участвовало в ретро-выставке свадебных платьев. Молодожены вспоминали, что от гражданской церемонии ощущения у них были совсем не радостные. Сотрудница ЗАГСа сказала: «Сейчас я вот этих разведу, а потом вас распишу». Радость от рождения новой семьи появилась только на венчании. Чтобы накрыть стол, жених, невеста, их друзья и родственники сдали кровь. Донорам полагался усиленный паёк. Прожили они в браке не так много – 28 лет. Александр рано ушел из жизни, а Варвара Митрофановна дожила до 102 лет. «Мы должны снова и снова вспоминать эти семейные истории», – сказал в завершении протоиерей Александр Рябков. «У всех есть свои воспоминания – родителей, дедушек и бабушек. К сожалению, приходится сталкиваться с тем, что дальше бабушки многие дети не знают своих предков. Это трагедия и страшная трагедия, что у нас нет корней». Если нет корней, это уже не дерево, это просто телеграфный столб, через который проводки провели, и что угодно можно транслировать. Каждый из нас должен быть древом с корнями. И мы должны это древо сохранять, передавать, лелеять, потому что прошлое – это залог будущего. Вот об этом сегодня мы и говорили. Отец Александр напомнил, что храм великомученика Дмитрия Солонского тоже пережил блокаду. Настоятель тех лет, протоиерей Иоанн Горемыкин, похоронен под алтарем храма, а неподалеку воин Федор Беляков, летчик, защищавший небо Ленинграда. В этом году юбилей не только у храма, но и у Приморского района, где был комендантский аэродром, базировались самолеты, защищавшие наш город, и поэтесса Ольга Бергольц последние годы жила в Приморском районе на Черной речке. Все эти имена и события соединились в прошедшей лекции. Лекция преподавателя, режиссера, лауреата премии имени Даниила Аля Валерии Рылеевой «Блокадные свадьбы» состоялась в воскресной школе храма великомученика Дмитрия Солонского «Коломяга». Она приурочена к празднованию 120-летия храма. Вы слушали новости Санкт-Петербургской метрополии. Хранит вас Господь. Дорогие братья и сестры,

Сестры, наш эфир продолжает книга «Диалоги» протоиерея Валентина Свинцецкого. Эта книга является главным апологетическим трудом церковной литературы XX века. Слово исповедников XX века. Диалог 10. Разговор духовника с неизвестным. Неизвестный. Я не представляю себе, каким образом возможно послушание в миру. Ведь послушание требует благословения духовника на каждый шаг жизни. Но как это возможно, когда в лучшем случае я могу видеть своего духовника 1-2 раза в неделю? Мирская жизнь не ждет. И часто даже при желании будет невозможно спросить духовника, как поступить мне в том или другом случае. Какое же это духовное руководство? Какое же это послушание? Духовник. Разумеется, и духовное руководство, и послушание с внешней стороны будут в миру несколько иными, чем в монастыре. Но с внутренней стороны они останутся такими же и в миру. Духовное руководство возможно не только в монастыре и не только в миру при постоянном или частом общении с духовным отцом. Оно возможно и в тех редких случаях, когда внешнее общение пресекается вовсе. Старцы и затворники часто руководили жизнью иноков и мирян, живущих в отдалении от них, с которыми у них личного общения и не было вовсе. Конечно, такое руководство касалось главнейших моментов внутренней жизни и предполагало, что жизнь духовная такого послушника как бы принята в сердце духовного отца, и он, не имея внешнего общения, все время находится с ним в том внутреннем соприкосновении, которое от расстояния не зависит. А руководство в миру при обычных условиях, когда имеется возможность и внешнего общения с духовным отцом, хоть и не столь постоянное, как в монастыре, тем более возможно в полной мере. Что касается послушания, то ведь главное его значение не практическое, не в исполнении приказаний, а в самой настроенности к послушанию. Неизвестный. Поясни мне это. Духовник. Надо твердо усвоить себе, что послушание — это добродетель. Нет такой добродетели, для стяжания которой достаточно было бы одного самого искреннего желания ее иметь. Но приобретение ее непременно предполагает такое решение. Также и добродетель послушания. Оно начинается с решения быть в послушании и затем достигается благодатью Божией и личными трудами человека. Послушание – одна из труднейших добродетелей. И на пути совершенства в послушании всегда ведется ожесточенная невидимая брань с врагом. Послушание не есть преданность человеку, отречение от своей воли в пользу воли человеческой, хотя по внешности оно и таково. Послушание есть преданность Богу и отречение от своей воли во имя воли Божией. Послушание проходится для Господа, и оно на своих высших ступенях состоит в полном отказе от своей самости. Послушание не есть согласие, поэтому оно не предполагает самостоятельного ведения во всем, что касается разумения, воли и чувствования. А самостоятельное ведение его должно касаться только одного — чистоты учения Церкви. Поэтому святые отцы заповедовали нам быть послушниками духовных отцов наших во всем и безо всякого рассуждения, даже если бы казалось, что требования их идут вразрез с пользою в деле нашего спасения, говорил Авва Дорофей. И нарушать обет послушания лишь тогда, когда духовный отец будет учить противному учению Церкви, говорил святой Антоний Великий. Неизвестный. А если указания духовного отца будут явно ошибочны? Духовник. В житиях святых говорится о злом старце, который издевался и бил своего послушника. И послушник, пребывавший у него в послушании до конца, стяжал святость именно через это послушание, о чем засвидетельствовано было чудом. Духовник за свои ошибки, как и за грехи свои, даст ответ Богу. А для послушника
все последствия таких ошибок будут покрыты всеобъемлющим значением послушания в духовной жизни. Вот потому и возможно послушание в миру, потому и остается в миру неизменным его значение для внутренней жизни. Непрактическое исполнение тех или иных указаний и не безошибочность их имеет первенствующее значение в духовной жизни, а внутренняя готовность послушника соблюдать обет послушания. Готовность — это внутреннее состояние послушника, покроет все вредные последствия неверных указаний духовника, восполнит и внешнюю невозможность постоянного испрашивания его указаний. Кроме того, и здесь помни, как всегда, попечение о нас Божие. Господь видит всю жизнь нашу, видит, что мы не хотим и что не можем, и невозможное, но должное для нас восполнит промыслительным своим о нас попечением. Так вот, что тебе надлежит сделать, чтобы от признания истины церковного учения перейти к истинной духовной жизни. Надо душу свою увести в пустыню, говорил святой Иоанн Златоуст. Надо принести по покаянию церкви, постоянно принимать святые тайны, молиться, соблюдать посты и уставы церкви. Надо иметь духовного отца, который бы руководил твоей жизнью и который ты бы был обязан послушанием. И тогда с Божьей помощью, по его величайшему милосердию, ты получишь то, о чем спрашиваешь. Ты по-новому начнешь жить, приобретешь настоящую веру, создашь для себя монастырь в миру. Неизвестный. Да, я вижу теперь, что это так. Духовник, но я должен предупредить тебя об одном. Враг нашего спасения не любит отпускать от себя человеческую душу, и каждого, встающего на путь спасения, стремится удержать в своих сетях. Он воздвигает неожиданные препятствия, и внешние, и внутренние. Он ополчается всяческими соблазнами. Он повергает в бездны падения. Он строит самые невероятные козни. Этого всего надо ждать. И ко всему этому надо быть готовым, памятуя слова апостола Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить». Это сказал апостол, который сам отрекся от Христа. Трижды был после этого призван Господом пасти овец и стал апостолом первоверховным, как и гонитель Савл, ставший первоверховным апостолом языков. Промысел Божий привел тебя к церкви. Здесь источник жизни. Вставай же на путь спасения решительно, твердо, без двоящихся мыслей, и начинай жить сначала. Неизвестный. Да, я готов. Я вижу, что другой жизни нет. Благослови меня на этот путь. Духовник. Да благословит тебя Господь во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Диалог 10 о духовной жизни. Книга «Разговор духовника с неизвестным». Выслушали слово исповедников 20-го столетия. Книга «Диалоги» протоиерея Валентина Свинцицкого.

0: Духовное слово.
1: Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресение» продолжает «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Конфликты. Отчего люди ссорятся? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Послание Иакова, глава 4, стих 1. В братолюбии изнемогаешь ты от того, что принимаешь помыслы подозрения на ближнего и веришь своему сердцу. Это случается с тобой также и потому, что ты не хочешь ничего потерпеть против твоей воли. Преподобный Дорофей Палестинский. Самолюбие и плотское мудрование – вот причины, разъединяющие и ожесточающие людей, натравливающие их друг на друга. Любовь между друзьями разрушается, если завидуешь или делаешься предметом зависти, если причиняешь или терпишь урон, если бесчестишь или терпишь бесчестие, и, наконец, если питаешь и держишь подозрительные на брата мысли. Не будь самоугодник, не будешь и брата ненавистником. Преподобный Максим Исповедник. Ничто не бывает столько причиной вражды и раздора, как любовь к настоящим благам, пристрастие или к славе, или к богатству, или к удовольствиям. Для того Христос и повелевает нам быть овцами среди волков. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. «Чтобы ты ни говорил, я потерпел то и то, и оттого ожесточился. Хотя бы ты потерпел бесчисленное множество обид, продолжай быть овцой и победишь волков. Потому что нет ничего могущественнее кротости, ничего сильнее долготерпения». Святитель Иоанн Златоуст. Все мысли, чувства и расположение сердца, клонящегося к разрушению любви и к насаждению вражды, от дьявола. Напиши это на сердце своем и всячески держись любви. Замечай, всегда из-за чего-нибудь плотского возбуждает он нелюбовь, а этим ясно себя изобличает. Земное все, все снеди, одежды, деньги, сочтем за ссор, и не станем из-за ссора прогневлять Господа, угрызая друг друга, враждуя друг на друга. Господа ли продадим за снеди деньги? Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Может ли дело быть важнее человека? Добрый скорее дело сделает, чем сердитый. Человеческому делу не до веку стоять. Русские пословицы. Будьте уверены, что всякое дело, которое вы делаете, велико ли оно или мало, есть восьмая часть искомого. А сохранить свое состояние, если случится из-за этого не исполнить дело, есть 3/8. Если же для того, чтобы исполнить дело вашего служения, будет надобность увлечься, отступить от заповеди и повредить себе или другому, споря с ним, то не надобно терять 3/8 для того, чтобы сохранить 1/8. Если мне встретится какое-либо дело, то мне приятнее поступить по совету ближнего, хотя бы случилось испортить оное по его совету, нежели и хорошо исполнить дело, последовав своей воле. Преподобный Дорофей Палестинский. Когда ты желаешь быть чему, а тот, с кем живешь, не желает тому быть, откажись для него от желания своего, чтобы не произошло спора и тот не опечалился. Если брат твой сварит варево, и будет оно не так хорошо, не скажи ему: «Худо ты сварил», ибо в этом смерть для души твоей. Но подумай лучше, как было бы тебе прискорбно, если б пришлось самому услышать это от другого, и успокоишься. Преподобный Исаия Отшельник. Душа моя, помни свое небесное достоинство и не возмущайся из-за вещей тленных и ничтожных. Уважай и в других людях небесное их достоинство, и из-за чего-либо тленного не дерзай оскорблять или ненавидеть их». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Любите друг друга, жалейте всех, сохраняйте мир любою ценою. Пусть пострадает дело, но сохранится мир». Игумен Никон Воробьев. «Иногда невольно оскорбляете людей. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. «Любовь не делает ближнему зла». Послание к римлянам, глава 13, стих 10. «Люблю того, кто не обидит никого». Русская пословица. «Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним». Преподобный Антоний Великий. «Кто огорчает ближнего, тот возбуждает его к раздражению, а миротворец блажен, ибо Сыном Божиим наречется». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Преподобный Ефрем Сирин. «Лучше камень бросить наобум, чем слово. Будь ко всем таков, какими всех желаешь видеть к себе». Преподобный Нил Синайский. «Крайне берегись всякого человека словом или делом оскорбить, ибо это тяжкий грех. Когда оскорбляется человек, то оскорбляется и Бог, который человека любит. Ибо не может человеческое оскорбление быть без оскорбления Бога». Святитель Тихон Задонский. «Всячески надо бояться оскорбить ближнего своего, ибо легче примириться с Богом, нежели с ближним». Игумен Никон Воробьев. «Если ты дашь мир брату своему, то Господь даст тебе несравненно больше, а если оскорбишь ты брата, то и на твою душу неизбежно придет скорбь». Преподобный Силуан Афонский. «Всегда помните, что и без нас много желающих обидеть и оскорбить, причинить зло, а нам надо научиться для начала хотя бы жалеть всех, стараться ежедневно хоть немного отбавлять от огромной горы человеческого страдания и прибавлять к малому холмику человеческой радости». Архимандрит Иоанн Крестьянкин. В чем причина гнева? «Невозможно кому-либо разгневаться на брата, если сердце его сперва не вознесется над ним, если он не уничижит его и не сочтет себя высшим его». Преподобный Дорофей Палестинский. «Страсть гнева крепится, поддерживается гордостью и делается непреодолимой с ее помощью». Преподобный Марк Подвижник. «Гнев говорит нам: матерей у меня много, и отец не один. Матери мои суть тщеславие, сребролюбие, объедение, а иногда и блудная страсть. А отец мой называется гордыней. Чери мои суть пометозлобие, ненависть, вражда, самооправдание». Преподобный Иоанн Лествичник. «Гнев не будет иметь места, когда ты будешь свободен от пристрастия к себе самому». Святитель Иоанн Златоуст. «При настаивании на своей воле рождается гнев». Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. «Жестокосердие — отец гнева. Кто не укоряет себя, тот побеждается гневом». Преподобный Исаия Отшельник. Гневливость проявляется, когда ты считаешь себя выше других. Считай себя меньше, и ты избежишь этого. Святитель Феофан Затворник. Чтобы не предаваться раздражительности и гневу, не должно торопиться. Преподобный Амвросий Оптинский. Некоторые люди вынуждают вас плохо к ним относиться. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Евангелие от Луки, глава 27, стихи 28-32. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 15. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Злому человеку не прибавит Бог веку. Русская пословица. Кто не хочет быть ненавидимым врагами и сам не должен их ненавидеть? Святитель Тихон Задонский. Если услышим оскорбительное слово, то поступаем подобно собаке, в которую, когда кто-нибудь бросит камнем, то она оставляет бросившего и бежит грызть камень. Так делаем и мы, оставляем Бога, попускающего напастям находить на нас к очищению грехов наших, и обращаемся на ближнего, говоря: «Зачем он мне это сказал? Зачем он мне это сделал?» Преподобный Дорофей Палестинский. «Внемли себе, не в тебе ли самом, а не в брате, кроется зло, разлучающее тебя с братом? Поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви. Если любовь долготерпит и милосердствует», первое послание к Коринфянам, глава 13, «то малодушествующий при печальных приключениях, злобствующий на опечаливших его и отсекающий себя от любви к ним, не отступает ли от цели Божия промысла?» Преподобный Максим Исповедник. «Злоба, если допустишь ее в сердце, погубит душу твою и тело твое осквернит, и много принесет тебе неправых помышлений, возбудит брани, раздоры, молву, зависть, ненависть и подобные ей страсти, отягчающие самое тело и причиняющие ему болезни». Преподобный Антоний Великий. Христианин не должен знать ни одного врага во всем мире, хотя бы мир не давал ему ни одного друга. Святитель Филарет, митрополит Московский. Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она — дело действующего в сердце дьявола, возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя». Не признавай ее за что-то собственное, не сочувствуй ей. Испытана, беда в том, что дьявол прикрывается нами самими, скрывает свою голову и свой хвост, притаивается, а мы слепые думаем, что это все делаем только мы сами, стоим за дело дьявольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое. Хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости своей страсти — чисто ложно, богопротивно, пагубно. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Душевные немощи брата своего должно носить благодушно, без огорчения. Ибо если кто болен телом, то не только на него не огорчаемся, но еще и служим тому всячески. Таким образом надо и в душевных недугах поступать. Если хотите быть всегда мирными, ни с кем не расставайтесь в неудовольствии, но всячески старайтесь от души простить всех и даже по возможности умиротворить, чтобы разойтись в мирном духе. Тогда и сами будете наслаждаться душевным спокойствием. Преподобный Моисей Оптинский. Тебя не любят, ты люби их. То, что тебя не любят, не от тебя зависит, а их любить состоит в твоей воле и есть твоя обязанность. Ибо Господь заповедал любить не любящих нас, но врагов. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Преподобный Макарий Оптинский. Некого винить, злоба внутри нас. Преподобный Никон Оптинский. Хотите ли избежать врагов? Любите вашего врага. Такова сила любви. Блаженный Августин. Кротость — это слабость. Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их. Сирах, глава 10, стих 17. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Добро худо переможет. Русская пословица. Кроткий, принимая на себя все удары, остается твердым. Во время ссоры спокоен, в подчинении веселится, не уязвляется гордыней, в уничижении радуется, заслугами не превозносится, не кичится, со всеми живет в мире. Преподобный Ефрем Сирин. Душа кротких исполнится разума, а гневливый ум — сожитель тьмы. Кротость есть неизменное состояние ума, которое и в чести, и в бесчестии пребывает одинаковым. Кротость есть утверждение терпения, ходатайца отпущения грехов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Святаго. Преподобный Иоанн Лествичник. Кроткий человек во всяком положении и состоянии сохраняет мир души и чувствует себя блаженным. А что может быть выше и дороже душевного спокойствия? Чего мы ищем в мире более всего, как неспокойствие? Напротив, никто так не злополучен, как не имеющий мира и спокойствия и находящийся в непрестанном смятении и страхе. Ибо тогда ни богатство, ни слава, никакое вообще земное благо не имеет цены. А при спокойном душевном состоянии человек и в низкой доле, и в бедности бывает доволен и счастлив. Архимандрит Кирилл Павлов. Как простить человека и примириться с человеком? Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 и 45. «Если злопамятствуешь на кого, молись о нем, и молитвою, отделяя печаль от воспоминания о зле, какое он причинил тебе, остановишь движение страсти. Став же дружелюбным и человеколюбивым, совершенно изгонишь страсть из души. Когда же другой злобится на тебя, будь к нему ласков, смирен, и живи с ним хорошо, и избавишь его от страсти. Для кроющейся в тебе на брата твоего досады не помрачай прежней твоей похвалы о нем в беседах с другими, вмешивая в слова твои неприметное и порицание. Но говори о нем с чистосердечную похвалою, молись о нем истинно, как о самом себе, и вскоре избавишься от гибельной ненависти». Преподобный Максим Исповедник. Первейшее и самое нужнейшее средство к примирению с обидящими и гонящими нас – есть молитва о них по заповеди Христовой. Преподобный Лев Оптинский. «Прошу вас за обидящих вас молиться, говоря, ненавидящих и обидящих нас рабов твоих имена, прости, Господи, человеколюбче, не ведят Бо, что творят, и согрей их сердце любовью к нам недостойным». Преподобный Антоний Оптинский. Душа не может иметь мира, если не будет молиться за врагов. Если кто вас оскорбляет или бесчестит, или отнимает, что ваше, или гонит церковь, то молитесь Господу, говоря: «Господи, все мы создание Твое, пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние». И тогда ощутимо будешь носить в душе своей благодать. Сначала принудь сердце твое любить врагов, и Господь, видя доброе желание твое, поможет тебе во всем, и сам опыт покажет тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога. Преподобный Силуан Афонский. Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился от всей гнилости, когда помолишься об оскорбившем или за зло воздашь ему дарами, или пригласишь его на трапезу. Но когда, услыхав, что он впал в некое злоключение, душевное или телесное, воскорбишь о нем, как о себе, и прослезишься. Преподобный Иоанн Лествичник. Христианин по мере сил всеми способами должен смягчать того, кто огорчен против него. Святитель Василий Великий. Нужно ближнего успокаивать, и с тобой тоже может быть. Если кто непокоен, то есть немирен на тебя, а не высказывает этого, то угождай ему, будто не замечаешь сего. Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим. А главное — не мстить им и быть осторожным, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения. Особенно же молиться нужно в то время, когда против кого-либо досаждают нам помыслы гнева или пометозлобия, как научает нас святой Авва Дорофей. «Господи, помози рабу Твоему или рабе Твоей, и за молитвы его или ее мне, окаянному». Опыт покажет, как сильна краткая эта молитва, если человек не оправдывается. Преподобный Амвросий Оптинский. «Кто тебя ненавидит или злобится на тебя, ты его любовью побеждай и старайся с ним примириться. Даже если бы он не хотел мира, ты ищи мира и готов будь к миру. И тут, хотя сердце не хочет, надобно сердце убеждать и склонять. Оскорбил ты ближнего словом, словом и примирись. Смирись перед ним и спроси у него прощения. Делом ближнего своего оскорбил ты, делом и примирись». Святитель Тихон Задонский. «Прощать нужно со многим смирением, возлагая на себя вину. Это необходимое условие при прощении обид. Одни внешние поклонения и слова не примиряют, не касаются сердца, как пустой звук». Преподобный Никон Оптинский. «Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к нам, то и сами должны сначала совершенно изгнать из своего сердца неприязнь к нему. Тогда Господь известит его сердце». Игумен Никон Воробьев. «Имейте мир со своей стороны, и не судите строго, если с другой стороны недовольны явственные выражения мира. Обхождение простое, мирное, спокойное, как без изысканной ласки, так и без ухищряемой холодности, полезно в отношении к немирным и не повредит мирным». Святитель Филарет, митрополит Московский. «Ближнего надо еще более любить тогда, когда он согрешает против Бога или против нас, ибо он тогда болен, тогда он в беде душевной, в опасности. Тогда-то и надо помилосердствовать и помолиться о нем, и приложить к его сердцу целительный пластырь, слово ласки, вразумление, обличение, утешение, прощение, любви. Все страсти — пожар души, великий огонь, свирепеющий внутри, огонь, выходящий из адской бездны. Его надо тушить водою любви, которая сильна потушить всякий адский пламень злобы и других страстей». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Кто из нас не желает, чтобы к нам относились дружелюбно и сами враги наши? Чтобы и они не только не вредили нам, но и делали добро. Так же точно должны и мы поступать по отношению к врагам, зная, что и они от нас желают и требуют только добра, и наше мирное доброжелательное поведение по отношению к ним послужит первым вернейшим шагом к примирению с ними. Архимандрит Кирилл Павлов. Кто должен просить прощения первым? Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. Поспешим же и постараемся примириться с обидевшими нас, справедливо ли или несправедливо они гневаются. Если же, оставшись врагами, придем на то страшное судилище, то непременно подвергнемся крайнему осуждению по определению судьи и получим неизбежное наказание оба, и несправедливо гневающийся за то, что несправедливо гневается, и справедливо гневающийся за то, что злопамятствовал. Справедливость требует, чтобы сам же ты первый пришел и примирился, как бывший причиной вражды. Или ты обижен, и тот был причиной вражды. И в этом случае следует начать примирение тебе. Как не ты был причиной вражды, так не тебе быть и причиной ее продолжения. И никто не говори мне, я раз и два просил его, но он не согласился примириться. Нет, если мы искренно хотим примириться, то не отступим от врага, пока не победим его своими усильными просьбами, пока не привлечем к себе и не заставим прекратить вражду против нас. Святитель Иоанн Златоуст. Пусть будет так, что она напрасно обидела тебя. Все же ты должна сходить к ней и примириться. Хоть жестокое сердце твое не захочет примириться, понуть его, помолись Богу и проси Его помощи, чтобы Господь смягчил сердце твое. Непременно так сделай, иначе ты погибнешь, ибо суд Божий во второе пришествие будет по Евангелию. Схиигумен Иоанн Алексеев. Умел ты ближнего твоего оскорбить, умей же с ним и примириться. Но не медли в таком важном деле и не откладывай до утра, ибо не знаешь, дождешься ли завтрашнего дня. Бог обещал нам, кающимся, милость свою, но завтрашнего дня не обещал. Переломи же себя, сокруши живущего в твоем сердце идола гордости и поклонись со смирением ближнему твоему, которого ты оскорбил. Не думай ни о чем, возлюбленный, иди, покорись, смирись пред ближним твоим. Не слушай того, что дух гордости в уши тебе шепчет, но внимай, что кроткий и смиренный Иисус, Спаситель твой, тебе говорит. Пойди прежде примирись с братом твоим. А когда кланяешься телом, кланяйся и сердцем. Просишь прощения у него устами, проси и сердцем. Каешься языком, кайся и жалей и сердцем. Лобызаешься с ним устами, лобызайся и сердцем. Внешнее без внутреннего — ничто, ибо Бог судит по внутреннему состоянию. Святитель Тихон Задонский.
1: Это было духовное слово «Святые отцы мирянам».

0: В Екатеринбурге 12 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. В кинотеатре «Кристалл» города Перми состоялась премьера второй серии документального фильма «Расследование. Окаянные дни», посвященного репрессированным приближенным царской семьи. Вторая серия фильма повествует о фрейлине императрицы Александры Анастасии Гендриковой и гофлектрисе Екатерине Шнейдер. Экспертами при съемках фильма выступили председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности или Советинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова, специалисты в сфере криминалистики и истории. На премьерном показе присутствовали митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, первый заместитель администрации губернатора Пермского края Леонид Вячеславович Политов, творческий коллектив авторов фильма, писатели, публицисты, драматург, член Союза писателей России Ирина Яковлевна Медведева, представители Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических исследований, священнослужители, историки, краеведы. По завершении показа состоялось обсуждение документальной кинокартины. Митрополит Мефодий в своем слове также поделился впечатлениями от фильма. Затем глава Пермской митрополии вручил создателям фильма епархиальные награды. Медали святителя Стефана Великопермского второй степени были удостоены автор сценария Евгения Владимировна Никанорова, режиссер-постановщик Роман Вячеславович Величкин, оператор-постановщик Андрей Васильевич Макаев, продюсер Ольга Витальевна Голубева и редактор Наталья Владимировна Тулаева. Напомним, 16 октября 2009 года Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о реабилитации 52 приближенных царской семьи, подвергшихся репрессиям. В их числе были фрейлина императрица Александры Анастасии Гендрикова и гофлектриса Екатерина Шнейдер, в свое время обучившая русскому языку сначала великую княгиню Елизавету Федоровну, а затем и саму Александру Федоровну. На Егошихинском кладбище в Перми в прошлом году появились две новые могилы, у которых совершаются литии. Здесь погребены останки фрейлины Анастасии Гендриковой и гофлектрисы Екатерины Шнейдер. Их останки, сброшенные в общую могилу после расстрела, были опознаны благодаря совместной работе сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, представителей Русской Православной Церкви, поисковиков, историков и архивистов. Ранее на Первом канале состоялся премьерный показ двухсерийного документального проекта «Окаянные дни», повествующего о чудовищных событиях, произошедших в ночь с 16 на 17 июля 1918 года на Урале. Участие в съемках фильма принял митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Две серии документального проекта доступны к просмотру на официальном сайте Первого канала. Наш выпуск продолжается. Завершился учебный год в православных школах. Праздник последнего звонка прошел и в Свято-Владимирской школе, сообщает новости Санкт-Петербургской митрополии. Духовник учебного заведения иерей Алексей Красавин в сослужении духовенства Новодевичьего монастыря совершил благодарственный молебен на окончание учебного года в школьном Веденском храме. Была освящена хоруквь с изображением небесного покровителя школы, равноапостольного великого князя Владимира. В притворе храма состоялась праздничная линейка. Директор школы, настоятельница монастыря игуменья София Силина, выразила признательность педагогам и сотрудникам за их труды, поздравила учащихся с началом летних каникул. Отец Алексей призвал ребят провести лето с духовной пользой, избегать праздности, совершать добрые дела, помогать ближним и читать полезные книги. Выпускники исполнили прощальный вальс и поблагодарили наставников, а воспитанники начальных классов прочитали стихи. Родители выпускников обратились к матушке Софии со словами благодарности. Право дать последний звонок было предоставлено выпускникам. Учебный год школа завершила с высокими показателями, выросло число отличников и хорошистов, многие ученики стали победителями и призерами городских и епархиальных олимпиад, конкурсов и исследовательских проектов, приняли участие в профильных форумах и фестивалях. Окончание учебного года отметили и в

0: Мы растем, меняемся, и Слово Божие, живое, действенное, постоянно нам открывается в новом свете, дает то, что в данный момент необходимо. Мы просим Господа, чтобы Он давал силы, возможность вновь сеять божественную премудрость. Желаю детям раскрывать свои таланты и украшать с их помощью Церковь Христову. Завершился учебный год в православных школах Санкт-Петербурга. Вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, пятница, 29 мая. Познакомьтесь с продолжением эфирного дня. В 12:30 звучащая книга, продолжение чтения исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Роман читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Далее цикл «Детям о Боге» и «Евангельские чтения для детей» продолжит наш эфир в 13:10. В 13:30 слушайте программу Виктории Кауган. На беседы о вечном мы приглашаем вас в 14:20. В студии православного радиоканала «Воскресенье» протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. О значении

«Молитвы за мир» – тема нашей беседы. В 15 часов 10 минут архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской, город в огне. В 15 часов 30 минут о писателях и не только, программа Ольги Мануйловой. Сегодняшняя гостья – Лейла Бургарт. В 16 часов 10 минут повторяем православный календарь. В 16:20 звучит 10-й диалог из книги протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги». В 16:40 слушайте цикл «Детям о Боге». В 17 часов 20 минут гость в студии, вспоминая 81-ю годовщину Великой Победы. В нашей студии заслуженный художник России, скульптор Валентина Соколова. Первая часть беседы. С программой вечерних передач вы сможете познакомиться в 17 часов 57 минут. Святой Иоанн Богослов говорит: «Не любите мира, не того, что в мире». Сладость и привлекательность мира до очевидности ложны, так что он нисколько не заслуживает любви со стороны человека. Свойство мира – заражать, прельщать и ослеплять всех, приближающихся к нему. Чтобы познать его тебе, ты должен взирать на мир с осторожностью издалека. Приближающиеся же к нему ни его, ни даже самих себя не могут познать. Мир служит источником многочисленных зол и поводом неисчислимых бедствий, приключающихся с людьми легкомысленными. Он ненавидит любящих его, прельщает верующих и гонит ему повинующихся. Он озлобляет друзей своих, злословит почитающих его и забывает помнящих его. Мир много обещает, но не исполняет обещанного. Не может быть, чтобы человек жил в мире без страха, печали, труда, опасности и бедствия. Блажен тот, кто лживость мира пренебрегает и последует истине. Таковой меняет землю на небо и мир на Бога. Диоптра или духовное зерцало.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня продолжение рассказа о Ладожском озере, которое всегда привлекало внимание своими странными феноменами, окутывающими водоем мистической аурой. Одним из них являются брантиды. Это глухой гул из глубин озера, который можно услышать, стоя на берегу. Он напоминает то ли гул приближающегося железнодорожного состава, то ли пушечные выстрелы. Помимо звуков, можно ощутить небольшие вибрации земли, наподобие легких толчков. Брантиды впервые услышали и ощутили на Валааме монахи, которые и упомянули их в своих летописях. Можно прочитать о множестве случаев внезапного волнения вод и странной ряби на озере, несмотря на полный штиль. Такие феномены придают водоему особую атмосферу и привлекают внимание исследователей, туристов и любителей загадок. Это напоминает нам о том, что природа способна создавать удивительные и непостижимые явления, вдохновляющие своей таинственностью и красотой. Среди многочисленных легенд, связанных с водоемом, особенно знаменитая история о Ладожском чудовище. Согласно народным преданиям, это огромное животное неустанно разрывало рыбацкие сети и наносило ущерб рыбным запасам, но никто никогда не мог его поймать. Рыбаки и даже некоторые ученые подтверждали наличие непознанного чудовища, обитающего в глубинах Ладоги. Местные жители утверждают, что он похож на своего шотландского родственника. Такая же длинная шея с маленькой головой. Еще одна легенда, основанная на реальных фактах, история о летучем голландце на Ладоге. Обычно считается, что в мире есть лишь один призрачный корабль. Но по легенде, сотни лет в этих водах тоже плавает призрачный корабль, связанный с капитаном по имени Юхан Сигвард. Он хотел найти клад, спрятанный на дне озера, но, увы, корабль так и не вернулся в гавань. Другая легенда рассказывает о карельских великанах по имени Метелиляйнины. Эти гиганты были очень высокими и отличались тем, что создавали необычайный грохот при передвижении по лесу. Считалось, что только великаны могли построить такие громадные сооружения, как крепости из огромных валунов. Постепенно они были вытеснены другими народами, но сейчас все еще находятся свидетельства их существования – кости, валуны и другие предметы. Таким образом, эти удивительные легенды представляют разные аспекты его истории и загадочности, воплощая магию и тайны величественного водного пространства, в котором сочетаются природная красота и мифические образы. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжается наш эфир. Иван Ложечников. Исторический роман «Ледяной дом». Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Липман вошел в кабинет, весело съежившись, подобно коту, желающему приласкаться к своему хозяину, но, взглянув на клочки манжет, рассеянных, как обломки корабля после бури, сбавил несколько своего удовольствия. Первое слово его было о малороссиянине. «Все об нем! Да дадут ли мне с ним покой?» Сердито прервал герцог, желая не кстати поиграть лукавством с своим советником. «Да неужели вы воображаете, что я так много хлопочу об этой дряни? Если бы вздумал кто, так одно слово!» «Ваша светлость!» — отвечал Липман, униженно и с усмешкой, расшевелевшую его уши. «Не желаете, конечно, заставлять меня приобретать вновь неоцененное доверие ваше, которое я почитал уже своею неотъемлемою наградой за столь многолетние опыты моего к вам усердия и преданности. И я думаю, что забавляюсь. Да-да!» «Любезный Липман, я пошутил, потому что на лице твоем заметил предвестие чего-то доброго. Знаю, как дело наше важно по связям его с польскими делами, но уверен также, что в особе нашего обергов-комиссара и друга мы имеем оберегателя, который не допустит до нас неприятностей». «Вы отгадали. Дельце несколько запутанное, которое Гроснот неосторожно хотел разрубить одним взмахом своего меча, кончено благополучно». «Да-да», — сказал герцог, запинаясь от удовольствия. «Гроснот погорячился. Зато и объявил я ему, что в случае беды он один отвечать будет. Добрый, преданный малый, но ломит всегда, как медведь. Итак, я имел счастье вполне оправдать доверенность вашей светлости. Надо признаться, что помогла нам много расторопность людей, вам преданных. И тобой уж избранных, мой скромный друг». Липман закинул назад свои рыжие космы, и лицо его открылось во всей полноте удовольствия. Он поклонился и продолжал чрезвычайно тихо, так что за дверью никто не мог слышать его разговор. «Воевода, подписавшийся для вида, между прочими, в доносе Горденки и давший мне знать обо всем, следил бездельника по горячим следам. В Твери проведал он о подмене малороссиянина, наряженного к празднику, и, догадавшись, что Горденко будет нужен на другое игрище, не дал беглецу далеко утечь и прислал его ко мне в самую пору. Горденки нет. Настоящий малороссиянин налицо, и кто скажет противное, напутает на себя беду. В это дело замешалась была цыганка, умная и лукавая, как сам бес. Однако ж, благодаря средствам, данным мне вашей светлостью, я справился с нею так успешно, как не ожидал». Здесь Липман рассказал свои подозрения, допрос и успех своих действий. Подлинный донос был торжественно подан герцогу, и этот, прочитав его несколько раз, пожал столько же раз руку своему клеврету. «Управься мне с доносчиками, как хочешь, лишь бы концы в воду», — сказал герцог, и вынул из бюро несколько листов, которые и отдал Липману вместе с подлинным доносом Горденки. «Вот тебе бланки на их судьбу. выбрав нужное для себя, сожги бумагу». Потом прибавил он благосклонно: «Ты сделал мне ныне подарок, и я у тебя в долгу. Твой племянник пожалован в кабинет секретарей. Объяви ему это и прибавь, что на первое обзаведение в этом здании дарю ему пару коней с моей конюшни и приличный экипаж».
3: «Милости ваши велики! Чувствовать их могу, но благодарить за них не имею слов, великий мой протектор. Позвольте моему племяннику самому, светлейший, едва я не сказал, ваше высочество».
2: «О, с высочеством не так поспешно».
3: «На этот случай я буду пророком. Много-много через полгода вся Россия поднесет вам этот титул».
2: Берон ласково погрозил пальцем: «Льстец! Ну, где ж твой племянник?»
4: Тигр забавлялся с лисицею.
2: «Господин Эйхлер!» — закричал обергофкомиссар, отворив дверь в ближнюю комнату на заднюю половину дома. «Его светлость желает вас видеть!»
4: На этот зов явился сонный, долговязый Эйхлер, поклонился, как студент при первом дебюте своем в свете, наступил неосторожно на ногу своего дяди и стал в неподвижном положении, выставя свой бекасиный нос вперед.
3: «Благодарите его светлость за новые милости, которые ниспосылает он на вас от высоких щедрот своих», — сказал ему Липман, показывая глазами, чтобы он подошел к руке благодетеля. «Вы пожалованы в кабинет секретари».
2: Дядя не иначе обращался к своему племяннику, как местоимением «вы».
5: «О, конечно, милости, ваша светлость, благодеяния, вечно незабвенные», — сказал племянник, запинаясь и кланяясь, но будто не понимая приказа дяди, не подошел к руке герцога.
2: «Довольно, довольно!» — прервал, усмехаясь, Берон. «Не бойкий оратор! В Демосфены не попадет! Да нам их и не надо! Зато строчит бумаги не хуже лучшего из наших кабинет министров. Остерман, кажется, его отзывы можно во что-нибудь ставить. Именно Остерман предвещает в нем великого дипломата».
4: Эйхлер отвесил поклон.
2: «Люблю, что подчиненный мыслит, когда велят, а не тогда, когда вздумается ему. Продолжай, продолжай, молодой человек, и помни, что скромность, скромность и скромность — первые добродетели и покровители кабинет секретаря, и что первый враг — язык».
4: Тут Берон кивнул Эйхлеру, и когда этот, догадавшись, что ему надо вон, вышел, отвесив такой неловкий поклон, что зацепил портупеей своей шпаги ручку кресел и потащил было их за собой, герцог, усмехнувшись, обратил речь к его дяде. «Не отесан еще, хотя более года секретарствует при мне, но выполируется со временем в кабинете при дворе».
2: «Теперь, — продолжал он, — с малороссиянином кончено, и я спокоен с этой стороны, но ты знаешь, что у нас есть дело гораздо важнее.
3: Борьба с буйным непокорным Волынским, угодно вам сказать?»
2: «Да, этого человека ничем не удовлетворишь, ничем не задобришь и не испугаешь. Он везде, где только может, мне поперечит. Он грезится мне и во сне, как шлагбаум, который, того и гляди, ударит меня по голове. Он портит мне беспрестанно кровь.
3: И пока голова на плечах его, я не тверд, у меня связаны руки, я сам друг властвую, ты понимаешь меня?»
6: Его смертное падение необходимо для вашего спокойствия. Он предводитель шайки, которая хочет все сокрушить, что только не русское.
3: Мятежники! Я их в бараний рог. Мужики, от которых воняет луком. Не всем ли нам обязаны, и какова благодарность? О, как волка не корми, он все в лес глядит. Животные, созданные, чтобы присмыкаться, хотят тоже в люди. Я им докажу, что водовозная кляча герцога Курлянского дороже русского. Ха. Они не знают, с кем тягаются. Не на Кульковского напали.
4: Говоря это, Берон судорожно трясся, едва не скрежетал зубами. Немного успокоившись, он продолжал: «Впрочем, мы, по твоему совету, нашли слабую сторону этого Ахиллеса».
6: Липман не читывал не только Гомера и календаря, но догадался тотчас, о чем дело шло. «Вы изволите намекать на интригу его с молдаванскую княжной. Прекрасный способ. Я предрекал вашей светлости, что его опутать можно в этих тенетах, и как скоро вы изволите рассказать мне вашу удачу, я дополню ее с своей стороны».
3: «Изволишь видеть, служанка ее работает усердно. Вчера паж доставил мне записку к княжне от благоприятеля. Начало удачно. Надо, однако ж, повести это дело еще хитрее и сильнее, участить переписку, доставить свиданьице наедине, а там, черт возьми, если не поймаем птичку на зерне... Понимаешь, надо будет навести нас или самую государыню.
4: Ты, дорогой мой, схватываешь мои мысли, как любовник взгляд своей любезной. Государыня не надышит на девчонку, лелеет ее, как дитя свое, бережет от дурного глаза, видит в ней свое утешение, любимую игрушку. А тут сам демон в образе Волынского обезобразит и скомкает это сокровище. Адский восторг вылился на лице временщика.
6: О! «Тогда голова мятежника в наших руках», — подхватил достойный клеврет с торжествующим видом. «Чтоб довершить потеху, мы постараемся еще взбесить его в самом дворце. А пока голова у него свежа, признаться, опасен бунтовщик. Мы поведем это дело прекрасно, ручаюсь за успех жизнью своей».
3: Цыганка невольно помогает нам, взявшись, как видно, маклеровать влюбленным. Ваша светлость доставит ей, этой чудной, небывалой гадальщице, халдейке, все, что вам угодно будет сказать об ней. Вы доставите ей вход во дворец, свободный ход во всякое время к глупенькой княжне.
4: «Да-да». Государыня любит гаданье с тех пор, как альманачник Бухнер напророчил ей престол. Гороскопами она замучила профессора астрономии. Астролог в юбке — это новое. Мы употребим эту небывальщину в дело.
3: Учителя и нынешнего посредника мы рассердим так, что он будет первый доносчик.
4: Добро, все семя для богатой жатвы. Ты золотая голова, тебя бы надо в
3: кабинет министры. Я стою выше. Я ваш кабинет министр.
6: Забыл еще одно обстоятельство. Надо всеми средствами поддержать слухи, что Волынской вдовец. Это необходимо, а то планы наши могут уничтожиться в самом начале. С моей стороны, я всех, кого мог, настроил этими слухами и буду продолжать. Обещаю тоже с своей стороны.
3: Надо бы на время задержать жену его в Москве. Но об этом похлопочет уж сам верный слуга.
6: А-ха-ха-ха-ха! Придумать нельзя ничего лучше. Поди сюда, мой вернейший и умнейший советник, дай себя поцеловать. И герцог Курлянский поцеловал в лоб хитреца, униженно поклонившегося перед ним, как бы для принятия благословения от пастыря духовного. Ущедренный этой наградой, Липман продолжал: «Потом вы имеете книгу, которую выкрала барская барыня из кабинета. Имя забываю.
7: Историю Иоанны Неаполитанской, на полях которой написано рукой мерзавца «Она! Она!»
3: Приноравливать к кому вздумал? Сам на себя петлю надевает. В придачу еще вчера вечером.
6: «О, я перебью тебя, любезный», — сказал Берон голосом сожаления и, качая головой, признаться, меня вчерашняя маскирадная история огорчила за тебя.
7: «Ох, ох, бедный, идти с Волкова поля пешком в жестокий мороз».
3: «Обо мне не извольте беспокоиться. Мое тело и душа готовы за вас к пеклу.
6: Для вас, если б нужно было, я вырвал бы своими руками всех мертвецов на кладбище и зарыл бы живых столько же. Мы было устроили там хорошо, да испортила какая-то маска, пробравшаяся вслед за нами, шепнула что-то хозяину и все вывернула с изнанки на лицо. К тому же ваш братец порыцарствовал не кстати.
7: Брата под арест. Хоть для виду надо же удовлетворить Волынского, который считает себя обиженным. Любопытно, однако ж, знать, как эта секретная особа, которой известны ваши тайны,
3: призадумавшись,
7: это нехорошо. Это что-то неловко.
3: «О, я отыщу этого секретника во что ни станет, и, бог свидетель, вымещу на бездельнике мое ночное путешествие и ваше беспокойство, которое стоит, чтобы ему тянуть жилы клещами».
6: «Но это пустячки при наших успехах. Кстати, Волынской и вчера проговорился насчет государыни. Он пил с насмешкою за ее здравие, припевая ей память вечную».
7: «И то будет иметь важную цену в глазах больной государыни».
3: «Посылал вас», — Липман, усмехаясь, потирал себе руки.
6: «К черту! Это не новое. Посмотрим, кто первый попадется в его когти. Все прекрасно, бесподобно, мой усердный друг.
3: Теперь позвольте о двух милостях.
6: Заранее даю слово выполнить твои пожелания.
3: Вы имеете важного соперника. Я не без них.
6: Лукавый Зуда работает против нас сколько может. Преданная нам барская барыня у него на замечании и с часу на час ожидает себе гибели. Надо спасти ее, хотя назло ее господину».
7: «А средства?» Она крепостная, я уж придумал их. Кульковскому ищут невесту из простых.
8: О, чего ж лучше для него этой шлюхи? Ха-ха. Сама государыня будет просить отдать ее за своего 50-летнего пажа.
3: И Волынской не посмеет отказать. Только надо как можно скорей, ваша светлость.
7: Первое мое дело во дворце будет об этом. Сын ее, если позволите доложить, хотя и глупенек, но усердно служит нам. Сейчас только еще сыграл исправно роль языка.
3: Ну что ж, за привод людей к празднику ему обещано офицерство.
7: Можешь именем моим поздравить его офицером.
3: Доклад мой кончен, и я спешу к работе. В приемной зале толпа давно ожидает появления своего солнца, чтобы ему поклониться.
7: Пускай ждут. Эту челядь надо проучивать, а то как раз забудутся. Поболее блеска и шуму для дураков, и потяжелее ярмо для умных, и все пойдет хорошо. Пошли мне Кульковского. Я хочу с ним позабавиться, да распорядиться насчет его свадьбы.
3: Липман вышел. На место его вошел Кульковский.
7: «Любезный пажик», — сказал ему герцог, — «мы расстаемся».
8: «Я лишаюсь лицезрения вашей светлости, которым несколько лет питался, как манною небесною», — отвечал 50-летний паж, подходя к руке герцога.
7: «О, о, зачем это?» Он слегка отдернул было руку, но тот успел уловить ее своими устами. «Поверь, я не оставлю тебя и на новом твоем месте. А чтобы на первых порах доказать моей милости, вот что я для тебя делаю. Только, пожалуйста, не мучь меня своей благодарностью, слышишь?»
3: Кульковский согнулся, сколько позволяла ему толщина его, чтобы внимать в раболепном восторге о новых милостях своего протектора.
7: «Государыне твоей известно, что ты опоганил себя целованием папских туфель. Зато не миновать бы тебе ловить куниц.
3: Но мне стало жаль тебя. Где ему, подумал я?
7: Он своим толстым брюхом избороздит всю Сибирь, пока поймает хоть одну мышь и сдохнет, запыхавшись. Дело повернули мы так, что ты при дворе в новой должности, но...»
3: Берон погрозил пальцем. «Молодой пажишка шалун, плут большой». Кульковский отвесил глубокий поклон.
7: «Ха-ха-ха! И государыня боится за своих гов-девиц. Она хочет непременно женить тебя. Ты это слышал?»
8: «Из собственных уст ее величества».
7: «Я сыскал тебе невесту. Ну, нельзя сказать, чтобы молодая, знатная и красивая, но зато мой выбор. Прикажите мне жениться хоть на козеток, я почту вашу волю священную». «На козе? Ха-ха-ха! Это должно быть призабавно. Надо это поиспытать над кем-нибудь. Ха-ха-ха! Твоя выдумка меня потешила».
8: «Блажен, сто крат блажен я, что мог доставить вашей светлости хоть миг удовольствия».
7: «Исполнение этой гениальной мысли побережем, однако ж, для другого. Тебе ж избрал я в сожительнице барскую барыню Волынского. Фамилию, черт побери, не припомню».
8: «Барскую
5: мог только сказать смущенный Кульковский. «Да-да, ее и в приданое моей милости и прощение твоей государыни за старые твои грехи. Что, чай при этом слове зашевелились из гробов родоначальники твои литовские или татарские князья? Чай развернули пред твои вельможные очи свои заплесневелые пергаменты? Не ломайся же, дурачина, пока предлагают такой клад с завидной придачей, а то велят взять и без нее».
4: Вошел дежурный паж и доложил о приезде вице-канцлера Остермана. Приказали просить.
5: «Ну?»
4: От этого вопроса пахнуло на сердце бедного Кульковского холодом Сибири.
5: «Милости ваши велики», — отвечал он, — «женюсь».
7: «Скорей подбери все с ковра», — вскричал герцог, и потомок литовских или татарских князей, пыхтя и едва не ползая на четвереньках, бросился подбирать клочки алансоновых манжет, брошенных счастливым выходцем. Этот пинком ноги помог еще ему исполнить скорее заданную тему.
1: Сегодня в звучащей книге, уважаемые слушатели, вы слушали продолжение чтения исторического романа Ивана Лажечникова «Ледяной дом». Текст читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает новости Санкт-Петербургской метрополии. Концерт «Радость Троицы» прошел в конференц-зале крипты Казанского кафедрального собора. В нем приняли участие мужской вокальный ансамбль «Эрмитаж» под руководством Александра Алексеева, учащаяся педагога Екатерины Толстовой по классу скрипки Дворца творчества юных, студенты Санкт-Петербургской консерватории по классу вокала. Среди зрителей был председатель Приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков, помощник благочинного центрального округа протоиерей Александр Румянцев, глава благотворительного фонда «Алеша» Алексей Зиновьев, регент собора Светлана Румянцева. Открывая концерт, протоиерей Александр Пашков отметил, что приобщение к высокой культуре – это одно из важных направлений деятельности клира и прихожан собора. Артистов и зрителей также приветствовал Алексей Зиновьев. Ведущим выступил Александр Алексеев, открыл программу «Ансамбль «Эрмитаж» песнопение «Мочи наш» на музыку Петра Чайковского и песни Чайковского на стихи Алексея Плещеева. «Был у Христа младенца сад». Певцы исполнили и шуточные произведения: серенаду «Четырех кавалеров» Александра Бородина, русскую народную песню «Ванька Таньку полюбил» в переложении Александра Доргомышского, задорную плясовую «Барыня», песню «Тульская гармонь». Юные скрипачи исполнили соло и дуэтом произведения Эдуарда Элгара, Сергея Рахманинова, Рингольда Глиера, Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. В исполнении студента 5-го курса Санкт-Петербургской консерватории Никиты Жеребненко прозвучали романсы Петра Чайковского на слова Льва Мея «Нет, только тот, кто знал». Завершила концерт русская народная песня «Калинка». Участники ансамбля «Эрмитаж» попросили присоединиться всех желающих. Высокое искусство приподнимает человека над землей, напоминает, что надо чаще смотреть на небо. Оно дает нам полноту радости в преддверии праздника, когда мы получаем благодатные дары нашего Небесного Отца через явление всех лиц Пресвятой Троицы нам, грешным, на этой земле, сказал батюшка. Дорогие братья и сестры, концерт «Радость Троицы» прошел в конференц-зале крипты Казанского кафедрального собора. Вы слышали новости Санкт-Петербургской метрополии. Хранит вас Господь!

и провели, и что угодно можно транслировать. Каждый из нас должен быть древом с корнями. И мы должны это древо сохранять, передавать, лелеять, потому что прошлое — это залог будущего. Вот об этом сегодня мы и говорили. Отец Александр напомнил, что храм великомученика Дмитрия Солонского тоже пережил блокаду. Настоятель тех лет, протоиерей Иоанн Горемыкин, похоронен под алтарем храма, а неподалеку воин Федор Беляков, летчик, защищавший небо Ленинграда. В этом году юбилей не только у храма, но и у Приморского района, где был комендантский аэродром, базировались самолеты, защищавшие наш город. И поэтесса Ольга Бергольц последние годы жила в Приморском районе на Черной речке. Все эти имена и события соединились в прошедшей лекции. Лекция преподавателя, режиссера, лауреата премии имени Даниила Аля Валерии Рылеевой «Блокадные свадьбы» состоялась в воскресной школе храма великомученика Дмитрия Солонского «Коломяга». Она приурочена к празднованию 120-летия храма. Вы слушали новости Санкт-Петербургской метрополии. Хранит вас Господь. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской. 28 ноября 1943 года, после трех сильных бомбардировок Берлина, когда дым от пожаров и пыль от разрушенных домов еще стояли над городом и тлели развалины моего дома, я обратился в храме к своей пастве со словом: «Что не делает Господь?» Читаем мы во втором послании Коринфянам, 5 главе, 1 стихе. «Он всегда милует нас, благодетельствует нашему внутреннему человеку. Он заботится о сокровищах нашей вечной жизни, когда подвергает опасностям и смертям земной наш дом, эту хижину, которая разрушится». И если мы взглянем глазами веры на человеческую жизнь, продолжает отец Иоанн, мы увидим, что в ней все содействует ко благу, ищущим истинного блага. Во всем открывается нам дверь спасения. Все приходит к нам для того, чтобы еще ближе придвинуть нас к Богу. Но с нашей стороны необходимо правильное ко всему отношение. Мы были в первом классе жизненной школы. Не все же нам там оставаться, переводимся в следующий класс. Жили мы с малыми дневными житейскими тревогами, настали большие и ночные жизненные тревоги. Что это такое? Это еще большее доверие к нам промысла, это его дальнейшая забота о нашей бессмертной душе. Мы сами о ней всегда гораздо меньше заботимся, чем Он, Господь, посылающий для нас всегда нужное и спасительное. Надо уметь человеку принимать и трудное, чтобы оказаться верующим истинно. Веровать в Бога при условии только жизненных удобств и отпадать в трудные минуты — это не основательная вера. А веровать так, чтобы непрестанно видеть Божий промысел, заботу Божию о себе и о других людях в радостных и в горестных событиях — это подлинная вера и разумение путей Божьих. К полному уразумению Божьих путей мы призваны и сейчас. Да? Да не пытается наша мысль объяснить происходящее с нами только житейским образом. Не отрицаю житейских объяснений, но считаю, что они никогда ничего никому не объяснили. Если вы, например, скажете про человека: «Человек в серой одежде, среднего роста». Разве вы объясните человеческую жизнь? Нет. Но если вы назовете этого человека по имени, скажете о свойствах его души, вы этим создадите образ человека. Так же мы будем думать и о событиях. Сказать, что город наш разрушен от того, что прилетели самолеты и забросали его бомбами, или сказать, что этот город разрушен от того, что не мог быть защищен, это все равно, что ничего не сказать. А сказать, что Господь Бог

через эти испытания, грозные, апокалиптические, смиряет нас всех и приближает к своему кресту и царству, это уже сказать многое. Сказать, что Господь учит нас и огнем страдания нашего очищает бесчисленные грехи наши и слабость нашей веры, это уже сказать многое. А увидеть в страданиях и в самом исходе из мира благо, ниспосылаемое Отцом Небесным, знающим нужное нам, это уже сказать почти все. Полностью же мы скажем все только там, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Давайте в этом духе размышлять и жить. И как обогатится наша жизнь, как приблизится к Богу и освятятся наши души. От плотского и грубого познания вещей перейдем к тонкому и духовному познанию. От плотского и грубого познания вещей перейдем к тонкому и духовному познанию. Это будет приходом Царствия Божьего к нам. Среди всех ужасов мира, смятений и тревог земли мы будем видеть светлое Царство Божие и жить в нем. Предлагаю вам краткое размышление. Скажите мне, что такое огонь? Вряд ли вы ответите даже на такой простой вопрос. Впрочем, скажете, огонь — это стихия. Но огонь — не только стихия. Огонь — это и проявление Божьей истины в мире. Вот вам пример. У одного человека сгорел дом. Его не было при этом. Когда он подошел к своему дому, то увидел, что дом его горит и сгорает. Но он увидел не только дом. Он увидел, что большая свеча в храме этого мира горит перед лицом Божьим. И человек поднял свое лицо к небу и сказал, «Господи, прими свечу мою, твоя от твоих, она тебе». И тихо стало на сердце у этого человека. Что прошло, того не вернешь. Но все, что сгорает или близко к тому, чтобы сгореть, можно сделать вечной свечой перед лицом Божьим, свечой в храме великой истины Божией. «Господи, — говорит любящий Бога человек, — прими свечу мою, прими мою жизнь и жизнь близких, прими все ценности мои. Пусть не ярый воск я приношу тебе, пусть не чистый воск, но огонь свечи моей, твой огонь, твоя от твоих». И преображается огненная тварная стихия в стихию вечного нетварного света, в веяние огня Духа Святого. Вера наша в жизнь в Боге непрестанно творит это чудо. Единственный огонь земли делается благодатным огнем неба. Сожигающееся делается воскресающим. Здесь тайна смерти и воскресения Господа нашего, силы, творящей новую жизнь. Но этот огонь, бушующий вокруг нас, может стать и гиенским огнем. Для неверующих и неверных Богу он становится гиенной. Если человек, у которого что-нибудь горит или сгорело в мире, проклинает себя и мир, это знак того, что естественный огонь притворился для него в огонь гиенский, и что человек духовно умирает в этом огне. Имущество свое он теряет в естественном огне, а себя — в гиенском. Верующий же и верный Богу человек, теряя свои ценности в земном огне, находит свою нетленную жизнь в огне Божьей истины. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа», — говорит книга Иова. «Пришел и враг рода человеческого, и когда Господь стал хвалить Иова как непорочного, справедливого, богобоязненного человека», враг посмел сказать, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Но простри руку твою и коснись всего, что у него,
благословит ли он тебя?» И отдана была Господом душа Иова на великое испытание. Вспомним лишь о начале его. А вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы пахали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча». И пришел к Иову другой вестник и сказал: «Огонь Божий не спал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их». И другие вестники пришли к Иову, и речь каждого была горчайшей чашей для слуха и сердца. Что же Иов сделал, услышав об огне, спалившем его достояние близких? Иов упал на землю, поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Таков был ответ Иова на все утраты им понесенные. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Какой чудный гимн Творцу от лица покорившегося Ему человека. Во всем этом, кротко добавляет книга Иова, не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Неразумное слово о Боге, которого не сказал Иов, но которое говорят в мире столь многие, это нечто более страшное, чем все пожары, бомбы и взрывы мира. А кто среди человечества тушит эти слова? Свои дома, свое имущество, жалкий скарб свой тушат люди, заливают, засыпают зажигательную бомбу. А когда раздается ропотливое, клеветническое, кощунственное против Бога или против Его истины слово, сколько людей в этом миллионном городе бросаются заливать его? Не молчат ли многие? Не соглашаются ли со словом ропота неверия? Это гораздо страшнее наших пожаров. Чудное, разумное слово о Боге сказал Иов и озарил им землю и небо. Естественный огонь, упав на его имущество, осветил своим светом только малый клочок коровийской земли и потух. Огонь же истины мудрого Иова, огонь бесконечной его преданности Творцу своему озарил все человечество на все века его истории и просиял в вечность. И теперь, когда мы хотим выразить самые лучшие наши и самые глубокие переживания в связи с потерей чего-либо ценного и даже неповторимого, мы говорим: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». И когда приближается наш исход с этой земли и теряется нами наша земная жизнь, мы опять говорим: «Господь дал ее нам. Кто же иной берет ее, кроме Господа? Да будет имя Господне благословенно во всем, через все и всегда». Свечу этому ставим в нашем храме, ставим Отцу, в руке которого наша жизнь. От этой осиянной свечи загорается весь окружающий мир. Мы ее ставим на всех путях своих. Горят города бескрайних просторов земли, море огня поднимается к небу. Господи, да будет этой свечой Тебе вожжённой в покаяние за беззаконие наше. Горят наши дома, свечи наши загораются перед Богом, как молитва, покаяние и благодарение. Загорается уже перед небом наша свеча. Горит наше жилище человеческое, одна из палаток наших странических, и несется пламень к небу. Это свеча, благословенная наша свеча, приносимая ангелами за нас Отцу Света и Вечности. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской из книги «Письма о вечном и временном», глава «Город в огне».
продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только, и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Лейла Бургард, участница и победитель народного голосования вокального шоу «А ну-ка все вместе» на телеканале «Россия», а также преподаватель Нижнетагильского колледжа искусства на эстрадном отделении, солистка Нижнетагильской филармонии и руководитель детского театра мюзикла. Здравствуйте, Лейла.
1: Добрый день.
0: Очень рада с вами познакомиться, встретиться, что вы к нам в программу пришли после Первого канала.
1: Ой, взаимно. Мне это уже очень приятно.
0: Здорово. Столько всего я зачитала, столько регалий у вас. Как такая, ну, молодая, можно сказать, девушка, да? Как вообще получилось, что вот уже в столь юном вашем возрасте вы столько всего добились, столько всего достигли? Был ли это целенаправленный путь с детства? Потому что я знаю, что бывает, когда вот с детства деток учат, что они будут петь, и потом они едут там на шоу «Голос». Вот как у вас была ваша эта история? Какая?
1: На самом деле, да, нет, это не было целенаправленным таким делом. Я в детстве, когда уже вспомнила, что я хотела петь, уже будучи во взрослом возрасте, дело было так, наверное, так коротко. Я училась после школы, не знала, куда совершенно идти, и просто рандомно пошла на английский язык учиться, на педагога, на, не знаю, переводчика. Вот. И в это самое время я прихожу в церковь, я начинаю петь в церкви.
0: В хоре.
1: Да. И я понимаю, я вспоминаю, что в детстве я мечтала петь в микрофон. Мама потом отдала меня в хор. Мне было тяжело там. Я понимала, что там отношения не складываются. И ушла. И забыла про музыку в целом вообще. И вот когда пришла к Богу, я вспомнила, что я хотела петь, мечтала петь. И вот так произошло.
0: Детская мечта ваша, да, стала осуществляться. Когда вы были маленькой, я же знаю, что вы росли в очень такой многодетной семье, прям сильно многодетной. Сколько деток у вас в семье, вот у мамы помимо вас?
1: Мама с папой, ну, два раза были в браках, и он, и она. И вот общих детей 4, да, и еще приемных 7.
0: То есть всего 11 всего?
1: 11.
0: 11. Ну, это много в любом случае.
1: А потом мама еще усыновила 2, вот уже с ними 13.
0: С ними 13. Угу. А как вы все? Это дом какой-то большой у вас был? Где вы все уживались-то?
1: Был частный дом, но старшие же уходили, как бы у них семья своя появлялась, они уходили. Поэтому, ну, в целом так у нас жило человек, ну, не знаю, 5-6 всегда.
0: Угу. Вот. Поменьше народу было.
1: Да, конечно.
0: А как вообще взаимодействие между братьями и сестрами? Кто-то еще стал представителями творческой профессии? Как вообще судьба-то сложилась? Уже большинство ребят выросло, правильно я понимаю, у мамы?
1: Все выросли, это вот года 2-3 назад мама стоит одна в этом.
0: Непривычно.
1: И такая, я одна. Все дети улетели из гнезда, и все, у всех свои семьи, свои квартиры. В творчестве нет.
0: Только вы.
1: Да, если вот так вот в музыкальном творчестве, да. Сестра, она отучилась в художественном колледже, вот, но не пошла.
0: Но не пошла.
1: А, не пошла. Она пошла на парикмахер и прям нашла себя там.
0: Угу. Тоже творческий парикмахер.
1: Ну,
0: то есть это ж она не пошла.
1: Но она поет потрясающе. Угу. Ничуть не хуже, чем я.
0: Данные-то у вас вокальные все-таки это больше по маме, по семье, по кому?
1: У меня на самом деле, и папа, он очень такой ритмический, он всегда, сколько я его помню, он узбек, а у них барабаны там, и он на барабанах играл, и он там по столу всегда, и мне прямо так это всегда нравилось. Мама всегда пела, сколько я себя помню в детстве, ее голос, он звучал, он такой громкий, мощный, на весь дом, она как запоет, стены дребезжат, поэтому я думаю, что это от обоих родителей.
0: Здорово, но тем не менее, сколько много у нас даже в стране, я знаю по своему собственному опыту, общаюсь, беру интервью прекрасных вокалистов, да, прекрасных певцов, там, кто-то и пишет сам, и композиторов, но не все попадают на Первый канал. Как удалось вам-то попасть? Там же, наверное, какой-то отбор надо пройти. Вот расскажите нашим слушателям эту историю.
1: Это не Первый канал, «Россия-1».
0: Ну, все равно тоже центральный, равно, центральный так, канал
1: телевидения. Была в Мосфильме, да, то есть это вот, смотрите, история на самом деле очень удивительная, интересная. Я отучилась в нашем Нижнедагильском колледже искусств, поступила в институт, и там я знакомлюсь с удивительной девушкой Миланой Никитиной. С ней же мы становимся, ну, прямо очень близкими.
2: Подружились.
1: Людьми. Прям подружились. Я в жизни не встречала таких людей раньше. Да, у меня есть мои священники, которых я, безусловно, люблю.
2: Милана у нас была в одной из программ, она делилась именно как человек пишущий, mm-hmm. пишущий стихи, пишущий песни со своим творчеством. Да, действительно прекрасная очень женщина. Тоже рассказывала свою чудесную историю, как она не умела петь.
1: Невероятная история.
2: А потом все пришло.
1: Случилось.
2: Когда дать терпение и труд, с Божьим благословением все перетрут.
1: Да, ну и в общем мы с ней настолько сблизились, и она очень верующая, она очень любящая Бога, живая вот такая, и она меня прям зарядила. И мы с ней начали...
2: Это она подсказала, я поняла интригу, да, она подсказала: Лейла, тебе надо съездить вот в конкурс, да, так было дело.
1: Да, она говорит, я в молитве прямо услышала,
2: почувствовала, что ты что должна, надо,
1: я прям тебя как будто увидела там в этой передаче, и говорит, именно это, там есть и голос, есть разные, там главная сцена, разные передачи, именно в эту она...
2: Направила, что надо, да, надо поехать. Ну, как, ну, вас подруга сказала, подруга, ну, общем, плохого не посоветует, да, надо ехать. Поехали в итоге-то.
1: Да, и в итоге я поехала.
2: А как попали-то? Одно дело подать анкету, а потому что бывает, подашь анкету, и она там висит годами.
1: Вот да, сколько... есть такое дело.
2: Да, есть такое.
1: И вот, так сказать, она в первый год мне сказала, и не удалось мне туда попасть, там был только лидеры предыдущих сезонов были. А вот на следующий год она снова говорит, так, надо поехать. И я как-то оттягивала это все дело, оттягивала в долгий ящик, прям откладывала, ну, некогда, занятость, и это как бы не было приоритетом и лично моим желанием. Может быть, я где-то дрейфила, ну
2: скорее страшновато. Скорее всего, побаивалась, может,
1: наверное,
2: быть. Или, может, не верила. Ну как, все-таки центральное телевидение,
1: ну, да,
2: там же единицы попадают туда.
1: И, в общем, и как-то... И тут нам в чат педагогов в колледже скидывают, в Екатеринбург приезжает Лазарев, Басков, то есть они в 5 городов.
2: Вот, то есть они сами решили приехать,
1: они
2: к вам.
1: Сами,
2: они там подумали, ну ладно, раз Лейла к нам не едет, ну что делать, ну придется ехать к Лейле. Как это, да, если
1: идет
2: гора, надо идти к горе.
1: Вот Божья воля, когда она реально... в твоей жизни. Ты веришь в нее?
2: Божий промысел, да.
1: Да, такой. Промысел он виден настолько. Я видела вот это прям чудо какое-то. Ну и все.
2: Ну и в итоге, да, они приезжают, кастинг, и вы подаете заявку, правильно я поняла?
1: Причем, да, там было настолько удивительно, все, ну, там в очереди стояли с тоже исполнителями, с такими известными, мощными, там, с артистами театра, и вот они подавали, они говорят, мы месяцами ждали ответа, а я тут на связи, и вот с координатором я просто скинула видео, все, путь короче как будто какой-то.
2: Телепортировалась.
1: Вообще. И когда уже я приехала в Екатеринбург, она мне, вот эта координатор, она говорит, когда придете, найдите такую-то девушку в такой-то футболке. Я такая, что? В смысле? Ну, как бы про себя думаю, как так возможно?
2: То есть не надо целый день ждать, чтобы вот этот кастинг, вот этот,
1: да,
2: осмотр, другими словами.
1: Да, меня просто взяли, и вот я такая, господи, это реально твой путь. Если ты посылаешь, значит...
2: Значит,
1: ну,
2: надо.
1: Значит, и как бы, знаете, что примечательно? Я так, когда туда ехала, я понимала, что я еду и как бы соревноваться с очень серьезными исполнителями. Артистами театра. Тогда на тот момент я выступала, ну, на серьезных таких площадках раз-два в год. Там день города какие-то, там концерты новогодние в филармонии, и все. То есть не была я была больше педагогом. А там прям артисты, у которых это ежедневная практика. И это, соответственно, ну, как бы ты видишь, ну, как бы это разница. Вот. И как бы настолько я увидела, я боялась, и говорю, Господь, я не знаю, как вообще быть. Я боюсь. И у меня такая внутри уверенность пришла. Бог сказал, ты вообще...
2: А Милана говорит, надо ехать.
1: Да.
2: Подруга же сказала, да.
1: И мы... Я молюсь, и я понимаю, что...
2: Что все-таки надо.
1: У меня внутри прям такой четкий голос. Ты едешь туда. Ты вообще на миссии, девочка моя. Ты едешь, ты не одна из них. Ты другая. У тебя цель другая.
2: Да, рассказать о Боге.
1: И моя цель – это узнать, чтобы... Да, вообще цель моей жизни сейчас, чтобы о Боге узнал как можно больше людей.
2: И то есть вы приезжаете, а там же артисты, они артисты же народ, ну, не всегда верующие, скажем так. Люди разные. То есть кто-то знает верующие, а кто-то себя ставит на первое место. И вот там перья на голову и пошли вперед с голой попой.
1: Вот многие.
2: Ну, так так же на нас нам.
1: Они даже со мной так здоровались свысока.
2: Ну да.
1: Но я настолько увидела, как мое поведение, моя улыбка, моя атмосфера.
2: Искренность.
1: Искренне, да, в сердце. Она их подкупала. Я видела, как они на меня какими глазами смотрели. И я уже думаю, в этом уже как бы Божья воля была. Некоторые спрашивали, я им говорила о Боге. Они так, ну, очень многие услышали о Господе в тех кругах. То есть, если Господь посылает туда своего человека, ну, я думаю, что...
2: Но у них рвется шаблон, потому что же как кажется, зачем ты идешь на сцену, чтобы показать себя?
1: Ну да.
2: Поделиться своим творчеством, особенно вот они, ну, в каком виде тогда еще идут. То есть, там мы же не говорим о целомудрии, правильно? То есть, как раньше, там, Валентина Толкунова, это не тот костюмчик-то. А тут, когда... я не себя показывать. Я, вы знаете, вообще про вечные ценности с вами пришла тут поговорить. И знаете, вот эти таланты-то, так-то это не наши. Нам так-то их Бог дал. А для чего? Ну, чтобы мы какие-то хорошие вечные ценности несли людям, там, веру, там, да, любовь, там, и так далее. А что, так можно? И они начинают удивляться. То есть, не про деньги, что
1: вообще,
2: ли?
1: Вообще, насколько это удивительно.
2: Не ради своей славы, да ладно.
1: И весь путь, которым я шла, он был удивительный. Даже вот я захожу в кабинет, мне дали определенную песню петь, ну вот координатор, вы поете такую-то песню столько-то секунд. То есть там уже была капельно, просто ты зашел и поешь. И там уже продюсер и педагог по вокалу, вот они это все прослушивали перед тем, как попасть на сцену, ну вот к звездам,
2: то есть жюри, вот это, да, звездное. А в итоге-то как потом-то судьба сложилась? Потому что мне всегда интересно, хорошо, вот многие съездили на шоу «Голос», ну, к примеру, да, попали там, даже знакомые были на Первом канале, там, у Якубовича там сколько-то уже людей перебывало. А потом-то как? Вот это что-то как-то, или это просто некий опыт, что вот, да, ты побыл, да, ты там с ними поговорил, люди задумались, что, может, мы не о том поем, может, мы не о том живем. У вас-то как это потом-то повернулось, скажите, вообще ситуация?
1: Скажу так, из-за того, что я съездила туда, это такая, ну, цена, наверное, всей жизни, познания Бога, когда ты идешь уже, да, и ты способен уже транслировать через себя, то есть это цена.
2: Это надо иметь смелость.
1: Да.
2: То есть когда тебе говорят, а мы здесь вообще-то про другое, а ты говоришь, так оно как бы, а вот оно ж вот так, оно же вот...
1: Да, меня даже там спросили после победы первого вот этого этапа, спросили, чем вам помог ваш образ? Я говорю, знаете, мне помог не образ, а мне помог Бог. Они такими удивленными глазами на меня посмотрели.
2: Да?
1: Я говорю, а это я расскажу в следующем этапе. То есть, и там я открыто сказала о том, что я начала петь в церкви.
2: Для Бога. Верующий человек, и это просто вот.
1: И это сподвигло меня петь. И как это повлияло, вопрос, да? Я, не знаю, может быть, ну это громко будет сказано, но тысячи услышали о Боге. Просто. Я транслировала на тот момент на своем канале, да, ВКонтакте, и тогда Телеграм-канал создала, и люди прямо слышали, как я говорила, что это Бог, это Его слава во мне, то есть это не я. И действительно, и у меня в городе сейчас не просто Лейла со дворца Окунева там или преподаватель, а я Лейла, которая съездила на передачу, и меня совсем по-другому слушают, мне верят.
2: Уже человек же, ну как, поднялся в их глазах, то есть не всех же берут.
1: И сейчас, когда я говорю о Боге на своих концертах, люди охотно слушают, и я вижу прям совершенно другую реакцию.
2: Да, действительно, я тоже считаю, что это очень важно, делиться своей верой, там, где-то через стихи, где-то через песни, где-то
1: это
2: просто...
1: Это мощный инструмент, стихи,
2: прямо сказать,
1: песни.
2: Что вот, да, действительно, там я хожу в храм, то есть храм такой-то, туда-то, исповедь, причастие, это важно, потому что, ну, понятно, что деньги это все сейчас затмевают многим глаза, вот это человеческая слава, особенно в той среде, там же, ну, принято другим идолам поклоняться, вот именно что идолам, а люди задумываются и действительно начинают думать, а может, вот как-то все, что делаю, это пустое, я ж несчастна об этом, я ж тут к бутылочке прикладываюсь.
1: Так я когда,
2: ну, бывает, там, такой артистов.
1: Даже вот такой интересный момент, когда я попала туда, вот там же сотни экспертов. Это люди искусства, творчества, шоу-бизнеса. И вот когда они все туда зашли, вот в этот, ну там гримерка, там огромное пространство, перед тем, как идти на сцену, им на стену. И вот они как-то все прихлынули. Мне так плохо стало, я прям четко поняла, что я не одна из них. Угу. Мне среди Другая. Них не место.
2: Другая.
1: Вообще. Потому что там на тебя как будто рой вот этого всего, там тщеславие, гордость, блуд и все-все-все.
2: Особенно
1: прочее.
2: Сложно, если вот попадаешь в среду эзотериков. Вот это вот прям. Ты попадаешь, да. А там какие-нибудь бизнесмены, и они все через одного вот прям матерые эзотерики, там шаманисты, и начинают, ну что, ну как там, храм-то твой православный.
1: Это всем известно, что если люди, это очень страшные как бы слова такие, как бы, но многие, все успешные люди, за ними идет какой-то
2: кто-то
1: духовный
2: то
1: путь.
2: То есть либо это христианин, да. верующий человек, там с причастием, с исповедью, да. либо это вот другое.
1: Только два. Дано угу. только два. Третьего не дано. Либо ты поклоняешься Богу, либо
2: ну, как пишут
1: ты.
2: Святые отцы, что человек настолько слаб, что человеческими силами, ну, что мы можем? Ну, посуду помыть, ну, пожалуй, да, вот что-то там. А так, вот такие серьезные вещи нет. То есть, конечно, и да. приходится сталкиваться именно вот с таким противостоянием, именно вот в бизнесе, я говорю, я
1: вопрос
2: заметила.
1: Вопрос влияния,
2: да, эзотериков, и они начинают прямо вот, надо же сказать, да, я христианин, да, я хожу в храм, и вас зову, хотите вместе сходим?
1: Да, да.
2: И я знаю, что ваша подруга Милана, она написала интересную авторскую песню о вашей судьбе, насколько, да, я да. понимаю, что судьба была непростая, и тоже путь к вере был непростым.
1: Да, да.
2: И
1: да.
2: вот и этот путь отражается в песне.
1: Да, потрясающая песня.
2: Как она называется?
1: «Последний звонок».
2: «Последний звонок». То есть это именно о вас, о вашей истории. То есть еще одна такая история да, да. о том, как вы вообще пришли к вере. Очень здорово. Очень так мы с вами хорошо поговорили, вдохновляюще.
1: Спасибо.
2: То есть несмотря ни на какую ситуацию, где бы мы ни оказались, важно уметь сказать, что да, я верующий, да, я верю в Бога. И ну, просто не бояться, дальше вот что будет.
1: Да?
2: Поймут, не поймут,
1: и понимать,
2: уже не важно.
1: И понимать, в чем твоя миссия, в чем твое предназначение. Когда ты четко
2: верой.
1: Понимаешь это, я считаю, мое предназначение. Первое – это познать моего Господа, узнать его характер. А как ты можешь узнать? Когда ты очищаешь свое сердце.
2: Это путь христианина каждого.
1: Да.
2: То есть мы же читаем, мы же там обращаемся к труду, там, ну, в общем, к литературе разной.
1: Да,
2: да, там,
1: да.
2: И там ходим в храм, исповедь причастия. И, конечно, это путь.
1: И познаешь Бога.
2: И наблюдаешь
1: а второе,
2: за собой.
1: Потом
2: да.
1: ты идешь и говоришь людям. Идите и научите, главное послание
2: да,
1: Иисуса.
2: Да, приглашаешь, да, что пойдемте вместе, вот будет такой-то праздник, а давайте вместе, а сходим, а пойдем там. Ну, у нас вот как-то постоянно, хоть городок закрытый, но приходят люди в храм, то есть и все это.
1: Mm-hmm.
2: Да, это действительно важно, то есть не бояться и понимать. И это действительно миссия каждого христианина. Кто-то скажет, услышит по телевизору тысячи,
1: да.
2: кто-то одной соседке по лестничной площадке.
1: Да.
2: И это тоже это важно.
1: Это тоже важно.
2: Это очень
1: Бог это
2: важно.
1: Очень ценит.
2: Да, и не просто сказать, а где-то и, может быть, там подарочек принести, не знаю, куличек на Пасху подарить. Там, да,
1: да.
2: что-то вот, какое-то доброе дело. В программе о писателях и не только у нас сегодня в гостях Лейла Бургард, участница и победитель народного голосования вокального шоу «А ну-ка все вместе» на канале «Россия-1», преподаватель Нижнетагильского колледжа искусства на эстрадном отделении, солистка Нижнетагильской филармонии и руководитель детского театра мюзикла. И мы говорили о том, что где бы мы ни находились, если мы люди верующие, мы своей верой не стесняемся, а просто спокойно о ней рассказываем. И тогда окружающие могут тоже задуматься и к нашей вере прийти.
1: Да.
2: Будем прощаться. Спасибо, Лейла, вам за вашу искренность. Всем до свидания.
1: Спасибо, до свидания. Всего доброго.
2: До новых встреч.
1: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. В кинотеатре «Кристалл» города Перми состоялась премьера второй серии документального фильма расследования «Окаянные дни», посвященного репрессированным приближенным царской семьи. Вторая серия фильма повествует о фрейлине императрицы Александры Анастасии Гендриковой и гофлектрисе Екатерине Шнейдер. Экспертами при съемках фильма выступили председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности или Советинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова, специалисты в сфере криминалистики и истории. На премьерном показе присутствовали митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, первый заместитель администрации губернатора Пермского края Леонид Вячеславович Политов, творческий коллектив авторов фильма, писатели, публицисты, драматург, член Союза писателей России Ирина Яковлевна Медведева, представители Краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических исследований, священнослужители, историки, краеведы. По завершении показа состоялось обсуждение документальной кинокартины. Митрополит Мефодий в своем слове также поделился впечатлениями от фильма. Затем глава Пермской митрополии вручил создателям фильма епархиальные награды. Медали святителя Стефана Великопермского второй степени были удостоены автор сценария Евгения Владимировна Никанорова, режиссер-постановщик Роман Вячеславович Величкин, оператор-постановщик Андрей Васильевич Макаев, продюсер Ольга Витальевна Голубева и редактор Наталья Владимировна Тулаева. Напомним, 16 октября 2009 года Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о реабилитации 52 приближенных царской семьи, подвергшихся репрессиям. В их числе были фрейлина императрица Александры Анастасии Гендрикова и гофлектриса Екатерина Шнейдер, в свое время обучившая русскому языку сначала великую княгиню Елизавету Федоровну, а затем и саму Александру Федоровну. На Егошихинском кладбище в Перми в прошлом году появились две новые могилы, у которых совершаются литии. Здесь погребены останки фрейлины Анастасии Гендриковой и гофлектрисы Екатерины Шнейдер. Их останки, сброшенные в общую могилу после расстрела, были опознаны благодаря совместной работе сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, представителей Русской Православной Церкви, поисковиков, историков и архивистов. Ранее на Первом канале состоялся премьерный показ двухсерийного документального проекта «Окаянные дни», повествующего о чудовищных событиях, произошедших в ночь с 16 на 17 июля 1918 года на Урале. Участие в съемках фильма принял митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Две серии документального проекта доступны к просмотру на официальном сайте Первого канала. Наш выпуск продолжается. Завершился учебный год в православных школах. Праздник последнего звонка прошел и в Свято-Владимирской школе, сообщает новости Санкт-Петербургской митрополии. Духовник учебного заведения иерей Алексей Красавин в сослужении духовенства Новодевичьего монастыря совершил благодарственный молебен на окончание учебного года в школьном Веденском храме. Была освящена хоруквь с изображением небесного покровителя школы, равноапостольного великого князя Владимира. В притворе храма состоялась праздничная линейка. Директор школы, настоятельница монастыря игуменья София Силина, выразила признательность педагогам и сотрудникам за их труды, поздравила учащихся с началом летних каникул. Отец Алексей призвал ребят провести лето с духовной пользой, избегать праздности, совершать добрые дела, помогать ближним и читать полезные книги. Выпускники исполнили прощальный вальс и поблагодарили наставников, а воспитанники начальных классов прочитали стихи. Родители выпускников обратились к матушке Софии со словами благодарности. Право дать последний звонок было предоставлено выпускникам. Учебный год школа завершила с высокими показателями, выросло число отличников и хорошистов. Многие ученики стали победителями и призерами городских и епархиальных олимпиад, конкурсов и исследовательских проектов, приняли участие в профильных форумах и фестивалях. Окончание учебного года отметили и в детской воскресной школе Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Вначале было возглашено многолетие тизе именитому святейшему патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков отметил, что в учебном году дети постигали прежде всего божественную премудрость. Главное – найти себя в жизни и прожить ее достойно. На каждый день у нас есть частичка Евангелия, чтобы мы учились чему-то. Мы растем, меняемся, и Слово Божие, живое, действенное, постоянно нам открывается в новом свете, дает то, что в данный момент необходимо. Мы просим Господа, чтобы Он давал силы, возможность вновь сеять божественную премудрость. Желаю детям раскрывать свои таланты и украшать с их помощью Церковь Христову. Завершился учебный год в православных школах Санкт-Петербурга. Вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь.

Дорогие братья и сестры, сегодня 29 мая по новому стилю или 16 по старому. И сегодня совершается память священномученика Александра, епископа Иерусалимского 3 века, мучеников самого начала 4 века, Вита, Модеста и мученицы Крескентии, преподобного Феодора Священного, игумена 4 века, блаженной 5 века от раковицы Музы Римлянини, преподобных отцов в лавре святого Саввы, избиенных в начале 7 века, святителя Георгия 2, епископа Митиленского 9 века, перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, новгородского чудотворца, и преподобных Кассиана и Лаврентия Камельских 16 века, мученика Вукашина, сербского святого, убиенного в 1943 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с житием очень юной святой угодницы Божией. Блаженная отроковица Муза жила в V веке. О ней рассказал своему архидиакону Петру святой Григорий Двоеслов, папа римский, знаменитый учитель Западной Церкви, живший в VI веке. А рассказал он то, что слышал сам от брата святой Музы по имени Проф. Когда Муза была еще юной отроковицей, ей ночью явилась в сонном видении Пресвятая Дева Мария. Матери Божией сопутствовали многие отроковицы столь же юного возраста, как и Муза. Богоматерь спросила Музу: «Не желаешь ли ты жить вместе с этими отроковицами и всегда следовать за мной?» На это Муза отвечала: «Весьма желаю, госпожа моя». Тогда Богородица сказала Музе, чтобы она воздерживалась от детских игр и от всего небогоугодного, так как через 30 дней Муза придет к ней и присоединится к лику прочих юных дев. С этого времени Муза переменила жизнь свою. Оставив детские игры и забавы, она всецело посвятила себя жизни богоугодной. Видя такую перемену в жизни своей дочери, родители Музы весьма удивились. Когда же они спросили ее о причине такой перемены, то Муза сказала им, что она видела во сне Пресвятую Богородицу, рассказала им о заповеди, которую дала ей Пречистая Дева. Она поведала также и о том, в какой день отойдет от жизни этой и присоединится к сонму прочих дев, сопутствовавших Матери Божией. При наступлении 25-го дня после явления Музе Девы Марии отроковица впала в тюрьму.

0: тяжелую болезнь. Она вся пылала, как в огне. На 30-й день, когда приблизилось время представления блаженной Траковицы, муза снова увидела Богородицу, пришедшую к ней в сопровождении тех же Траковиц. Матерь Божия стала звать к себе музу. Блаженная Траковица отвечала ей тихим голосом: «Иду, госпожа моя, иду». С этими словами блаженная муза предала душу свою в руки Пресвятой Богородицы и, оставив эту земную жизнь, вселилась в обителях вечных с прочими девами, сопутствовавшими пречистой владычице нашей Богородице. Братья и сестры, в Евангелии мы встречаем слова Господа: «Много званных, а мало избранных». Конечно же, многие святые были именно избранниками Господа, как и о пророке Иеремии сказано Богом: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». А некоторые, наверное, были благоразумными званными, которые не пренебрегли своим призванием и старательно потрудились в деле следования Святому Евангелию. Глядя в историю веков, мы как на ладони видим результат жизни людей. Кто-то остался безразличным к призванию Господню, кто-то ревностно на него ответил, а кто-то был избран Богом особым образом, подобно блаженной Траковице Музе. Но когда мы смотрим на нашу жизнь, то мы не можем ответить на вопрос, кто призван, кого Господь еще призовет, а кто отмечен Богом еще от утробы матери. Все это открывается постепенно. Так и родители святой Музы не могли даже предполагать, как скоро их дочка станет ходатайцей за весь человеческий род. И очень многие наши новомученики и исповедники XX века не подозревали о том, что для них от Господа уготован мученический венец. Братья и сестры, каждый из нас находится в каких-то своих отношениях с Господом, и эти отношения налагают на нашу жизнь определенную ответственность. Нести на себе особое избрание очень трудно, и далеко не каждый мог бы его вынести. Быть преподобным, мученицей, блаженной, праведным или святителем – удел не всех, но единиц. А у нас, у тех, кто относится к категории званные, есть другой риск, о котором говорит Господь. Риск не принять его приглашение на брак и подвергнуться за это осуждению. Отказавшись от благодатных даров, которые, например, всегда нам доступны в виде святых тела и крови Христовых, можно оказаться по левую руку от Спасителя и услышать слова: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо вот, говорит Господь, не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Для нас, обычных людей, нет необходимости в каких-то особых откровениях или явлениях святых. Это нам только повредит, введет в заблуждение, в тщеславие и гордыню. Нам дано Святое Евангелие. Именно через него Спаситель зовет нас на свой пир в Небесном Царстве. В Евангелии мы находим все необходимые указания для совершения нашего спасения, а у святых отцов находим дополнительные пояснения к этим указаниям. Ведь все, что нужно, все дано. Но не так легко оторвать себя от мирских дел, не так легко последовать за призывом. Для этого нужно приложить хорошие усилия. А если сил не хватает, то мы обращаемся в молитве за помощью не только к Богу и Деве Марии, но и ко многим святым. И они, как люди, уже прошедшие свой путь и пребывающие с Господом на небесах, безотказно помогают нам. Святая, блаженная Муза, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых сегодняшней пятницы, 29 мая.

Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает книга «Диалоги» протоиерея Валентина Свинцецкого. Эта книга является главным апологетическим трудом церковной литературы XX века. Слово исповедников XX века. Диалог 10. Разговор духовника с неизвестным. Неизвестный. Я не представляю себе, каким образом возможно послушание в миру. Ведь послушание требует благословения духовника на каждый шаг жизни. Но как это возможно, когда в лучшем случае я могу видеть своего духовника 1-2 раза в неделю? Мирская жизнь не ждет. И часто даже при желании будет невозможно спросить духовника, как поступить мне в том или другом случае. Какое же это духовное руководство? Какое же это послушание? Духовник. Разумеется, и духовное руководство, и послушание с внешней стороны будут в миру несколько иными, чем в монастыре. Но с внутренней стороны они останутся такими же и в миру. Духовное руководство возможно не только в монастыре и не только в миру при постоянном или частом общении с духовным отцом. Оно возможно и в тех редких случаях, когда внешнее общение пресекается вовсе. Старцы и затворники часто руководили жизнью иноков и мирян, живущих в отдалении от них, с которыми у них личного общения и не было вовсе. Конечно, такое руководство касалось главнейших моментов внутренней жизни и предполагало, что жизнь духовная такого послушника как бы принята в сердце духовного отца, и он, не имея внешнего общения, все время находится с ним в том внутреннем соприкосновении, которое от расстояния не зависит. А руководство в миру при обычных условиях, когда имеется возможность и внешнего общения с духовным отцом, хоть и не столь постоянное, как в монастыре, тем более возможно в полной мере. Что касается послушания, то ведь главное его значение не практическое, не в исполнении приказаний, а в самой настроенности к послушанию. Неизвестный. Поясни мне это, духовник. Надо твердо усвоить себе, что послушание — это добродетель. Нет такой добродетели, для стяжания которой достаточно было бы одного самого искреннего желания ее иметь. Но приобретение ее непременно предполагает такое решение. Также и добродетель послушания. Оно начинается с решения быть в послушании и затем достигается благодатью Божией и личными трудами человека. Послушание — одна из труднейших добродетелей. И на пути совершенства в послушании всегда ведется ожесточенная невидимая брань с врагом. Послушание не есть преданность человеку, отречение от своей воли в пользу воли человеческой, хотя по внешности оно и таково. Послушание есть преданность Богу и отречение от своей воли во имя воли Божьей. Послушание проходится для Господа, и оно на своих высших ступенях состоит в полном отказе от своей самости. Послушание не есть согласие, поэтому оно не предполагает самостоятельного ведения во всем, что касается разумения, воли и чувствования. А самостоятельное ведение его должно касаться только одного — чистоты учения Церкви. Поэтому святые отцы заповедовали нам быть послушниками духовных отцов наших во всем и безо всякого рассуждения, даже если бы казалось, что требования их идут вразрез с пользою в деле нашего спасения, говорил Авва Дорофей. И нарушать обет послушания лишь тогда, когда духовный отец будет учить противному учению Церкви, говорил святой Антоний Великий. Неизвестный. А если указания духовного отца будут явно ошибочны? Духовник. В житиях святых говорится о злом старце, который издевался и бил своего послушника. И послушник, пребывавший у него в послушании до конца, стяжал святость именно через это послушание, о чем засвидетельствовано было чудом. Духовник за свои ошибки, как и за грехи свои, даст ответ Богу. А для послушника
все последствия таких ошибок будут покрыты всеобъемлющим значением послушания в духовной жизни. Вот потому и возможно послушание в миру, потому и остается в миру неизменным его значение для внутренней жизни. Непрактическое исполнение тех или иных указаний и не безошибочность их имеет первенствующее значение в духовной жизни, а внутренняя готовность послушника соблюдать обет послушания. Готовность — это внутреннее состояние послушника, покроет все вредные последствия неверных указаний духовника, восполнит и внешнюю невозможность постоянного испрашивания его указаний. Кроме того, и здесь помни, как всегда, попечение о нас Божие. Господь видит всю жизнь нашу, видит, что мы не хотим и что не можем, и невозможное, но должное для нас восполнит промыслительным своим о нас попечением. Так вот, что тебе надлежит сделать, чтобы от признания истины церковного учения перейти к истинной духовной жизни. Надо душу свою увести в пустыню, говорил святой Иоанн Златоуст. Надо принести по покаянию церкви, постоянно принимать святые тайны, молиться, соблюдать посты и уставы церкви. Надо иметь духовного отца, который бы руководил твою жизнью и который ты бы был обязан послушанием. И тогда с Божьей помощью, по его величайшему милосердию, ты получишь то, о чем спрашиваешь. Ты по-новому начнешь жить, приобретешь настоящую веру, создашь для себя монастырь в миру. Неизвестный. Да, я вижу теперь, что это так. Духовник, но я должен предупредить тебя об одном. Враг нашего спасения не любит отпускать от себя человеческую душу, и каждого, встающего на путь спасения, стремится удержать в своих сетях. Он воздвигает неожиданные препятствия, и внешние, и внутренние. Он ополчается всяческими соблазнами. Он повергает в бездны падения. Он строит самые невероятные козни. Этого всего надо ждать. И ко всему этому надо быть готовым, памятуя слова апостола Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить». Это сказал апостол, который сам отрекся от Христа. Трижды был после этого призван Господом пасти овец и стал апостолом первоверховным, как и гонитель Савл, ставший первоверховным апостолом языков. Промысел Божий привел тебя к церкви. Здесь источник жизни. Вставай же на путь спасения решительно, твердо, без двоящихся мыслей, и начинай жить сначала. Неизвестный. Да, я готов. Я вижу, что другой жизни нет. Благослови меня на этот путь. Духовник. Да благословит тебя Господь во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Диалог 10 о духовной жизни. Книга «Разговор духовника с неизвестным». Выслушали слово исповедников 20-го столетия. Книга «Диалоги» протоиерея Валентина Свинцицкого.

0: Детям о Боге.
1: Евангельские чтения для детей звучат в нашем эфире.
0: Библия для детей.
2: А чего вы все молчите сегодня? Василиса, ты что такая задумчивая? О чем ты думаешь?
3: Ты знаешь, Вань, мама в прошлый раз сказала, что сегодня мы будем читать про самое главное. А что самое главное?
2: Не знаю, я как-то об этом не думал.
3: Максим, а ты знаешь, что самое главное?
4: Самое главное? Ну, наверное, не болеть, ведь здоровье не купишь.
2: Да, верно. Самое главное – это здоровье. Я слышал, так бабушка с дедушкой говорили. Самое главное – это здоровье.
3: Тогда получается, что мы для здоровья должны отдать все и заботиться только о нем? А Иисус не только здоровье не пожалел, но он и жизнь свою отдал ради нашего спасения.
2: Да, получается, что здоровье – это не самое главное.
4: А что тогда самое главное?
2: Чтобы понять, что самое главное, нужно подумать с самого начала.
3: Как это?
2: А вот так. С чего у нас все началось? А с того, что мы родились и теперь живем.
4: Точно. То, что мы родились и живем, это и есть самое главное. Значит, жизнь – это самое главное.
3: Да, получается это так. Ведь Иисус отдал за нас самое главное – свою жизнь.
2: Как-то странно получается. Самое главное нужно отдать. Для чего же отдавать самое главное, если оно самое главное? Значит, есть что-то главнее, ради чего нужно отдать жизнь?
4: Я понял. Самое главное – это суметь отдать самое главное.
5: Ребята, вы уже собрались. Очень хорошо.
3: Да, мам, мы тебя ждем, чтобы ты почитала нам Евангелие.
5: Да-да, я для этого и пришла к вам. И если вы готовы слушать, то садитесь на свои места.
2: Мы готовы, мам.
5: Вы, конечно, помните, о каких событиях мы читали в прошлый раз.
3: Да, мы читали о том, как Иисус страдал и умер на кресте. А ты сказала, что сегодня мы будем читать о самом главном.
5: Да. Сегодня мы будем читать о самом главном евангельском событии – о воскресении Христовом. И если вы готовы слушать, то слушайте.
6: Вечером в пятницу один богатый, знатный и благочестивый человек, Иосиф, родом из иудейского города Аримафея, член Совета первосвященников иудейских, пошел к Понтию Пилату. Этот Иосиф не принимал участия в осуждении на смерть Иисуса Христа, как это сделали другие члены Совета. Наоборот, он верил во Христа и слушал его, но втайне от иудеев, которых боялся. Иосифа пропустили к Пилату. Когда Иосиф вошел в зал для приема посетителей, Пилат посмотрел на него и сказал:
7: «Эти иудеи сегодня решили совсем извести меня. Кто ты такой? И что тебе нужно?»
8: «Я Иосиф из Аримафеи. Прошу тебя, мой господин, разреши мне взять тело распятого сегодня Иисуса из Назарета и похоронить его».
7: «Как? Иисус уже умер?»
6: Пилат удивился, потому что знал, что распятые на кресте люди часто оставались живыми и мучились по несколько дней.
7: «Позовите ко мне сотника, участвовавшего в казни».
9: «Я здесь, господин».
7: «Скажи мне, давно ли умер Иисус?»
9: «Около 9 часа, господин».
6: Когда сотник сказал, что Иисус уже умер, Пилат позволил Иосифу снять с креста тело Иисуса. Иосиф пошел, купил новое большое полотно и отправился на Голгофу. Пришел туда и Никодим, который однажды ночью приходил к Иисусу за наставлениями. Никодим принес душистой мази из смирны и алоэ. Иосиф с Никодимом сняли с креста тело Иисуса, намазали душистой мазью, обернули большим полотном, которое называлось «полощеница», голову обвязали платком, сделали все, как обыкновенно делали евреи, когда хоронили умершего. У Иосифа около Голгофы был сад, где он велел в каменной скале сделать пещеру. Такие пещеры у евреев назывались гробами. Иосиф хотел, чтобы его самого похоронили в этой пещере. Он так любил Иисуса, что не пожалел для него своего нового гроба, в котором еще никто не был похоронен. В этот-то гроб Иосиф с Никодимом и отнесли тело Иисуса Христа. Вход в пещеру они завалили большим камнем. Напротив пещеры сидели женщины, видевшие страдания Иисуса на кресте, и смотрели, где его хоронили. Горько плакали эти благочестивые женщины, видя своего учителя и господина мертвым. Им хотелось и после его смерти проявить к нему свою любовь и усердие, помазать тело его ароматами, но у них не было с собой душистых мазей. И вот благочестивые женщины посмотрели, как погребали Иисуса, поплакали у гроба его и пошли домой. В тот же вечер, в пятницу, они приготовили благовонные мази, чтобы, как только закончится суббота, рано утром идти ко гробу и помазать тело Иисуса. Ведь в субботу евреям не позволено ничего делать. Но как только настало утро, первосвященники и фарисеи, несмотря на то, что была суббота и праздник Пасхи, пошли к Пилату.
9: «Господин, к тебе опять пришли старейшины иудейские и просят, чтобы ты принял их».
10: «Что им еще от меня надо? Я уже сделал все, что они хотели. Ладно, пусти их. Что вы еще хотите от меня?»
11: «Господин, мы вспомнили, что тот обманщик Иисус, когда был еще жив, говорил, что воскреснет через 3 дня после смерти. Просим тебя, прикажи стеречь гроб до 3 дней, а то ученики его могут выкрасть тело Иисуса, а потом распустят слух, что он воскрес из мертвых. И будет этот последний обман хуже первого, когда он называл себя царем и сыном Божьим».
10: «У вас есть воины. Идите и сторожите».
6: Старейшины иудейские пошли, приложили к камню, которым был завален вход в гроб, печать, так что отвалить камень, чтобы войти в пещеру или выйти из нее, было никак нельзя, не сломав печати. Ко входу пещеры и кругом нее они поставили римских солдат, чтобы никто не мог незаметно проникнуть в гроб. Но может ли печать и стража удержать в гробе того, кто сам воскрешал мертвых? В полночь субботы на воскресенье Иисус Христос воскрес и вышел из гроба. Сделалось страшное землетрясение. Сошел ангел с неба, лицо его блистало, как молния, а одежда была бела, как снег. Ангел отвалил огромный камень от двери гроба, чтобы все видели, что Христа уже нет в нем, что он воскрес. Охранявшие гроб воины испугались и разбежались. Они пришли в город к первосвященникам и рассказали им о том, что произошло. Первосвященники дали воинам денег и сказали:
12: «Мы даем вам деньги, чтобы вы никому не говорили, что произошло. Говорите всем, что вы заснули, а в это время пришли ученики Иисуса и украли его тело».
2: «Пусть говорят, что хотят, им все равно никто не поверит».
3: «Почему?»
2: «Потому что если они спали, то как они могли видеть, что ученики украли тело, ведь они спали и ничего не видели».
3: «Да, действительно. Вот видите, ложь сама себя выдает. Но давайте слушать дальше».
6: Как только закончилась суббота и настало утро первого дня недели, женщины, которым в пятницу не удалось помазать тело умершего Господа, отправились к гробу. Они взяли с собой сосуды с ароматным миром, чтобы помазать им тело Иисуса. Они спешили ко гробу и беспокоились только об одном.
13: Кто же отвалит нам камень от двери гроба?
6: Ведь камень был очень велик, не под силу этим женщинам. Когда же они подошли ко гробу, то увидели, что камень отвален и гроб открыт. Тогда одна из жен, мироносец Мария Магдалина, побежала к апостолам Петру и Иоанну и говорит им:
13: «Мы унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его».
6: А другие мироносицы вошли в пещеру и не нашли тела Иисуса, а увидели двух ангелов в белых, блестящих одеждах. Женщины испугались. Тогда один из ангелов сказал:
14: «Не бойтесь. Я знаю, вы ищете Господа Иисуса распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как и говорил раньше. Подойдите, посмотрите место, где он лежал».
6: Женщины подошли и посмотрели на пустой гроб.
14: «Теперь идите скорее и скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и встретит вас в Галилее. Там его увидите».
6: Жены мироносицы вышли из гроба и побежали к апостолам. Им было страшно и радостно. Петр же и Иоанн, которым Мария Магдалина сказала, что тела Иисуса нет в пещере, побежали туда, чтобы самим убедиться в этом. Иоанн был моложе Петра и прибежал ко гробу раньше. Он заглянул в пещеру и увидел, что Иисуса нет там, а лежат одни пелены, в которые он был завернут. Иоанн не вошел в пещеру, решив подождать Петра. Пришел Петр, вошел в пещеру и тоже увидел, что лежат одни пелены, а платок, которым была завязана голова Иисуса, свернут и лежит в стороне. Вошел Иоанн. Теперь он как следует все осмотрел в пещере и поверил, что Христос воскрес. Тогда оба они вернулись, чтобы рассказать другим ученикам о воскресении Спасителя. Мария Магдалина лишь только успела сказать Петру и Иоанну, что Господа нет в пещере, опять побежала туда. Плача, она заглянула в пещеру и увидела там двух ангелов в белых одеждах. Один сидел там, где была голова, а другой – где ноги Христа. Она заплакала, думая, что кто-то украл тело Христа.
14: «Что ты плачешь?»
13: «Взяли отсюда тело Господа моего, и не знаю, где его положили».
6: Вдруг она услышала сзади себя шорох и оглянулась. Перед ней стоял Иисус. Но Мария сразу не узнала его. Иисус спросил:
15: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?»
6: Она, все еще не узнавая его и думая, что это садовник, говорит ему:
13: «Господин, если ты взял его, скажи мне, где ты положил тело. Я пойду и заберу его».
6: Иисус сказал ей:
15: «Мария».
6: И в этот момент она узнала своего Господа и Учителя.
13: «Учитель!»
6: Мария Магдалина бросилась на землю и хотела обнять и поцеловать ноги Иисуса, но он сказал ей:
15: «Не дотрагивайся до меня, потому что я не поднялся еще на небо к Отцу моему Небесному и останусь с вами на некоторое время. Иди к ученикам моим и скажи им, что скоро я поднимусь на небо к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему».
6: Мария пришла к апостолам и рассказала, что видела воскресшего Иисуса и разговаривала с ним, но они ей не поверили.
3: «Как же они не поверили? Ведь Иисус в самом деле воскрес!»
5: «Да, Василиса, трудно оказалось поверить в то, что умерший вернулся к жизни».
3: «Но ведь Иисус придет сам к своим ученикам, чтобы они поверили!»
5: «Об этом мы узнаем позже, в следующий раз».
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге». Евангельские чтения для детей звучали в нашем радиоэфире.

0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 17 часов.
0: Новости. Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает новости Санкт-Петербургской метрополии. Концерт «Радость Троицы» прошел в конференц-зале крипты Казанского кафедрального собора. В нем приняли участие мужской вокальный ансамбль «Эрмитаж» под руководством Александра Алексеева, учащиеся педагога Екатерины Толстовой по классу скрипки Дворца творчества юных, студенты Санкт-Петербургской консерватории по классу вокала. Среди зрителей был председатель Приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков, помощник благочинного центрального округа протоиерей Александр Румянцев, глава благотворительного фонда «Алеша» Алексей Зиновьев, регент собора Светлана Румянцева. Открывая концерт, протоиерей Александр Пашков отметил, что приобщение к высокой культуре – это одно из важных направлений деятельности клира и прихожан собора. Артистов и зрителей также приветствовал Алексей Зиновьев. Ведущим выступил Александр Алексеев, открыл программу «Ансамбль «Эрмитаж» песнопение «Мочи наш» на музыку Петра Чайковского и песни Чайковского на стихи Алексея Плещеева. «Был у Христа младенца сад». Певцы исполнили и шуточные произведения: серенаду «Четырех кавалеров» Александра Бородина, русскую народную песню «Ванька Таньку полюбил» в переложении Александра Доргомышского, задорную плясовую «Барыня», песню «Тульская гармонь». Юные скрипачи исполнили соло и дуэтом произведения Эдуарда Элгара, Сергея Рахманинова, Рингольда Глиера, Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. В исполнении студента 5-го курса Санкт-Петербургской консерватории Никиты Жеребненко прозвучали романсы Петра Чайковского на слова Льва Мея «Нет, только тот, кто знал». Завершила концерт русская народная песня «Калинка». Участники ансамбля «Эрмитаж» попросили присоединиться всех желающих. Высокое искусство приподнимает человека над землей, напоминает, что надо чаще смотреть на небо. Оно дает нам полноту радости в преддверии праздника, когда мы получаем благодатные дары нашего Небесного Отца через явление всех лиц Пресвятой Троицы нам, грешным, на этой земле, сказал батюшка. Дорогие братья и сестры, концерт «Радость Троицы» прошел в конференц-зале крипты Казанского кафедрального собора. Вы слушали новости Санкт-Петербургской метрополии. Хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и плюс

0: Наш эфир продолжает вечерняя страничка для детей «Сказки русских писателей». Петр Ершов, «Конёк-горбунок».
1: Царь так начал речь. «Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич молвить, царь девицу».
2: «Что ты? Что ты, бог с тобой?» — начал царский стременной. «Честь просонков я толкую, штуку выкинул такую. Да хитри себе как хошь, а меня не проведешь». Царь, затрясши бородою: «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь, царь-девицу, в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной. Направешь в решетку на кол. Вон, хлоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
3: «Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Аль, мой милый, занемок? Аль, попался к лиходею?»
2: Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек, — сказал, — царь велит свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?» —
1: говорит ему конек.
3: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи: ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения».
2: Вот Иван к царю идет и такую речь ведет: «Для царевниной поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения».
1: «Вот давно бы так, чем нет», — царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана, молодцом его назвал и «счастливый путь» сказал.
2: На другой день утром рано разбудил конек Ивана.
1: «Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять».
2: Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял ширинки и шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток по Тойоле царь-девицу. Едут целую седмицу, напоследок в день осьмой приезжают в лес густой.
1: Тут сказал конек Ивану: «Вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам».
2: И, окончив речь к Ивану, выбегает к океану, на

0: котором белый вал одинешенек гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. «Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлажденья. Сам ложись за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знай, уж время наступает. Ты тотчас в шатер вбегай, ту царевну сохватай и держи ее сильнее, да зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем. Да смотри же, ты гляди за ней поближе, если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь. Тут конек из глаз закрылся, за шатер Иван забился и давай дыру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. «Хм, так вот-то царь-девица, как уж в сказках говорится, рассуждает стременной, что куда красна собой царь-девица, так что диво. Это вовсе некрасиво, и бледна-то, и тонка, чай в обхват-то три вершка. А ножонка-то, ножонка! Тьфу ты, словно цыпленка! Пусть полюбится кому, я и даром не возьму!» Тут царица заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак и под голос тихий стройный засыпает преспокойно. Запад тихо догорал, вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым: «Спи, любезный, до звезды, высыпай себе беды, не меня ведь взер над накол!» Тут Иванушка заплакал и, рыдаючи, просил, чтоб конек его простил. «Отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану!»
1: «Ну уж, Бог тебя простит!» — горбунок ему кричит. «Все поправим, может статься, только чур не засыпаться! Завтра рано поутру к золотошвейному шатру приплывет опять девица меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь!»
0: Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился острых камней и гвоздей от разбитых кораблей для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется. На другой день поутру к золотошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, ходит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дрянная!» — говорит Иван, вставая. «Ты в другорец не уйдешь и меня не проведешь!» Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает.
1: «Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги!»
0: Вмиг конек к нему явился,
1: «Ай, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!»
0: Вот столица достигает, царь к царевне выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет и садит за стол дубовый и под занавес шелковый, в глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит.
1: Бесподобная девица, согласись быть царица. Я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел. Соколины твои очи не дадут мне спать средь ночи и во время бела дня. Ох, измучает меня. Молви ласковое слово. Все для свадьбы уж готово. Завтра ж утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить припевая. А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился. На колен пред нею встал, ручки нежно пожимал, и балясы начал снова. Молви, ласковое слово, чем тебя я огорчил? Али тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна! Говорит ему царевна, если хочешь взять меня, то достань ты мне в 3 дня перстень мой из океана.
2: Ей позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал.
0: Вот Иван к царю явился. Царь к нему обратился и сказал ему:
1: Иван, поезжай на океан. В океане том хранится перстень, слышь ты, царь девицы. Коль достанешь мне его, задарю тебя всего.
3: Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан, говорит царю Иван.
2: Как же плут не торопиться, видишь, я хочу жениться. Царь со гневом закричал и ногами застучал. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся.
0: Тут Иван хотел идти.
1: Эй, послушай, по пути, говорит ему царица, заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, дочь ее узнать желай, для чего она скрывает по 3 ночи, по 3 дня лик свой ясный от меня? И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Не забудь же.
3: Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться.
1: Говорит ему царица: месяц, мать мне, солнце, брат.
0: Да смотри, в 3 дня назад царь жених к тому прибавил.
1: Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал.
4: Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? Говорит ему конек.
3: Помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться.
5: Знаешь, на тоненькой царице так и шлет на океан,
3: говорит коньку Иван. Дал мне сроку 3 дня только. Тут попробовать, изволь-ка, перстень дьявольский достать. Да велела заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу, притом и спрошать кое об чем.
1: Тут конек сказать по дружбе: это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану.
0: На другой день наш Иван, взяв 3 луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть.
6: Это была вечерняя страничка для детей сказки русских писателей.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию цикл рассказов Аркадия Аверченко «История русского писателя».
1: Меня часто спрашивают, простодушный, почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж? Боюсь, робко шепчу я. Ха! Вот чудак! А чего же вы боитесь?
2: Я писатель, и потому боюсь оторваться от родной территории. Боюсь потерять связь с родным языком.
1: Да какая же это родная территория Константинополь? Помилуйте, никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля, шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Или цветы тебе предлагают, а не купите ли цветочков? Дюжи ароматные, а рядом пончики замечательные.
2: В ресторан зашел, со швейцаром о Достоевском поговорил. В шантан пойдешь, слышишь: «Матреха, брось свои замашки, скорей тангу со мной пляши». О, подлинная черноземная Россия!
3: Так вы что же, вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?
2: Да, да, тому есть примеры, печально улыбнулся я.
3: Хм. А именно?
2: Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю о русском писателе. Русский пароход покидал русские берега, отправляясь за границу. Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил: «Прощай,
1: прощай, моя бедная, истерзанная родина. Временно я покидаю тебя. Вон уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, бульвар итальянский. Но еще не скрылась из глаз моих ты. Ты моя старая, добрая, так любимая мною Россия. На чужбине я буду помнить твои маленькие церковки, зеленые монастыри. О, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома. Буду помнить медведя на конюшенной, где так хорошо было запить растягай рюмкой рябиновой. На всю жизнь врежешься ты мне в мозг.
2: моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия. Жена стояла тут же, слушала эти писательские слова и плакала.

0: Прошел год. У русского писателя была уже квартира на бульваре Гринель и служба на улице Марбеф. Многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому. Уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пегаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем не дурное ординер. Пришел он однажды домой после кролика, после ординера, сел за письменный стол и подумал, тряхнув головой, что нужно написать рассказ о своей дорогой родине. «Что ты хочешь делать?» — спросила жена.
1: «Хочу рассказ написать».
0: «О чем?»
1: «О России».
0: «О чем?» — переспросила она.
1: «Господи, боже мой, ну глухая ты что ли? О России».
0: «Успокойся, пожалуйста, прошу тебя. Ну что же ты можешь писать о России?»
1: «Ну мало ли, ну, начну вот так. Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге. Высокий, молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской».
0: «Постой, постой!» — остановила жена. «Разве такая улица есть в Петербурге?»
1: «А черт его знает. Знакомое словцо. Ладно, впрочем, поставлю для верности Невскую улицу. Не перебивай. Итак, высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на конюшенную и вошел, потирая руки, к медведю». «Что, холодно, монсир?» — спросил митродотель, подавая карточку.
2: «Да нет», — возразил молодой сей господин. «Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм».
0: «Послушай», — робко перебила жена, «ну разве есть такое слово «замерзавец»?»
1: «Ну да, ну как человек, который быстро замерзает, суть замерзавец. Не перебивай меня, пишу дальше». «Прошу вас очень», — сказал тот молодой господин, «подайте мне один застегай с немножечком пасьон и одну рюмку рабиновку».
0: Стой! Что это такое рабиновка?»
1: «Ну, это такое доводка».
0: «А по-моему, — сказала жена, — это еврейская фамилия. Рабиновка — это жена Рабиновича».
1: «Ты так думаешь? Как, однако, трудно писать по-русски».
0: И писатель принялся грызть перо. Грыз его до утра. И еще год пронесся над писателем и его женой. Писатель пополнел, округлел, завел свой авто. Вообще-то вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его «Сецелебер Рюс», это знаменитого русского. Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже царя».

0: Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России.
1: О, нотр-пов России! Печально думал он. Когда я приходить домой, я что-нибудь будет писать о наша славненькая матушка?

0: пришел, сел и написал. Была большая дождика, погода была то, что называй ветертабль петербуржьем. Один молодой господин ходил по одна улица, по имени сей улица Крещатик. Ему очень хотелось магнгер, то есть есть. Он заходишь на конюшню, сесть на медведь и поехать в ресторан, где скажешь «Гасьон ун тайс». Рабинович и одна застигайчик авек, тарелоща сухами. Я кончил. Мой собеседник сидел совсем раздавленный этой тяжелой историей. Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:
1: «А что, ребятеж, нет ли у кого прикурить цигарки?»
0: «Да, да», ухмыльнулся мой собеседник,
1: «трудно вам уехать из русского города».

0: Аркадий Аверченко. Рассказ «Фокстрот».
1: «Вы любите ли сыр?» — спросили раз ханжу.
2: «Люблю», —
1: он отвечал. «Я вкус в нем нахожу». А другого ханжу спросили прозой: «Вы любите фокстрот?»
2: «О да», — восторженно отвечал он, — «чудный танец! Сколько в нем огня, грации, а какая глубина мысли!»
1: Человечество сразу вдруг поглупело. Каждая эпоха вообще, а особенно эпоха глупости, должна иметь свой танец. И мои головою скорбные современники выдумали фокстрот. Эпохи ума, красоты, изящества и настоящего блеска отмечались последовательно: минуэтом, мазуркой, величественным полонезом, венским вальсом, даже сногсшибательным канканом. Наша убогая эпоха отмечена фокстротом. Фокстрот названо по-английски. По-французски этот танец называется «Данс д'имбесиль», а на честном прямолинейном русском языке — «Пляска дураков». Во всех шантанах и дансингах мира ежевечернее происходит по окончании программы одна и та же сцена. Середина залы очищается от столов и стульев, и откуда-то выползает странный оркестр, очевидно, нарочно созданный для вышесказанного танца. 2-3 бездельника начинают тренькать на банджо. Пианист в это время сводит личные счеты с беззащитным пианино. Кое-кто дышит в дудку. А самый главный, большей частью джентльмен с черным лицом и белыми зубами, ведет себя совсем по-издевательски. Окружен он барабанами, тарелками, ложками, вилками, целым столовым прибором. Но этого мало. Странная машина, стоящая около него, увешана всем, что не нашло полезного применения в хозяйстве: пустыми бутылками, старыми сковородками, пластяными щетками, испорченными частями автомобиля и чайными ситечками. По всей этой рухляди чернокожий вдруг начинает свирепо колотить барабанными палками, присвистывая, икая и огокая.
2: Он дудит, пищит, стонет, трезвонит, бьет палкой по стульям, по полу, по бутылкам, чайным ситечкам и по вывешенному тут же портрету своего предка.
1: И под эту музыку его родины, звучащую еще при Ливингстоуне, когда в котлах варились взятые в плен гремычные враги, а тут же сбоку еще живым рубили головы, как капусту, так вот под эту музыку начинается фокстрот. Вяло, скучающе выбредает на середину дама. За ней плетется кавалер, а на лице его вместо радости предстоящего танца написаны все невзгоды, обрушившиеся с утра. То есть неоплаченная квартира, холодная комната, ехидно лопнувший ботинок и предстоящее возвращение домой по слякоти. Угрюмо обвивает он красной лапой худосочную талию дамы и принимается топтаться, уставившись с беспросветным видом в угол потолка. Потоптался, потряс плечами. Потрясла плечами и дама. Судорожно дернул крупом, Дернула и дама. Потом ноги его, как оторванные макароны, зацепились одна за другую. Расцепились. Снова потоптался. Ах, тяжелая работа, скучная, а надо. Вот ты, каналья, топчешься тут, будто виноград на вино давишь. А ты бы лучше дома посидел, книжку бы почитал. Небось, Достоевского, Диккенса и не нюхал. А об Оскаре Уайльде не имеешь и понятия. А тут же в светскую жизнь ударился. Я, дескать, вращаюсь в светском вихре. Ну, еще можно понять тех джентльменов и леди, которые за весь этот страдальческий выплес получают по $2-3 в вечер. Такая же работа, как и скучное ведение бухгалтерских книг или набивание папирос. Но как проникнуть в таинственные изгибы психологии тех добровольцев, которые без всякого понуждения и выгоды тоже выходят на середину с лицами людей, только что приговоренных к долгосрочному тюремному заключению, и начинают под грохот сковородок угрюмо с окостеневшим взором семенить ногами, даже не бросив косого взгляда, не поинтересовавшись, а что это за прекрасная девушка тут же судорожно бьется под моей рукой, извиняясь, трясясь и спотыкаясь. А может быть, это царица красоты, под огнем глаз, который пышно забурлит кровь и сладко забьется сердце. Куда-то! Он даже руки ей не пожмет после танца. Затихла музыка, дико взвизгнув напоследок, и кончилась пляска заводной куклы. Все! Щелкнула раскрутившаяся пружина, и обе куклы с сонными лицами распадаются. Однажды был я с приятелем в кафе «Шантане», и полюбился нам один фокстротист пуще ясно сокола. Это был парень с лицом ацтека и головой микроцефала. На макушке рос густым кустарником пук волос, нос занимал на лице такое командующее положение, что рту и глазкам буквально некуда было деваться. Ослепительно короткие брюки выказывали пару фокстротных тощих ног. О, как полюбился нам этот паренек с наружностью выгнанного конторщика. В тот вечер он сделал верст 15, не считая всех сплетений ногами и трясений плечами и крупом. И он заметил тоже, что полюбился нам. Это немного оживило окостеневшего беднягу. По крайней мере, он даже в нашу честь выкинул 2-3 фортеля ногами, расставив их ножницами, а потом согнув с хитрым подскоком. Мы его поощряли как могли, улыбались, подмигивали, и этот бедный заброшенный цветок совершенно расцвел. Из 15 топтавшихся кавалеров он был единственным, который проявил некоторые признаки жизни в этом царстве анабиоза. И теперь, когда я, сидя в позе созерцателя в каком-нибудь дансинге, натыкаюсь взглядом на знакомый куст волос на макушке и короткие панталоны, болтающиеся на тонких ногах, мы оба молчаливо оживляемся, и лица наши светлеют. Он видит во мне тонкого ценителя искусств, доку и знатока. Я в нем вижу честного работягу, самого большого дурака между фокстротистами и самого искусного фокстротиста между дураками. Прощай, прощай, милый микроцефалический ацтек. Земля тебе пухом,
2: когда ты будешь выделывать свои кренделя, ножницы и макароны.

цикле художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко сегодня для вас прозвучали рассказы «Фокстрот» и «Судьба русского писателя» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам самого доброго!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Лекция преподавателя-режиссера, лауреата премии имени Даниила Аля Валерии Рылеевой «Блокадные свадьбы» состоялась в воскресной школе храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, и она приурочена к празднованию 120-летия храма. Лекция прошла при участии вокально-реабилитационного круга у Ксении под руководством историка музыки, вокального терапевта Елены Ефимовской и скрипачки Марины Коваленко. Настоятель протоиерей Александр Рябков во вступительном слове отметил, что сейчас многие жалуются, что невозможно вступать в брак, рожать детей в такое сложное время. Но мы видим, что люди не боялись создавать семьи в гораздо более сложные времена. И если мы поймем, насколько хорошо живем по сравнению с той жизнью, у нас появится благодарность. Когда нет благодарности, то нет и счастья. Отец Александр напомнил евангельские слова: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, 13 глава, 12 стих. Но эти строки понятны далеко не всем, а они о благодарности Богу. Если у человека в душе есть благодарность, то все, что ему нужно, у него будет, а если нет, то ничего не появится и даже отнимется и то, что у него есть. Когда мы вспоминаем войну и блокаду, важно осознать, что люди по-настоящему жили, не выживали, не вырывали кусок хлеба у другого, а наоборот, благодарили, делились и друг друга поддерживали. Елена Ефимовская представила группу единомышленников прихода храма Блаженной Ксении на Лахтинской улице. Круг у Ксении существует с 2020 года и занимается музыкальной реабилитацией людей, переживших жизненные испытания или тяжелые болезни. Она подчеркнула, что сегодня участники круга не будут выступать на сцене. Они находятся в зале среди зрителей. Они будут петь, и присоединиться могут все желающие, поскольку зрителям раздали песенники. В течение встречи были исполнены песни «Ты рядом со мной», «Верность», «Сады, садочки», «Сколько б ни было в жизни разлук» и многие другие. Валерия Рылеева рассказала, что начала это исследование в 2008 году, когда была студенткой третьего курса по специальности режиссуры театрализованных представлений и праздников. Дедушка Валерий в советско-финляндскую войну был сильно обморожен, его не призвали на фронт, и он все 872 дня работал на первом авторемонтном заводе. Ремонтировал машины, в том числе и те, которые ходили по дороге жизни через Ладожское озеро. И она, как внучка человека, пережившего блокаду, решила посвятить этой теме сценарий, свою курсовую работу. Но рассказывать хотелось не о том, что убивало, а о том, что давало силы жить. Выбор был богатый. В блокадном Ленинграде работали театры и кинотеатры, библиотеки, зоопарк. И тут ей предложили рассказать о свадьбах, показав книгу воспоминаний Анатолия Королькевича «А музы не молчали», рассказывает актер, где автор упоминает о свадьбе, на которой присутствовал. К этой работе подключились ученики Валерии Рылеевой. Сначала было известно о 5 свадьбах, а сейчас о 39 историях создания семьи в блокадном Ленинграде. Воспоминания сохранились не во всех семьях. Потомки говорили, что не было принято спрашивать, как их бабушки и дедушки играли свадьбу. Но есть семьи, где сведения сохранились. В блокадном Ленинграде работали 17 отделов ЗАГС, заключившие 14 878 браков. Это без учета статистики по Ленинградской области, где, конечно, браки тоже заключались. ЗАГСы перешли на работу без выходных, посменно, поскольку надо было постоянно регистрировать смерти. Но регистрировались и рождения, и свадьбы. Жених и невеста, герои проекта, вспоминали, что когда они пришли, были уверены, что будут первыми, но оказались четвертыми. Единственная пока найденная в архиве фотография блокадного ЗАГСа – это здание Фрунзенского райсовета. Единственный ЗАГС, который продолжает работать в том же здании, что и в блокаду, находится в Петроградском районе. Были процитированы строки Ольги Бергольц. «А любовь, любовь зимою адской, той зимой в осаде на Неве, где невесты наши ленинградские были не похожи на невест. Лица их темней свинцовой пыли, руки тоньше суши тростника. Как мы их жалели, как любили, как молились им издалека. Это их сердца неугасимые нам светили в холоде, во мгле. Не было невест еще любимее, не было красивей на земле». Лектор привела статистику по бракам за каждый блокадный год. Она рассказала несколько историй знакомства, свадьбы и дальнейшей жизни супружеских пар. Проект начался с рассказа актера Анатолия Королькевича о свадьбе, сыгранной на Выборгской стороне в декабре 1941 года, в самое страшное блокадное время. Он вместе с коллегой по театру Ниной Болдыревой, придя, были поражены, что жених был в отглаженном костюме, невеста в белом платье, а стол был накрыт белой скатертью. Валерия Рылеева отметила, как трудно было это сделать, ведь не было ни электричества, ни воды, ни тепла. Угощение было крайне скудным, поэтому гости за столом долго не сидели, а отправились танцевать. Были рассказаны истории, где жених и невеста познакомились на фронте, в госпитале, на заводе, на улице и даже на танцах. В блокадном Ленинграде устраивали танцы. У всех пар родились дети, потом внуки. Есть среди героев проекта и ныне живущие, их осталось совсем мало, и умершие недавно. Даже в то безрелигиозное время находились пары, которые не только регистрировали брак, но и венчались. В 1943 году Варвара и Александр Фроловы венчались в Князь-Владимирском соборе. Александр Фролов – внук знаменитого мозаичиста Владимира Фролова, который в блокаду работал над мозаикой для московского метро, завершил ее и вскоре умер от истощения. Подвенечное платье было перешито из шелковой ночной сорочки бабушки жениха, а фата сделана из оренбургского пухового платка. Платье бережно сохраняется в семье и в 2020 году участвовало в ретро-выставке свадебных платьев. Молодожены вспоминали, что от гражданской церемонии ощущения у них были совсем не радостные. Сотрудница ЗАГСа сказала: «Сейчас я вот этих разведу, а потом вас распишу». Радость от рождения новой семьи появилась только на венчании. Чтобы накрыть стол, жених, невеста, их друзья и родственники сдали кровь. Донорам полагался усиленный паёк. Прожили они в браке не так много – 28 лет. Александр рано ушел из жизни, а Варвара Митрофановна дожила до 102 лет. «Мы должны снова и снова вспоминать эти семейные истории», – сказал в завершении протоиерей Александр Рябков. «У всех есть свои воспоминания – родителей, дедушек и бабушек. К сожалению, приходится сталкиваться с тем, что дальше бабушки многие дети не знают своих предков. Это трагедия и страшная трагедия, что у нас нет корней». Если нет корней, это уже не дерево, это просто телеграфный столб, через который проводки провели и что угодно можно транслировать. Каждый из нас должен быть древом с корнями. И мы должны это древо сохранять, передавать, лелеять, потому что прошлое – это залог будущего. Вот об этом сегодня мы и говорили. Отец Александр напомнил, что храм великомученика Дмитрия Солонского тоже пережил блокаду. Настоятель тех лет, протоиерей Иоанн Горемыкин, похоронен под алтарем храма, а неподалеку воин Федор Беляков, летчик, защищавший небо Ленинграда.

Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
3: Архиепископ Иоанн Сан-Франциский, Шаховской. 28 ноября 1943 года, после трех сильных бомбардировок Берлина, когда дым от пожаров и пыль от разрушенных домов еще стояли над городом и тлели развалины моего дома, я обратился в храме к своей пастве со словом: «Что не делает Господь?» Читаемо во втором послании Коринфянам, 5 главе, 1 стихе. «Он всегда милует нас, благодетельствует нашему внутреннему человеку. Он заботится о сокровищах нашей вечной жизни, когда подвергает опасностям и смертям земной наш дом, эту хижину,

0: которое разрушится. И если мы взглянем глазами веры на человеческую жизнь, продолжает отец Иоанн, мы увидим, что в ней все содействует ко благу, ищущим истинного блага. Во всем открывается нам дверь спасения. Все приходит к нам для того, чтобы еще ближе придвинуть нас к Богу. Но с нашей стороны необходимо правильное ко всему отношение. Мы были в первом классе жизненной школы. Не все же нам там оставаться, переводимся в следующий класс. Жили мы с малыми дневными житейскими тревогами, настали большие и ночные жизненные тревоги. Что это такое? Это еще большее доверие к нам промысла, это его дальнейшая забота о нашей бессмертной душе. Мы сами о ней всегда гораздо меньше заботимся, чем Он, Господь, посылающий для нас всегда нужное и спасительное. Надо уметь человеку принимать и трудное, чтобы оказаться верующим истинно. Веровать в Бога при условии только жизненных удобств и отпадать в трудные минуты — это неосновательная вера. А веровать так, чтобы непрестанно видеть Божий промысел, заботу Божию о себе и о других людях в радостных и в горестных событиях — это подлинная вера и разумение путей Божьих. К полному уразумению Божьих путей мы призваны и сейчас. Да? Да не пытается наша мысль объяснить происходящее с нами только житейским образом. Не отрицаю житейских объяснений, но считаю, что они никогда ничего никому не объяснили. Если вы, например, скажете про человека: «Человек в серой одежде, среднего роста». Разве вы объясните человеческую жизнь? Нет. Но если вы назовете этого человека по имени, скажете о свойствах его души, вы этим создадите образ человека. Так же мы будем думать и о событиях. Сказать, что город наш разрушен от того, что прилетели самолеты и забросали его бомбами, или сказать, что этот город разрушен от того, что не мог быть защищен, это все равно, что ничего не сказать. А сказать, что Господь Бог через эти испытания, грозные, апокалиптические, смиряет нас всех и приближает к Своему кресту и Царству, это уже сказать многое. Сказать, что Господь учит нас и огнем страдания нашего очищает бесчисленные грехи наши и слабость нашей веры, это уже сказать многое. А увидеть в страданиях и в самом исходе из мира благо, ниспосылаемое Отцом Небесным, знающим нужное нам, это уже сказать почти все. Полностью же мы скажем все только там, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Давайте в этом духе размышлять и жить. И как обогатится наша жизнь, как приблизится к Богу и освятятся наши души. От плотского и грубого познания вещей перейдем к тонкому и духовному познанию. От плотского и грубого познания вещей перейдем к тонкому и духовному познанию. Это будет приходом Царствия Божьего к нам. Среди всех ужасов мира, смятений и тревог земли мы будем видеть светлое Царство Божие и жить в нем. Предлагаю вам краткое размышление. Скажите мне, что такое огонь? Вряд ли вы ответите даже на такой простой вопрос. Впрочем, скажете: огонь — это стихия. Но огонь — не только стихия. Огонь — это и проявление Божьей истины в мире. Вот вам пример. У одного человека сгорел дом. Его не было при этом. Когда он подошел к своему дому, то увидел, что дом его горит и сгорает. Но он увидел не только дом. Он увидел, что большая свеча в храме этого мира горит перед лицом Божьим. И человек поднял свое лицо к небу и сказал: «Господи, прими свечу мою». твоя от твоих, она тебе. И тихо стало на сердце у этого человека. Что прошло, того не вернешь. Но все, что сгорает или близко к тому, чтобы сгореть, можно сделать вечной свечой перед лицом Божьим, свечой в храме великой истины Божией. «Господи, — говорит любящий Бога человек, — прими свечу мою, прими мою жизнь и жизнь близких, прими все ценности мои. Пусть не ярый воск я приношу тебе, пусть не чистый воск, но огонь свечи моей, твой огонь, твоя от твоих». И преображается огненная тварная стихия в стихию вечного нетварного света, в веяние огня Духа Святого. Вера наша в жизнь в Боге непрестанно творит это чудо. Единственный огонь земли делается благодатным огнем неба. Сожигающееся делается воскресающим. Здесь тайна смерти и воскресения Господа нашего, силы, творящей новую жизнь. Но этот огонь, бушующий вокруг нас, может стать и гиенским огнем. Для неверующих и неверных Богу он становится гиенной. Если человек, у которого что-нибудь горит или сгорело в мире, проклинает себя и мир, это знак того, что естественный огонь притворился для него в огонь гиенский, и что человек духовно умирает в этом огне. Имущество свое он теряет в естественном огне, а себя — в гиенском. Верующий же и верный Богу человек, теряя свои ценности в земном огне, находит свою нетленную жизнь в огне Божьей истины. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа», — говорит книга Иова. «Пришел и враг рода человеческого. И когда Господь стал хвалить Иова как непорочного, справедливого, богобоязненного человека, враг посмел сказать: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И отдана была Господом душа Иова на великое испытание. Вспомним лишь о начале его. Вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы пахали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча». И пришел к Иову другой вестник и сказал: «Огонь Божий не спал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их». И другие вестники пришли к Иову, и речь каждого была горчайшей чашей для слуха и сердца. Что же Иов сделал, услышав об огне, спалившем его достояние близких? Иов упал на землю, поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Таков был ответ Иова на все утраты им понесенные. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Какой чудный гимн Творцу от лица покорившегося Ему человека. Во всем этом, кротко добавляет книга Иова, не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Неразумное слово о Боге, которого не сказал Иов, но которое говорят в мире столь многие, это нечто более страшное, чем все пожары, бомбы и взрывы мира. А кто среди человечества тушит эти слова? Свои дома, свое имущество, жалкий скарб свой тушат люди, заливают, засыпают зажигательную бомбу. А когда раздается ропотливое, клеветническое, кощунственное против Бога или против Его истины слово, Сколько людей в этом миллионном городе бросается заливать его? Не молчат ли многие? Не соглашаются ли со словом ропота неверия? Это гораздо страшнее наших пожаров. Чудное, разумное слово о Боге сказал Иов и озарил им землю и небо. Естественный огонь, упав на его имущество, осветил своим светом только малый клочок кровийской земли и потух. Огонь же истины мудрого Иова, огонь бесконечной его преданности Творцу своему озарил все человечество на все века его истории и просиял в вечность. И теперь, когда мы хотим выразить самые лучшие наши и самые глубокие переживания в связи с потерей чего-либо ценного и даже неповторимого, мы говорим: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». И когда приближается наш исход с этой земли и теряется нами наша земная жизнь, мы опять говорим: «Господь дал ее нам. Кто же иной берет ее, кроме Господа? Да будет имя Господне благословенно во всем, через все и всегда». Свечу этому ставим в нашем храме, ставим Отцу, в руке которого наша жизнь. От этой осиянной свечи загорается весь окружающий мир. Мы ее ставим на всех путях своих. Горят города бескрайних просторов земли, море огня поднимается к небу. Господи, да будет этой свечой Тебе вожжённой в покаяние за беззаконие наше. Горят наши дома, свечи наши загораются перед Богом, как молитва, покаяние и благодарение. Загорается уже перед небом наша свеча. Горит наше жилище человеческое, одна из палаток наших странических, и несется пламень к небу. Это свеча, благословенная наша свеча, приносимая ангелами за нас Отцу Света и Вечности. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской из книги «Письма о вечном и временном», глава «Город в огне». Продолжение следует.
1: Духовное слово. Духовное слово.
0: Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресение» продолжает душевный лекарь, святые отцы Мирянам.
2: Конфликты. Отчего люди ссорятся? Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Послание Иакова, глава 4, стих 1. В братолюбии изнемогаешь ты от того, что принимаешь помыслы подозрения на ближнего и веришь своему сердцу. Это случается с тобой также и потому, что ты не хочешь ничего потерпеть против твоей воли. Преподобный Дорофей Палестинский. Самолюбие и плотское мудрование — вот причины, разъединяющие и ожесточающие людей, натравливающие их друг на друга. Любовь между друзьями разрушается, если завидуешь или делаешься предметом зависти, если причиняешь или терпишь урон, если бесчестишь или терпишь бесчестие, и, наконец, если питаешь и держишь подозрительные на брата мысли. «Не будь самоугодник, не будешь и брата ненавистником». Преподобный Максим Исповедник. Ничто не бывает столько причиной вражды и раздора, как любовь к настоящим благам, пристрастие или к славе, или к богатству, или к удовольствиям. Для того Христос и повелевает нам быть овцами среди волков. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Что бы ты ни говорил, я потерпел то и то, и оттого ожесточился. Хотя бы ты потерпел бесчисленное множество обид, продолжай быть овцой, и победишь волков. потому что нет ничего могущественнее кротости, ничего сильнее долготерпения. Святитель Иоанн Златоуст. Все мысли, чувства и расположение сердца, клонящегося к разрушению любви и к насаждению вражды, от дьявола. Напиши это на сердце своем и всячески держись любви. Замечай, всегда из-за чего-нибудь плотского возбуждает он нелюбовь, а этим ясно себя изобличает. Земное все, все снеди, одежды, деньги, сочтем за ссор, и не станем из-за ссора прогневлять Господа, угрызая друг друга, враждуя друг на друга. Господа ли продадим за снеди, деньги? Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Может ли дело быть важнее человека? Добрый скорее дело сделает, чем сердитый. Человеческому делу не до веку стоять. Русские пословицы. Будьте уверены, что всякое дело, которое вы делаете, велико ли оно или мало, есть восьмая часть искомого. А сохранить свое состояние, если случится из-за этого не исполнить дело, есть 3/8. Если же для того, чтобы исполнить дело вашего служения, будет надобность увлечься, отступить от заповеди и повредить себе или другому, споря с ним, то не надобно терять 3/8 для того, чтобы сохранить 1/8. Если мне встретится какое-либо дело, то мне приятнее поступить по совету ближнего, хотя бы случилось испортить оное по его совету, нежели и хорошо исполнить дело, последовав своей воле. Преподобный Дорофей Палестинский. Когда ты желаешь быть чему, а тот, с кем живешь, не желает тому быть, откажись для него от желания своего, чтобы не произошло спора, и тот не опечалился. Если брат твой сварит варево, и будет оно не так хорошо, не скажи ему: «Худо ты сварил», ибо в этом смерть для души твоей. Но подумай лучше, как было бы тебе прискорбно, если пришлось самому услышать это от другого, и успокоишься. Преподобный Исаия Отшельник. Душа моя, помни свое небесное достоинство и не возмущайся из-за вещей тленных и ничтожных. Уважай и в других людях небесное их достоинство, и из-за чего-либо тленного не дерзай оскорблять или ненавидеть их. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Любите друг друга, жалейте всех, сохраняйте мир любою ценою. Пусть пострадает дело, но сохранится мир. Игумен Никон Воробьев. Иногда невольно оскорбляете людей. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. «Любовь не делает ближнему зла». Послание к римлянам, глава 13, стих 10. «Люблю того, кто не обидит никого». Русская пословица. «Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним». Преподобный Антоний Великий. «Кто огорчает ближнего, тот возбуждает его к раздражению, а миротворец блажен, ибо Сыном Божиим наречется». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Преподобный Ефрем Сирин. «Лучше камень бросить наобум, чем слово. Будь ко всем таков, какими всех желаешь видеть к себе». Преподобный Нил Синайский. крайне берегись всякого человека словом или делом оскорбить, ибо это тяжкий грех. Когда оскорбляется человек, то оскорбляется и Бог, который человека любит. Ибо не может человеческое оскорбление быть без оскорбления Бога. Святитель Тихон Задонский. Всячески надо бояться оскорбить ближнего своего, ибо легче примириться с Богом, нежели с ближним. Игумен Никон Воробьев. Если ты дашь мир брату своему, то Господь даст тебе несравненно больше, а если оскорбишь ты брата, то и на твою душу неизбежно придет скорбь. Преподобный Силуан Афонский. Всегда помните, что и без нас много желающих обидеть и оскорбить, причинить зло, а нам надо научиться для начала хотя бы жалеть всех, стараться ежедневно хоть немного отбавлять от огромной горы человеческого страдания и прибавлять к малому холмику человеческой радости. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. В чем причина гнева? Невозможно кому-либо разгневаться на брата, если сердце его сперва не вознесется над ним, если он не уничижит его и не сочтет себя высшим его. Преподобный Дорофей Палестинский. Страсть гнева крепится, поддерживается гордостью и делается непреодолимой с ее помощью. Преподобный Марк Подвижник. Гнев говорит нам: «Матерей у меня много, и отец не один. Матери мои суть тщеславие, сребролюбие, объедение, а иногда и блудная страсть. А отец мой называется гордыней. Чери мои суть пометозлобие, ненависть, вражда, самооправдание». Преподобный Иоанн Лествичник. Гнев не будет иметь места, когда ты будешь свободен от пристрастия к себе самому. Святитель Иоанн Златоуст. При настаивании на своей воле рождается гнев. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Жестокосердие — отец гнева. Кто не укоряет себя, тот побеждается гневом. Преподобный Исаия Отшельник. Гневливость проявляется, когда ты считаешь себя выше других. Считай себя меньше, и ты избежишь этого. Святитель Феофан Затворник. Чтобы не предаваться раздражительности и гневу, не должно торопиться. Преподобный Амвросий Оптинский. Некоторые люди вынуждают вас плохо к ним относиться. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. Евангелие от Луки, глава 27, стихи 28-32. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 15. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. «Злому человеку не прибавит Бог веку». Русская пословица. «Кто не хочет быть ненавидимым врагами, и сам не должен их ненавидеть». Святитель Тихон Задонский. «Если услышим оскорбительное слово, то поступаем подобно собаке, в которую, когда кто-нибудь бросит камнем, то она оставляет бросившего и бежит грызть камень. Так делаем и мы, оставляем Бога, попускающего напастям находить на нас к очищению грехов наших, и обращаемся на ближнего, говоря: «Зачем он мне это сказал? Зачем он мне это сделал?» Преподобный Дорофей Палестинский. «Внемли себе, Не в тебе ли самом, а не в брате, кроется зло, разлучающее тебя с братом? Поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви. Если любовь долготерпит и милосердствует, первое послание к Коринфянам, глава 13, то малодушествующий при печальных приключениях, злобствующий на опечаливших его и отсекающий себя от любви к ним, не отступает ли от цели Божия промысла? Преподобный Максим Исповедник. Злоба, если допустишь ее в сердце, погубит душу твою и тело твое осквернит, и много принесет тебе неправых помышлений, возбудит брани, раздоры, молву, зависть, ненависть и подобные ей страсти, отягчающие самое тело и причиняющие ему болезни. Преподобный Антоний Великий. Христианин не должен знать ни одного врага во всем мире, хотя бы мир не давал ему ни одного друга. Святитель Филарет, митрополит Московский. Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она — дело действующего в сердце дьявола, возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя, не признавая ее за что-то собственное, не сочувствуй ей. Испытана, беда в том, что дьявол прикрывается нами самими, скрывает свою голову и свой хвост, притаивается, а мы слепые думаем, что это все делаем только мы сами, стоим за дело дьявольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое, хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости своей страсти чисто ложна, богопротивна, пагубна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Душевные немощи брата своего должно носить благодушно, без огорчения. Ибо если кто болен телом, то не только на него не огорчаемся, но еще и служим тому всячески. Таким образом надо и в душевных недугах поступать. Если хотите быть всегда мирными, ни с кем не расставайтесь в неудовольствии, но всячески старайтесь от души простить всех и даже по возможности умиротворить, чтобы разойтись в мирном духе. Тогда и сами будете наслаждаться душевным спокойствием. Преподобный Моисей Оптинский. Тебя не любят, ты люби их. То, что тебя не любят, не от тебя зависит, а их любить состоит в твоей воле и есть твоя обязанность. Ибо Господь заповедал любить не любящих нас, но врагов. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Преподобный Макарий Оптинский. Некого винить, злоба внутри нас. Преподобный Никон Оптинский. Хотите ли избежать врагов? Любите вашего врага. Такова сила любви. Блаженный Августин. Кротость — это слабость. Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их. Сирах, глава 10, стих 17. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Добро худо переможет. Русская пословица. Кроткий, принимая на себя все удары, остается твердым, во время ссоры спокоен, в подчинении веселится, не уязвляется гордыней, в уничижении радуется, заслугами не превозносится, не кичится, со всеми живет в мире. Преподобный Ефрем Сирин. Душа кротких исполнится разума, а гневливый ум — сожитель тьмы. Кротость есть неизменное состояние ума, которое и в чести, и в бесчестии пребывает одинаковым. Кротость есть утверждение терпения, ходатайца отпущения грехов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Святаго. Преподобный Иоанн Лествичник. Кроткий человек во всяком положении и состоянии сохраняет мир души и чувствует себя блаженным. А что может быть выше и дороже душевного спокойствия? Чего мы ищем в мире более всего, как неспокойствие? Напротив, никто так не злополучен, как не имеющий мира и спокойствия и находящийся в непрестанном смятении и страхе, ибо тогда ни богатство, ни слава, никакое вообще земное благо не имеет цены. А при спокойном душевном состоянии человек и в низкой доле, и в бедности бывает доволен и счастлив. Архимандрит Кирилл Павлов. Как простить человека и примириться с человеком? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 и 45. Если злопамятствуешь на кого, молись о нем, и молитвою, отделяя печаль от воспоминания о зле, какое он причинил тебе, остановишь движение страсти. Став же дружелюбным и человеколюбивым, совершенно изгонишь страсть из души. Когда же другой злобится на тебя, будь к нему ласков, смирен, и живи с ним хорошо, и избавишь его от страсти. Для кроющейся в тебе на брата твоего досады не помрачай прежней твоей похвалы о нем в беседах с другими, вмешивая в слова твои неприметное и порицание. Но говори о нем с чистосердечную похвалою, молись о нем истинно, как о самом себе, и вскоре избавишься от гибельной ненависти. Преподобный Максим Исповедник. Первейшее и самое нужнейшее средство к примирению с обидящими и гонящими нас есть молитва о них по заповеди Христовой. Преподобный Лев Оптинский. Прошу вас за обидящих вас молиться, говоря: «Ненавидящих и обидящих нас рабов Твоих, имена, прости, Господи, человеколюбче, не ведят Бо, что творят, и согрей их сердце любовью к нам недостойным». Преподобный Антоний Оптинский. Душа не может иметь мира, если не будет молиться за врагов. Если кто вас оскорбляет или бесчестит, или отнимает что ваше, или гонит церковь, то молитесь Господу, говоря: «Господи, все мы создание Твое, пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние, и тогда ощутимо будешь носить в душе своей благодать. Сначала принуть сердце Твое любить врагов, и Господь, видя доброе желание Твое, поможет Тебе во всем и сам опыт покажет Тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога». Преподобный Силуан Афонский. «Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился от всей гнилости, когда помолишься об оскорбившем или за зло воздашь ему дарами, или пригласишь его на трапезу. Но когда, услыхав, что он впал в некое злоключение, душевное или телесное, воскорбишь о нем, как о себе, и прослезишься». Преподобный Иоанн Лествичник. Христианин по мере сил всеми способами должен смягчать того, кто огорчен против него. Святитель Василий Великий. Нужно ближнего успокаивать, и с тобой тоже может быть. Если кто непокоен, то есть немирен на тебя, а не высказывает этого, то угождай ему, будто не замечаешь сего. Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим, а главное не мстить им и быть осторожным, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения. Особенно же молиться нужно в то время, когда против кого-либо досаждают нам помыслы гнева или пометозлобия, как научает нас святой Авва Дорофей: «Господи, помози рабу Твоему или рабе Твоей, и за молитвой его или ее мне окаянному». Опыт покажет, как сильна краткая эта молитва, если человек не оправдывается. Преподобный Амвросий Оптинский. «Кто тебя ненавидит или злобится на тебя, ты его любовью побеждай и старайся с ним примириться. Даже если бы он не хотел мира, ты ищи мира и готов будь к миру. И тут, хотя сердце не хочет, надобно сердце убеждать и склонять. Оскорбил ты ближнего словом, словом и примирись. Смирись перед ним и спроси у него прощения. Делом ближнего своего оскорбил ты, делом и примирись». Святитель Тихон Задонский. Прощать нужно со многим смирением, возлагая на себя вину. Это необходимое условие при прощении обид. Одни внешние поклонения и слова не примиряют, не касаются сердца, как пустой звук. Преподобный Никон Оптинский. Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к нам, то и сами должны сначала совершенно изгнать из своего сердца неприязнь к нему. Тогда Господь известит его сердце. Игумен Никон Воробьев. «Имейте мир со своей стороны и не судите строго, если с другой стороны недовольны явственные выражения мира. Обхождение простое, мирное, спокойное, как без изысканной ласки, так и без ухищряемой холодности, полезно в отношении к немирным и не повредит мирным». Святитель Филарет, митрополит Московский. «Ближнего надо еще более любить тогда, когда он согрешает против Бога или против нас, ибо он тогда болен, тогда он в беде душевной, в опасности. Тогда-то и надо помилосердствовать и помолиться о нем, и приложить к его сердцу целительный пластырь, слово ласки, вразумление, обличение, утешение, прощение, любви. Все страсти — пожар души, великий огонь, свирепеющий внутри, огонь, выходящий из адской бездны. Его надо тушить водою любви, которая сильна потушить всякий адский пламень злобы и других страстей». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Кто из нас не желает, чтобы к нам относились дружелюбно и сами враги наши? Чтобы и они не только не вредили нам, но и делали добро. Так же точно должны и мы поступать по отношению к врагам, зная, что и они от нас желают и требуют только добра, и наше мирное доброжелательное поведение по отношению к ним послужит первым вернейшим шагом к примирению с ними». Архимандрит Кирилл Павлов. Кто должен просить прощения первым? Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. Поспешим же и постараемся примириться с обидевшими нас, справедливо ли или несправедливо они гневаются. Если же, оставшись врагами, придем на то страшное судилище, то непременно подвергнемся крайнему осуждению по определению судьи и получим неизбежное наказание оба, и несправедливо гневающийся за то, что несправедливо гневается, и справедливо гневающийся за то, что злопамятствовал. Справедливость требует, чтобы сам же ты первый пришел и примирился, как бывший причиной вражды. Или ты обижен, и тот был причиной вражды. И в этом случае следует начать примирение тебе. Как не ты был причиной вражды, так не тебе быть и причиной ее продолжения. И никто не говори мне: я раз и два просил его, но он не согласился примириться. Нет, если мы искренне хотим примириться, то не отступим от врага, пока не победим его своими усиленными просьбами, пока не привлечем к себе и не заставим прекратить вражду против нас. Святитель Иоанн Златоуст. Пусть будет так, что она напрасно обидела тебя. Все же ты должна сходить к ней и примириться. Хоть жестокое сердце твое не захочет примириться, понуть его, помолись Богу и проси Его помощи, чтобы Господь смягчил сердце твое. Непременно так сделай, иначе ты погибнешь, ибо суд Божий во второе пришествие будет по Евангелию. Схиигумен Иоанн Алексеев. Умел ты ближнего твоего оскорбить, умей же с ним и примириться. Но не медли в таком важном деле и не откладывай до утра, ибо не знаешь, дождешься ли завтрашнего дня. Бог обещал нам, кающимся, милость свою, но завтрашнего дня не обещал. Переломи же себя, сокруши живущего в твоем сердце идола гордости, и поклонись со смирением ближнему твоему, которого ты оскорбил. Не думай ни о чем, возлюбленный, иди, покорись, смирись пред ближним твоим. Не слушай того, что дух гордости в уши тебе шепчет, но внимай, что кроткий и смиренный Иисус, Спаситель твой, тебе говорит. Пойди прежде примирись с братом твоим. А когда кланяешься телом, кланяйся и сердцем. Просишь прощения у него устами, проси и сердцем. Каешься языком, кайся и жалей и сердцем. Лобызаешься с ним устами, лобызайся и сердцем. Внешнее без внутреннего — ничто, ибо Бог судит по внутреннему состоянию. Святитель Тихон Задонский.
0: Это было духовное слово «Святые отцы мирянам».
3: В Екатеринбурге 23 часа.
0: Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. Альбом «Хроника Петроградской Голгофы», посвященный духовному подвигу священномученика митрополита Вениамина и его сподвижников, представлен на Санкт-Петербургском международном книжном салоне, проходившем на Дворцовой площади. Протоиерей Михаил Браверман рассказал о смысле почитания святых и неразрывной связи мучеников первых веков христианства и новомучеников XX века. Автор-составитель Любовь Ивановская посвятила выступление Петроградскому процессу 1922 года над священнослужителями и мирянами, отметив, что благодаря его публичному освещению сохранилось множество фотографий, часть из которых вошла в альбом. Встречу продолжил концерт женского вокального ансамбля «Агния Парфени», исполнившего песнопение, посвященное церковным праздникам, празднику Вознесения Господне и празднику памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также произведения современных авторов. Заместитель председателя епархиального издательского совета Иерей Илья Петров возгласил многолетие тезаименитству святейшему патриарху Кириллу. Наше следующее сообщение. Завершился учебный год в воскресной школе Казанского собора города Санкт-Петербурга. В конференц-зале крипты присутствовали духовник школы протоиерей Алексей Дорофеев, глава благотворительного фонда Алёша Алексей Зиновьев и другие. Председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков отметил, что в течение учебного года дети постигали прежде всего божественную премудрость. Христианство — это не религия, а сама жизнь. Главное — найти себя в жизни и прожить ее достойно. На каждый день у нас есть частичка Евангелия, чтобы мы учились чему-то, мы растем, меняемся, и Слово Божие живое, действенное, постоянно нам открывается в новом свете, дает то, что в данный момент необходимо. Вы получали семена, которые должны произрастать. Мы просим Господа, чтобы Он давал силы, возможность вновь и вновь сеять божественную премудрость. Желаю детям раскрывать свои таланты и украшать с их помощью Церковь Христову, сказал он. Воспитанники показали спектакль под названием «Просветительское слово о наследии равноапостольных Кирилла и Мефодия» и о преподавании церковнославянском языке в школе. Выпускникам были вручены свидетельства об окончании школы, а лучшим ученикам благодарственные грамоты за усердные труды на благо Святой Церкви и в связи с юбилейной датой медали святого апостола Петра удостоена преподаватель Маргарита Красноцветова. Благодарственными грамотами были отмечены благотворитель собора и воскресной школы Максим Ситков и руководитель проекта «Милосердие» при клинике внутренних болезней Елена Черкова. Директор воскресной школы Мария Красноцветова от лица выпускников, воспитанников и преподавателей поблагодарила отца Александра за попечение о школе и поздравила с наступающими днем рождения и днем тезоименитства. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь». Это были новости Санкт-Петербургской митрополии.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

0: Добрый вечер, братья и сестры. Пришло время вечерних правил. Оставим свои суетные дела и сотворим молитву на сон грядущий.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святые, посети и исцели немощи наши! Имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. Я чисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобного.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые от века Богом предуведенные и предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедших.

к небесному покою, радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию, радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу, радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас, радуйтесь, все святые, теплые во всем мире.

Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопиющим,

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеща, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь, верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь, вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь, Его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь, адских мучений им избавлении. Радуйтесь, на небеса со славою возведении. Радуйтесь, слики ангельскими в вечные обители Отца Небесного всей.

Силою Вышнего, осени не бывши святи, дерзновенно ополчитеся противу началы властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеку.

Радуйтесь, послани от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, вернее раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие. Радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие. Радуйтесь, со всеми избранными, торжествующие на небеси в славе вечней. Радуйтесь, все святые.

избавшися, все святі придидосте в небесный покой, на место злачно и прохладно, и где же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, там оба торжествуете со всеми ангельскими силами.

Око не видя и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святые, сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы, радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления, радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие, радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие, радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие, радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие, радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия, радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры, радуйтесь, и доныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов, радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие, радуйтесь во свете невечернем, с духовными вашими чады ныне обитающие, радуйтесь все святые, теплие во всем.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

Святые мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашего Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явлющие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огни и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые.

вы, бояко рай насажденный, явистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от негоже вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире сем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющие

И добродетели преподобных Отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, в волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, в сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все святые.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко вельем сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сонмы святых угодник своих, различне тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поем.

Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычные глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущие, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь о горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь о правую вашу в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь о Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь о спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь о православием, яко звезды блистающие, радуйтесь о праведностию, яко феникс процветающие, радуйтесь о плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь о временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь о тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь о узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь о вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь о всесвятии, теплее во всем мире.

0: же всі святі по трудях земних почивают, умным очи всем своим представляюще, а ще й не можем постигнуть и сущего там блаженства. Мы земні и плотью облажені, обаче верою сие проразумевающе и сердцем предвкушающе, поем дивному во святых своих Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Исчитаем множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи не могуще, ток мой зряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире благочестия рачителие, радуйтесь, Ное, вторые рода нашего рода начальниче, и Аврааме, завета Божия преемниче, радуйтесь, Моисее, боговидче, и Аароне, первый ветхозаветный священниче, радуйтесь, Еноше, Илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении, радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя, радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего, радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы, радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой, радуйтесь, Антоние, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы, радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы, радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскево, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие,

Ти святі, подоба страстні нам бивши чоловіці, не преодолені страстьми бисті, мужеством вашим безплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей умиленно вопием. Радуйтесь, святі, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие. Радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сети древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесех ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святые,

спасение путем правошествующие, и о судьбах правды Божией поучающиеся, си святи, явитеся, яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих.

Стена тверда нам противу лица вражия, вы есте все святи, и теплее молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь, рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о странствии земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь о брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывшие и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святые.

песни наша хвалебная, аще бытьмо численни были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших все святи, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся ленивее, неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославлюшему вас.

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденоснии облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славии духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевожде в небесное Отечество нас путеводящие, радуйтесь о всесвяти.

Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести может освятить, яко же бо капли морские поедини исчерпати и сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зове.

Поющийся, Владыко Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшей всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

и предуставленнее к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившая. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь всегда молящиеся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь все святые, теплые всем.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди

твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божии, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты Бог мой! Услышь, Господи, голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани! Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим». Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их

0: рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней, но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжается наш эфир. Иван Ложечников. Исторический роман «Ледяной дом». Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Липман вошел в кабинет, весело съежившись, подобно коту, желающему приласкаться к своему хозяину, но, взглянув на клочки манжет, рассеянных, как обломки корабля после бури, сбавил несколько своего удовольствия. Первое слово его было о малороссиянине. «Все об нем! Да дадут ли мне с ним покой?» Сердито прервал герцог, желая не кстати поиграть лукавством с своим советником. «Да неужели вы воображаете, что я так много хлопочу об этой дряни? Если бы вздумал кто, так одно слово!» «Ваша светлость!» — отвечал Липман, униженно и с усмешкой, расшевелившую его уши. «Не желаете, конечно, заставлять меня приобретать вновь неоцененное доверие ваше, которое я почитал уже своею неотъемлемою наградой за столь многолетние опыты моего к вам усердия и преданности. И я думаю, что забавляюсь. Да-да!» «Любезный Липман, я пошутил, потому что на лице твоем заметил предвестие чего-то доброго. Знаю, как дело наше важно по связям его с польскими делами, но уверен также, что в особе нашего обергов-комиссара и друга мы имеем оберегателя, который не допустит до нас неприятностей». «Вы отгадали. Дельце несколько запутанное, которое Гроснот неосторожно хотел разрубить одним взмахом своего меча, кончено благополучно». «Да-да», — сказал герцог, запинаясь от удовольствия. «Гроснот погорячился. Зато и объявил я ему, что в случае беды он один отвечать будет». «Добрый, преданный малый, но ломит всегда, как медведь». «Итак, я имел счастье вполне оправдать доверенность вашей светлости. Надо признаться, что помогла нам много расторопность людей, вам преданных. И тобой уж избранных, мой скромный друг». Липман закинул назад свои рыжие космы, и лицо его открылось во всей полноте удовольствия. Он поклонился и продолжал чрезвычайно тихо, так что за дверью никто не мог слышать его разговор. «Воевода, подписавшийся для вида, между прочими, в доносе Горденки и давший мне знать обо всем, следил бездельника по горячим следам. В Твери проведал он о подмене малороссиянина, наряженного к празднику, и, догадавшись, что Горденко будет нужен на другое игрище, не дал беглецу далеко утечь и прислал его ко мне в самую пору. Горденки нет. Настоящий малороссиянин налицо, и кто скажет противное, напутает на себя беду. В это дело замешалась была цыганка, умная и лукавая, как сам бес. Однако ж, благодаря средствам, данным мне вашей светлостью, я справился с нею так успешно, как не ожидал». Здесь Липман рассказал свои подозрения, допрос и успех своих действий. Подлинный донос был торжественно подан герцогу, и этот, прочитав его несколько раз, пожал столько же раз руку своему клеврету. «Управься мне с доносчиками, как хочешь, лишь бы концы в воду», — сказал герцог, и вынул из бюро несколько листов, которые и отдал Липману вместе с подлинным доносом Горденки. «Вот тебе бланки на их судьбу. выбрав нужное для себя, сожги бумагу». Потом прибавил он благосклонно: «Ты сделал мне ныне подарок, и я у тебя в долгу. Твой племянник пожалован в кабинет секретари. Объяви ему это и прибавь, что на первое обзаведение в этом здании дарю ему пару коней с моей конюшни и приличный экипаж». «Милости ваши велики! Чувствовать их могу, но благодарить за них не имею слов, великий мой протектор. Позвольте моему племяннику самому, светлейший, едва я не сказал, ваше высочество». «О, с высочеством не так поспешно.
3: На этот случай я буду пророком. Много-много через полгода вся Россия поднесет вам этот титул».
2: Берон ласково погрозил пальцем: «Льстец! Ну, где ж твой племянник?» Тигр забавлялся с лисицею. «Господин Эйхлер!» — закричал обергофкомиссар, отворив дверь в ближнюю комнату на заднюю половину дома. «Его светлость желает вас видеть!» На этот зов явился сонный долговязый Эйхлер, поклонился, как студент при первом дебюте своем в свете, наступил неосторожно на ногу своего дяди и стал в неподвижном положении, выставя свой бекасиный нос вперед.
3: «Благодарите его светлость за новые милости, которые ниспосылает он на вас от высоких щедрот своих», — сказал ему Липман, показывая глазами, чтобы он подошел к руке благодетеля. «Вы пожалованы в кабинет секретари».
2: Дядя не иначе обращался к своему племяннику, как местоимением «вы». «О, конечно, милости, ваша светлость, благодеяния, вечно незабвенные», — сказал племянник, запинаясь и кланяясь, но будто не понимая приказа дяди, не подошел к руке герцога. «Довольно, довольно!» — прервал, усмехаясь, Берон. «Не бойкий оратор! В Демосфены не попадет! Да нам их и не надо! Зато строчит бумаги не хуже лучшего из наших кабинет министров. Остерман, кажется, его отзывы можно во что-нибудь ставить. Именно Остерман предвещает в нем великого дипломата». Эйхлер отвесил поклон. «Люблю, что подчиненный мыслит, когда велят, а не тогда, когда вздумается ему. Продолжай, продолжай, молодой человек, и помни, что скромность, скромность и скромность — первые добродетели и покровители кабинет секретаря, и что первый враг — язык». Тут Берон кивнул Эйхлеру, и когда этот, догадавшись, что ему надо вон, вышел, отвесив такой неловкий поклон, что зацепил портупеей своей шпаги ручку кресел и потащил было их за собой, герцог, усмехнувшись, обратил речь к его дяде. «Не отесан еще, хотя более года секретарствует при мне, но выполируется со временем в кабинете при дворе». «Теперь, — продолжал он, — с малороссиянином кончено, и я спокоен с этой стороны, но ты знаешь, что у нас есть дело гораздо важнее.
3: Борьба с буйным непокорным Волынским, угодно вам сказать?»
2: «Да, этого человека ничем не удовлетворишь, ничем не задобришь и не испугаешь. Он везде, где только может, мне поперечит. Он грезится мне и во сне, как шлагбаум, который, того и гляди, ударит меня по голове. Он портит мне беспрестанно кровь.
3: И пока голова на плечах его, я не тверд, у меня связаны руки, я сам друг властвую, ты понимаешь меня? Его смертное падение необходимо для вашего спокойствия. Он предводитель шайки, которая хочет все сокрушить, что только не русское. Мятежники! Я их в бараний рог. Мужики, от которых воняет луком. Не всем ли нам обязаны, и какова благодарность? О, как волка не корми, он все в лес глядит. Животные, созданные, чтобы присмыкаться, хотят тоже в люди. Я им докажу, что водовозная кляча герцога Курлянского дороже русского. Они не знают, с кем тягаются. Не на Кульковского напали. Говоря это, Берон судорожно трясся, едва не скрежетал зубами. Немного успокоившись, он продолжал. «Впрочем, мы, по твоему совету, нашли слабую сторону этого Ахиллеса». Липман не читывал не только Гомера и календаря, но догадался тотчас, о чем дело шло. «Вы изволите намекать на интригу его с молдаванскую княжной? Прекрасный способ! Я предрекал вашей светлости, что его опутать можно в этих тенетах, и как скоро вы изволите рассказать мне вашу удачу, я дополню ее с своей стороны». «Изволишь видеть, служанка ее работает усердно. Вчера паж доставил мне записку к княжне от благоприятеля. Начало удачно. Надо, однако ж, повести это дело еще хитрее и сильнее, участить переписку, доставить свиданьице наедине, а там, черт возьми, если не поймаем птичку на зерне... Понимаешь, надо будет навести нас или самую государыню. Ты, дорогой мой, схватываешь мои мысли, как любовник взгляд своей любезной. Государыня не надышит на девчонку, лелеет ее, как дитя свое, бережет от дурного глаза, видит в ней свое утешение, любимую игрушку. А тут сам демон в образе Волынского обезобразит и скомкает это сокровище. Адский восторг вылился на лице временщика. О! «Тогда голова мятежника в наших руках», — подхватил достойный клеврет с торжествующим видом. «Чтоб довершить потеху, мы постараемся еще взбесить его в самом дворце. А пока голова у него свежа, признаться, опасен бунтовщик. Мы поведем это дело прекрасно, ручаюсь за успех жизнью своей». Цыганка невольно помогает нам, взявшись, как видно, маклеровать влюбленным. Ваша светлость доставит ей, этой чудной, небывалой гадальщице, халдейке, все, что вам угодно будет сказать об ней. Вы доставите ей вход во дворец, свободный ход во всякое время к глупенькой княжне. «Да-да». Государыня любит гаданье с тех пор, как альманачник Бухнер напророчил ей престол. Гороскопами она замучила профессора астрономии. Астролог в юбке — это новое. Мы употребим эту небывальщину в дело. Учителя и нынешнего посредника мы рассердим так, что он будет первый доносчик. Добро, все все семя для богатой жатвы. Ты золотая голова. Тебя бы надо в кабинет министры. Я стою выше. Я ваш кабинет министр. Забыл еще одно обстоятельство. Надо всеми средствами поддержать слухи, что Волынской вдовец. Это необходимо, а то планы наши могут уничтожиться в самом начале. С моей стороны, я всех, кого мог, настроил этими слухами и буду продолжать. Обещаю тоже с своей стороны. Надо бы на время задержать жену его в Москве. Но об этом похлопочет уж сам верный слуга.
2: А-ха-ха-ха-ха! Придумать нельзя ничего лучше. Поди сюда, мой вернейший и умнейший советник, дай себя поцеловать. И герцог Курлянский поцеловал в лоб хитреца, униженно поклонившегося перед ним, как бы для принятия благословения от пастыря духовного. Ущедренный этой наградой, Липман продолжал: «Потом вы имеете книгу, которую выкрала барская барыня из кабинета. Имя забываю. Историю Иоанны Неаполитанской, на полях которой написано рукой мерзавца «Она». Она!»
3: Приноравливать к кому вздумал. Сам на себя петлю надевает. В придачу еще вчера вечером.
2: «О, я перебью тебя, любезный», — сказал Берон голосом сожаления и, качая головой, — «признаться, меня вчерашняя маскирадная история огорчила за тебя. Ох, ох, бедный, идти с Волкова поля пешком в жестокий мороз».
3: «Обо мне не извольте беспокоиться. Мое тело и душа готовы за вас к пеклу.
2: Для вас, если б нужно было, я вырвал бы своими руками всех мертвецов на кладбище и зарыл бы живых столько же. Мы было устроили там хорошо, да испортила какая-то маска, пробравшаяся вслед за нами, шепнула что-то хозяину и все вывернула с изнанки на лицо. К тому же ваш братец порыцарствовал не кстати. Брата под арест. Хоть для виду надо же удовлетворить Волынского, который считает себя обиженным. Любопытно, однако ж, знать, как эта секретная особа, которой известны ваши тайны, призадумавшись, это нехорошо. Это что-то неловко.
3: «О, я отыщу этого секретника во что ни станет, и, бог свидетель, вымещу на бездельнике мое ночное путешествие и ваше беспокойство, которое стоит, чтобы ему тянуть жилы клещами».
2: «Но это пустячки при наших успехах. Кстати, Волынской и вчера проговорился насчет государыни. Он пил с насмешкою за ее здравие, припевая ей память вечную».
3: «И то будет иметь важную цену в глазах больной государыни». «Посылал вас», — Липман, усмехаясь, потирал себе руки. «К черту! Это не новое. Посмотрим, кто первый попадется в его когти. Все прекрасно, бесподобно, мой усердный друг. Теперь позвольте о двух милостях.
2: Заранее даю слово выполнить твои пожелания.
3: Вы имеете важного соперника. Я не без них. Лукавый Зуда работает против нас сколько может. Преданная нам барская барыня у него на замечании и с часу на час ожидает себе гибели. Надо спасти ее, хотя назло ее господину.
2: А средства? Она крепостная, я уж придумал их. Кульковскому ищут невесту из простых.
3: О, чего ж лучше для него этой шлюхи? Ха-ха. Сама государыня будет просить отдать ее за своего 50-летнего пажа. И Волынской не посмеет отказать. Только надо как можно скорей, ваша светлость.
2: Первое мое дело во дворце будет об этом. Сын ее, если позволите доложить, хотя и глупенек, но усердно служит нам. Сейчас только еще сыграл исправно роль языка. Ну что ж,
3: за привод людей к празднику ему обещано офицерство.
2: Можешь именем моим поздравить его офицером.
3: Доклад мой кончен, и я спешу к работе. В приемной зале толпа давно ожидает появления своего солнца, чтобы ему поклониться.
2: Пускай ждут. Эту челядь надо проучивать, а то как раз забудутся. Поболее блеска и шуму для дураков, и потяжелее ермо для умных, и все пойдет хорошо. Пошли мне Кульковского. Я хочу с ним позабавиться, да распорядиться насчет его свадьбы.
3: Липман вышел. На место его вошел Кульковский.
2: «Любезный пажик», — сказал ему герцог, — «мы расстаемся». «Я лишаюсь лицезрения вашей светлости, которым несколько лет питался, как манною небесною», — отвечал 50-летний паж, подходя к руке герцога. «О, о, зачем это?» Он слегка отдернул было руку, но тот успел уловить ее своими устами. «Поверь, я не оставлю тебя и на новом твоем месте. А чтобы на первых порах доказать мои милости, вот что я для тебя делаю. Только, пожалуйста, не мучь меня своею благодарностью, слышишь?»
3: Кульковский согнулся, сколько позволяла ему толщина его, чтобы внимать в раболепном восторге о новых милостях своего протектора.
2: «Государыне твоей известно, что ты опоганил себя целованием папских туфель. Зато не миновать бы тебе ловить куниц.
3: Но мне стало жаль тебя». «Где ему, — подумал я,
2: — он своим толстым брюхом избороздит всю Сибирь, пока поймает хоть одну мышь и сдохнет, запыхавшись. Дело повернули мы так, что ты при дворе в новой должности, но...»
3: Берон погрозил пальцем. «Молодой пажишка шалун, плут большой». Кульковский отвесил глубокий поклон.
2: «Ха-ха-ха! И государыня боится за своих гов-девиц. Она хочет непременно женить тебя. Ты это слышал? Из собственных уст ее величества. Я сыскал тебе невесту. Ну, нельзя сказать, чтобы молодая, знатная и красивая, но зато... мой выбор. Прикажите мне жениться хоть на козеток, я почту вашу волю священную». «На козе? Ха-ха-ха! Это должно быть призабавно. Надо это поиспытать над кем-нибудь. Ха-ха-ха! Твоя выдумка меня потешила».
3: «Блажен! Сто крат блажен я, что мог доставить вашей светлости хоть миг удовольствия».
2: «Исполнение этой гениальной мысли побережем, однако ж, для другого. Тебе ж избрал я в сожительнице барскую барыню Волынского,
3: Фамилию, черт побери, не припомню. Барскую, мог только сказать смущенный Кульковский. Да-да, ее и в приданое моей милости и прощение твоей государыни за старые твои грехи. Что? Чай при этом слове зашевелились из гробов родоначальники твои литовские или татарские князья. Чай развернули пред твои вельможные очи свои заплесневелые пергаменты. Не ломайся же, дурачина, пока предлагают такой клад с завидной придачей, а то велят взять и без нее. Вошел дежурный паж и доложил о приезде вице-канцлера Остермана. Приказали просить. «Ну?» От этого вопроса пахнуло на сердце бедного Кульковского холодом Сибири. «Милости ваши велики!» — отвечал он. «Женюсь!» «Скорей подбери все с ковра!» — скричал герцог, и потомок литовских или татарских князей, пыхтя и едва не ползая на четвереньках, бросился подбирать клочки алансоновых манжет, брошенных счастливым выходцем. Этот пинком ноги помог еще ему исполнить скорее заданную тему.
1: Сегодня в звучащей книге, уважаемые слушатели, вы слушали продолжение чтения исторического романа Ивана Лажечникова «Ледяной дом». Текст читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочное соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

плакал и горевал, когда писались стихи, я Богу хвалу высылал, одолевали грехи, я плакал и горевал, я поднял и выронил крест, и был суетой гоним, но к Богу издаль.

этому рад и слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад и слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: «Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни». По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

0: И братья и сестры, в эфире «Радио Воскресение» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. В Екатеринбургской епархии прошел детский крестный ход, посвященный окончанию учебного года. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации, уже традиционный крестный ход для Екатеринбурга состоялся 24 мая. На божественной литургии в храме Большой Златоуст молились воспитанники разных воскресных школ, учителя и родители. Юные чтецы помогали в прочтении благодарственных молитв. 6 алтарников помогали батюшкам в алтаре, а звонари сопровождали колокольным звоном и службу, и молитвенное шествие. В этот день множество детей и взрослых причащались святых христовых тайн. Здорово, что к молящимся в храме присоединились группы и воспитанники, духовники и педагоги других воскресных школ не только Екатеринбурга, но и поселков и уральских городов. В стройную колонну перед храмом выстроились участники крестного хода и направились к часовне Великомученицы Екатерины. Эта часовня была построена в 1998 году на историческом месте. Именно здесь был большой собор в честь покровительницы нашего города, Великомученицы Екатерины и покровительницы горного дела. Традиционно во главе колонны прошли участники Екатеринбургской дружины братства православных следопытов. Они задавали тон шествию исполнения барабанного марша, а молитвенные песнопения исполнил сводный хор воскресных школ. Юные певчие молились святым покровителям учения, святым царственным страстотерцам, равноапостольным Кириллу и Мефодию, праведному Симеону Верхотурскому. Здорово, что шествие объединило около 400 человек. Сейчас мы услышим фрагмент молебна, а именно пение Ектинии и молитву, а также председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей отец Василий Равлик, который и возглавил богослужение и молебен, обратится с пасторским словом.
1: «Ныне среди наших гостей и воинств, и я, да тихо и безмолвное бытие поживе во всяком благочестии и чистоте. Благодаряще со страхом и трепетом я корабели достойнее Твоему благосердию, спаси, Владыка наш Господи, от Твоих благодеяний, их же излиялось изобильно на рабов Твоих, всех учащих и учащихся, и припадаем и словословие, Тебе это Богу приносим и умильно вопием. Избави от всех бед рабов Твоих, и всегда яко милости, исполни по благу желание всех нас, прилежно молимся Тебе, услыши, помилуй. Даже ныне милостивно услышал и все молитву рабов Твоих, всех учащих и учащихся, Господи, и явил, и си на них богатство человеколюбия Твоего, так и на будущее время, не презирая, исполни во славу Твою, вся благая хотение верных Твоих, яви всем нам богатую милость Твою, все наши согрешения презирай, молимся Тебе, услыши и помилуй. Благоприятное, добродетельно благоволное, как тучное всесожжение, да будет всем благи, Владыка, благодарение сие наше, пред величеством славы Твоя, и не спасли всегда, яко щедр, рабам Твоим, всем учащим, учащимся, богатые милости, щедроты Твоя, и от всех, сопротивление видимых и невидимых врагов, церковь Твою святую, грации, избави, людям же Твоим, всем безгрешное, со здравием, долгоденствие, и во всех добродетелях преизбение даруй. Молимся Тебе, всещедрый Царю, милостиво услыши, и скоро помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Милуйся, Бог человеколюбец, Господи, си, Тебе слово славному Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, и Божия милость безмерна, человека любви не исладь, не исследуемых учинок, ко Твоему величеству припадающие со страхом и трепетом, гордыню Господню и благодарение Твоему благоотробию по Твоих благодеяниях, на рабе Твоих всех учащих и учащихся бывших, ныне смиренно приносящих от Господа Владыку Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем, и припадающие паки благодарим Твои безмерные, неизреченные милосердия, смиренно молящие, да якоже ныне, моление рабов Твоих учащих и учащихся приятий милостивно исполнить и сподобилось и ибо приняв Твоей искренней Его любви и во всех добродетелях преспевающих, Твое благодеяние всех веры Твоих получите, Церковь Твою святую и грацией, от всякого злого обстояния избавляя, и мир, и безмятеж этим даруй Тебе, со безначальным Отце, и Пресвятым и Благим, и единослышным Твоим Духом в едином существе, славимому Богу, всегда повторение приносите, и преблагая глаголати, и воспевайте, сподобишь и... Слава Тебе! Честные отцы, дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с окончанием учебного года в воскресных школах. Мы с вами собрались на благодарственный молебен, чтобы поблагодарить и святую великомученицу Екатерину, покровительницу нашего города и образования, поблагодарить Кирилла и Мефодия, учителей славянских, благодаря которым мы имели возможность познакомиться с Божьим откровением, с Евангелием, со Священным Писанием. И, конечно, в этот день мы благодарим и нашего владыку, митрополита Евгения, отца Сергия за гостеприимство, фонд Святой Екатерины за подарки, и всех педагогов, всех родителей, всех детей за терпение в течение еще одного закончившегося учебного года. Мы с вами расходимся, на самом деле, ненадолго. Если в школе уроки могут закончиться и можно просто спокойно жить до сентября, то для учеников воскресных школ то содержание, которое вы получаете на уроках, оно не заканчивается с наступлением каникул. Мы должны себя спросить, стали ли мы лучше нравственно за этот год, духовно за этот год, стали ли лучше наши отношения с ближними, с Богом, научились ли быть благодарными. Мы сегодня служили молебен, но надо спросить себя еще, научился ли я действительно быть в своей жизни больше благодарен своим родителям, своим педагогам, просто окружающим нас людям, Богу за все благодеяния. Пускай это станет домашним заданием до сентября, когда мы вновь соберемся на начало учебного года, пойдем крестным ходом на Ганину яму, вот, а пока посвятим это прекрасное летнее время тому, чтобы усвоить и на практике реализовать всего, чего нас учили. С помощью Божией всем, ангела-хранителя, на грядущий каникул с праздником.
4: Как тебя зовут?
5: Ева.
4: Ева, из какой ты воскресной школы?
5: Из храма всех святых.
4: Почему ты сегодня пришла на крестный ход?
5: Ну, чтобы поблагодарить Бога за учебный год и помолиться, ну, там, и, ну, разделить мамой радость с бабушкой, с мамой, с сестрой. Всех с праздником. Очень здорово было помолиться вместе с духовенством.
4: Что, хочется сказать слава Богу за все?
5: Да, слава Богу за все.
4: Вот скажи, что ты в руках сейчас держишь?
5: Мороженое, хоругви, шарики.
4: А что у тебя на хоругви?
5: Семен Верхотуз.
4: А почему такой хоругви взяла? Тебе предложили или это твой личный выбор?
5: Потому что я люблю покровителя уральской земли.
4: Как вас зовут?
6: Меня зовут Светлана.
4: Пришли сегодня с дочкой. Почему?
6: Нет, пришли сегодня с двумя внучками. Потому что вот помолиться об окончании учебного года, чтобы благословение получить на лето. Ну и с Божьей помощью, чтобы лето у нас прошло хорошо. И чтобы снова начать учиться с...
4: Духовно все-таки, духовно, чтобы храм-то мы не забывали. Храмы открыты. В воскресной школе выходные, каникулярный период. Да. Храмы открыты. Будем еще, дай Бог, участвовать в царском крестном ходе от станции Шарташ, еще называют детский крестный ход. Пожелаем всем детям, наверное, здоровья, любви к учебе. Еще что?
6: Любви к учебе, не забывать Господа нашего, не забывать родителей своих, быть благодарными.
4: Как вас зовут?
7: Наталья.
4: Из какого вы храма?
7: Приход святителя Николая Чудотворца, поселка Ключевск, города Березовского.
4: Ой, как замечательно. Приехали специально, не побоялись теплой погоды, жары, потому что сегодня солнечно, 28 градусов. Из Ключевска, ведь это я, насколько знаю, дальше, чем город Березовский. И вместе, наверное, с воскресной школой. Расскажите о храме, в котором служите.
7: Да, конечно. Мы приехали всей воскресной школой, преподаватели, дети, все вместе. Все рады этому событию.
4: Наполнились духовно?
7: Да, конечно. Был молебен, всем раздавали мороженое, шарики. Всем было радостно, все довольны. Помолились все вместе, поэтому мы очень рады.
4: До сих пор праздник-то продолжается. Сейчас братство православных следопытов, да, для нас и барабанную дробь, это у них небольшой концертный номер. Прекрасно. Поэтому вас с наступающим летом. Всех радиослушателей приглашаем на крестные ходы, потому что это здорово, это объединяет, и это молитвенное шествие.
7: Да, приглашаем. Будем участвовать тоже.
4: Кстати, вот, Наталья, вы пример того, что даже километры не помеха. Ведь более 20 километров, наверное, сегодня надо было преодолеть, чтобы доехать до Екатеринбурга.
7: Более 40 километров, да.
4: Более 40 километров. Видите, как далеко. Спасибо вам за участие и за комментарий. Всего доброго.
7: Всего доброго. Спасибо.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о крестном ходе, посвященном окончанию учебного года. Молитвенное шествие состоялось по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня продолжение рассказа о Ладожском озере, которое всегда привлекало внимание своими странными феноменами, окутывающими водоем мистической аурой. Одним из них являются брантиды. Это глухой гул из глубин озера, который можно услышать, стоя на берегу. Он напоминает то ли гул приближающегося железнодорожного состава, то ли пушечные выстрелы. Помимо звуков, можно ощутить небольшие вибрации земли, наподобие легких толчков. Брантиды впервые услышали и ощутили на Валааме монахи, которые и упомянули их в своих летописях. Можно прочитать о множестве случаев внезапного волнения вод и странной ряби на озере, несмотря на полный штиль. Такие феномены придают водоему особую атмосферу и привлекают внимание исследователей, туристов и любителей загадок. Это напоминает нам о том, что природа способна создавать удивительные и непостижимые явления, вдохновляющие своей таинственностью и красотой. Среди многочисленных легенд, связанных с водоемом, особенно знаменита история о Ладожском чудовище. Согласно народным преданиям, это огромное животное неустанно разрывало рыбацкие сети и наносило ущерб рыбным запасам, но никто никогда не мог его поймать. Рыбаки и даже некоторые ученые подтверждали наличие непознанного чудовища, обитающего в глубинах Ладоги. Местные жители утверждают, что он похож на своего шотландского родственника. Такая же длинная шея с маленькой головой. Еще одна легенда, основанная на реальных фактах, история о летучем голландце на Ладоге. Обычно считается, что в мире есть лишь один призрачный корабль. Но по легенде, сотни лет в этих водах тоже плавает призрачный корабль, связанный с капитаном по имени Юхан Сигвард. Он хотел найти клад, спрятанный на дне озера, но, увы, корабль так и не вернулся в гавань. Другая легенда рассказывает о карельских великанах по имени Метелиляйнины. Эти гиганты были очень высокими и отличались тем, что создавали необычайный грохот при передвижении по лесу. Считалось, что только великаны могли построить такие громадные сооружения, как крепости из огромных валунов. Постепенно они были вытеснены другими народами, но сейчас все еще находятся свидетельства их существования – кости, валуны и другие предметы. Таким образом, эти удивительные легенды представляют разные аспекты его истории и загадочности, воплощая магию и тайны величественного водного пространства, в котором сочетаются природная красота и мифические образы. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

Ведь в твоем вечно светлом царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне, может быть.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.